Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Валерий Зимитович, пусть мир и праздник вас дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Посмотри, как выгнулась эта ива, посмотри, как тянется криви тополь, посмотри на них и тополь.

куда бежишь, тело як разумный. Вот ты сбросил ген, ты бежишь разутый. Вот ты захотел убежать от кармы, на ходу разбрасывай.

0: Итог-бои.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорите о том, что Украина готовила...

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

выступлением.

0: разбираем укрепления.
1: Красные пески, крутые горы и кратеры, безумно красивые каналы рядом с экватором. Ничто не сравнится с тамошними закатами.
0: На Марсе классно.
1: Красные пески, крутые горы и кратеры, безумно красивые каналы рядом с экватором. Ничто не сравнится с тамошними закатами.
0: На Марсе классно.
2: На Марсе классно.
3: На Марсе классно.
4: На Марсе классно.
0: На Марсе классно.
5: На Марсе классно.
0: На Марсе классно.
6: На Марсе классно.
7: На Марсе классно.
8: На Марсе классно.
0: На Марсе классно.
9: На Марсе классно.
0: На Марсе классно.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Кей!

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио. Новости.
1: В результате атаки беспилотника «Хизбаллы» погибла военнослужащая ЦАЛЯМ. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 28 мая, четверг, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Разрешено к публикации, что накануне вечером на севере Израиля в результате атаки из Ливана погибла сержант Ротем Янай, 20 лет, из Гиват-Ады, служившая инструктором по социально-бытовым вопросам в 435-м батальоне Ротем бригады Гевати. В том же инциденте один военнослужащий был тяжело ранен, еще один получил ранение средней степени тяжести. Солдаты были атакованы беспилотником «Хизбаллы». Сегодня утром ВВС Израиля атаковали объекты «Хизбаллы» в Тире на юго-западе Ливана. Перед атакой ЦАЛЯ опубликовал предупреждение для жителей ряда районов Тира о необходимости срочной эвакуации. Минувшей ночью, как сообщают ливанские источники, ВВС ЦАЛЯ атаковали цели в Аль-Хани около Сайды на юге Ливана, а также беспилотник ЦАЛЯ атаковал автомобиль на шоссе Адлун недалеко от Наби-Сари на юге Ливана. По данным Wall Street Journal, со ссылкой на официальные источники, армия США нанесла удар в районе иранского портового города Бендер-Аббас после того, как Иран запустил 4 ударных беспилотника в сторону торговых судов в Ормузском проливе. По сведениям издания, американские военные перехватили беспилотники, после чего атаковали станцию управления беспилотников у Бендер-Аббаса. Собеседники Wall Street Journal сообщили, что иранские беспилотники были сбиты самолетами F-16, FA-18 и F-35. После перехвата 4 беспилотников самолеты FA-18 нанесли удар по наземной группе, которая готовилась к запуску еще одного беспилотника. Представители администрации США характеризовали удары как оборонительные и ограниченные, заявив, что речь не идет об эскалации, способной привести к срыву соглашения о прекращении огня. По данным двух источников Wall Street Journal, пострадавших в результате удара не было. Ранее иранские агентства ФАРС и ТАСНИМ, связанные с КСИР, сообщали о взрывах и работе систем ПВО в районе Бендер-Аббаса. По версии ТАСНИМ, американский удар был нанесен после того, как силы корпуса стражи Исламской революции атаковали нефтяной танкер, пытавшийся пройти через Ормузский пролив. Источник агентства утверждал, что в результате американского удара не было ни ущерба, ни пострадавших. Минувшей ночью в Тель-Авиве на улице Атиква был найден мужчина в бессознательном состоянии в возрасте примерно 30 лет, получивший тяжелые травмы. Судя по имеющимся данным, он пострадал в ходе драки. Пострадавший был доставлен в больницу Ихилов, полиция проводит расследование. Суд в Нью-Йорке признал виновным 45-летнего гражданина Израиля Шлома Пачьева, проживающего в Квинсе, в вымогательстве с применением угроз и содействии сокрытию тела. В заявлении Минюста США Пачьев, владелец оптового бизнеса по продаже бриллиантов и ювелирных изделий, был признан виновным. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, Пачьев, а еще один фигурант дела, вымогали деньги у Шехроза Тахирова, используя угрозы и насилие, после того, как трое участников конфликта не смогли договориться по сделке с люксовыми часами стоимостью около полумиллиона долларов. Тахиров пропал в конце июня 2022 года, а 8 месяцев спустя его тело было найдено в Элленвилле в штате Нью-Йорк. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме и в Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 25, на побережье Мертвого моря 32, в Бершеве и на Голландских высотах, в Твери на побережье озера Кинерет 29, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
0: Прогрев-шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Доброе утро, солнечный Израиль. 7 часов 7 минут утра, 28 мая 26 года. Вы слушаете Прогрев шоу на первом радио 89.1 FM, потому что первое радио всегда с тобой. Вы от этого не отвертитесь, друзья. Буа. И, конечно же, Прогрев шоу с Леной Семеновой.
2: Доброе утро всем. Вот это бугагагагашеньки. Это
1: бугагашенька.
2: Какой-то мефистофельский вот смешок, знаешь, с утра страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, это Андрей Ежов. Но мы не знаем, что это такое.
1: Мемные еды за стол.
2: Но, тем не менее, ребят, привет всем, кто вместе с нами. А мы привет, кстати говоря, шлем везде по всему Израилю. Юг, центр, север в том числе. И еще шлем всем, кто слушает первое радио через аппликацию или, я не знаю, в интернете, например, по всему миру. Ребята, ваши уши нам очень-очень важны.
1: Нам очень нужны ваши уши.
2: Бабушка, зачем тебе такие большие уши? Это чтобы лучше слышать тебя, деточка. Так что, ребята, давайте сюда ваши уши, чтобы не пропустить ничего важного.
1: Я надеюсь, у вас все в порядке. Если не все в порядке, наша задача за 2 часа поднять вам настроение, настроить на сегодняшний день и на приближающиеся выходные. Так что, друзья...
2: Выходные, серьезно? Я вообще потерялась. Я реально потерялась. Я не знала, какой сегодня день. Ты понимаешь? Вот настолько меня как-то вот все так закрутило. Какая-то эта неделя была вот прям супер-пупер быстрая, ну, для меня, по крайней мере. Угу. Вот. А там, ну, бог его знает.
1: Слушай,
2: но выходные — это хорошо. Это
1: волшебное хорошо.
2: Слово.
1: Это ты на 100 градусов, на 100% можешь как-то отметить их, провести их с пользой. Друзья, мы, кстати, вам желаем провести эти выходные с пользой. Поет нам песню Светланы Лобода.
2: Так.
1: Называется «Градус 100». Интересно, это по Фаренгейту или это все-таки по Цельсию?
2: Интересненько. Давай слушать.

0: Что празднуем-то сегодня?
1: Сейчас я тебе как расскажу. Вот первое, что мне попалось на глаза, это празднуем день рождения майонеза.
0: Замечательно.
1: 270 годиков вот этому всему делу использовалось. Кстати говоря, вот есть люди, которые майонез ненавидят, но при этом дома они делают какой-то свой вот домашний майонез. Ты вот как к этой теме относишься?
0: Ты заметила?
1: Нет. Ну.
0: Ты заметила, Елена, по столу вслепую? Дорогие друзья, вы заметили, что вот это какой-то набор, необходимый постсоветскому гражданину?
1: Да.
0: Обязательно мазик.
1: Мазик, я помню вот этот столичный майонез в маленьких таких стеклянных баночках по 200 граммов и закатанный вот именно крышкой, которую надо было специальной открывашкой открывать.
0: Да, обязательно дома хлеб.
1: Так,
0: обязательно. Да. Почему-то. Да. Почему он обязательно должен быть дома? Сейчас. Угу. По крайней мере, в 2026 году. Что еще? Обязательно что-то в томате. Обязательно.
1: Вот
0: килька в томате.
1: Вот это бычки в томате.
0: Бычки.
1: Вот это вот что-то, оно на тебя из банки смотрит. Это вообще страшно. Это ужасно.
0: Открываешь ощущение, что реально бычки сигаретные на тебя смотрят.
1: Да ладно тебе.
0: Что еще вот это вот набор постсоветского гражданина в холодильнике обязательно лежит?
1: Ну, не в холодильнике, а
0: в
1: какой-нибудь...
0: в целом, из еды.
1: Бутылка подсолнечного масла.
0: Обязательно.
1: Причем такого, знаешь, вот такого грязно-зеленого цвета. Вот это вот все. Вот реально тебе говорю. Я помню это очень хорошо.
0: Забытый грильяж где-то в углу холодоса.
1: Ну да. И еще несколько килограммов гречки. Mm-hmm. Вот чтобы было.
0: Пастила. Пряники.
1: Да.
0: Обязательно
1: и сушки, и сушки.
0: Пряники и сушки. Не, я понимаю, что я сам иногда грешу и покупаю пряники и сушки. Mm-hmm. Перед какой-то начинающейся войной, не дай бог, чтобы что-то есть.
1: Ага, то есть если у тебя дома нет пряников и сушек, значит у нас в стране все спокойно. В Багдаде все спокойно.
0: Да.
1: Это хорошо, так.
0: Да,
1: и что нынче у тебя там вот есть пряники и сушки в доме?
0: Сейчас нет.
1: Ага, значит, тебе спокойненько, прекрасно. Ты знаешь что, я тебе хочу сказать, что вот продолжая вот эту тему тебе спокойненько, сегодня день пофигиста.
0: О, класс.
1: Нормально. Вот скажу, вот, а как ты относишься к майонезу? Да мне пофиг. Да?
0: Слушай, пофигист, кто это такой? Это человек, который не переживает вообще или переживает меньше... о всякой фигне.
1: Ты знаешь что? Мне кажется, что тут зависит именно от...
0: восприятия.
1: От восприятия, да. От личного в смысле восприятия. Просто есть люди, да, которые, скажем так, у него...
0: разные паттерны поведения.
1: Нормальное свое альтер-эго, да. То есть у него здоровый вот этот вот эгоизм, да. Угу. И он просто клал...
0: Клал.
1: Клал, да. На все, как бы...
0: Лена, со мной можешь... Со мной можешь разговаривать открыто и откровенно.
1: Я понимаю, по секрету всему свету. Я сейчас как скажу. Короче, есть просто здоровые эгоисты, да, которые относятся к каким-то вещам совершенно спокойно. Просто они понимают, что я это изменить не могу, что переживать, да?
0: Слушай, а раньше слово «эгоист» было оскорбительно.
1: Да, согласна.
0: Потому что люди просто не знали, что существует такой термин, как эгоцентрик.
1: Да, есть такое дело.
0: Друзья, эгоцентрик — это плохо. Угу. Объективно плохо. А эгоист — это человек, который... хочет себе хорошего.
1: Он просто в любой ситуации выбирает себя. Вот, например, если есть возможность, там, допустим, пригласили тебя вечером на какую-нибудь там вечеринку, да, ну, а тебе завтра на работу, вот, и ты думаешь, что вот и друзей как-то вот обидеть не очень, да, и на работу утром, я лучше все-таки посплю. И он в этой ситуации выбирает себя. И это на самом деле очень круто. Это здоровый эгоизм. И это нормально.
0: Абсолютно нормально, друзья.
1: Еще сегодня, кстати, есть хороший праздник. День брюнеток. Вот.
0: О, День брюнеток. Это, кстати, неплохо. Несмотря на то, что я сам брунет.
1: Так.
0: Брунет.
1: Брутальный брунет.
0: Брутальный брунет.
1: Ну.
0: У меня чаще всего в жизни моей были блондинки.
1: Бабам.
0: Так сложилось. Брюнетки, блондинки.
1: Ты знаешь что? Мне кажется... Вот я, например, не понимаю женщин. Точнее,
0: я
1: вот,
0: их тоже не понимаю, Лен, но давай на это.
1: И женщин, и мужчин, которые говорят, ой, ну вообще, это не мой типаж. То есть вот она и умница, и красавица, и внутренний мир у нее нормальный, и волосы ухоженные, и на ногтях, вот там, я не знаю, маникюр. То есть все дела, то есть она смотрит за собой, кожа сияющая. Не мой типаж.
0: И говорит, звонит, вот, а не звонит.
1: Серьезно, вот не мой типаж.
0: Слушай, бывает такое, что люди сами заложники своих же стереотипов.
1: Стереотипов, да, абсолютно.
0: Да, конечно
1: точно.
0: Же, и это им безумно мешает. Давай вернемся быстренько
1: Давай.
0: К праздникам.
1: Давай.
0: Всемирный день шабак смешанных пород.
1: Это в смысле дворянских?
0: это не, или, не совсем дворянских.
1: Метисы.
0: Да? Метисы. Mm-hmm. Кстати, друзья, шутки шутками, а футки футками. Действительно, так появляются новые породы.
1: Ну,
0: по факту.
1: Здесь, да, здесь я согласна.
0: Вспомни вот эти вот питбуль, амстав, ставбуль. Это же все вот перемешали и получилось.
1: Ну, получилось, да.
0: Адское варево, так сказать.
1: Хотя, ты знаешь, что я, например, не могу понять людей, которые смешивают, условно говоря, колли и корги. И это же просто какой-то трэш получается.

0: Да, сложно представить, как они размножаются, но...
1: Не, ну просто если пофантазировать, согласна, здесь как-то так.
0: А ты товарищ фантазер.
1: Очень, не очень.
0: Счастливчик пишет, в конкурсе пофигистов я бы занял второе место. А что так скромно?
1: Это...
0: А почему не первое? А потому что пофиг.
1: Вот, да-да-да. Это всегда известный анекдот с бородой. Счастливчик, вам в любом случае привет, если это здоровый вот такой вот пофигизм и эгоизм. Мы вас просто... Как это? Респект и уважуха, как говорят, да?
0: Флаг вам в руки, как говорится. Ага. Если вам не будет пофиг его нести.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дереха Шива 9.
2: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. 9442

0: вместе с ним.
1: Покупайте «Хлеб Максим» в магазинах Израиля.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
6: Реклама.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, дорогие друзья, прогрев шоу набирает обороты. Время у нас 7 часов 27 минут. И прямо сейчас мы будем говорить на очень актуальную тему. О чем конкретно? Ну, смотрите, друзья, обычно люди делятся на два типа. Те, кто панически боится стоматологов, и те, кто боится счетов за эти стоматологические услуги. Но сегодня мы ломаем оба стереотипа. В студии прям тяжелая артиллерия цифровой медицины. Это управляющий сетью стоматологических клиник доктора Бангиева Михаил Ашкеназер и главный, конечно, по каверзным вопросам Александр Солнцев. Мы отдаем парням микрофоны, чтобы выяснить, как сделать голливудскую улыбку в Израиле, не продавая ради этого почку. И правда ли, что лечить зубы теперь можно вообще без боли? Ребята, доброе утро, эфир ваш, жгите.
0: Реклама.
2: И это прекрасно, когда прогрев, он еще и шоу. А еще здорово, когда сюда приходят гости. И сегодня почетный гость Михаил Ашкеназер, управляющий сетью стоматологических клиник доктора Бангиева. Доброе утро, Михаил.
3: Доброе утро, Александр. Вы тоже сегодня почетный гость, так что...
2: Я, ну, потому что сегодня четное число, я почетным.
3: Да, почетным.
2: Да. Михаил, я слышал, что у вас на этой неделе, да, для радиослушателей Первого радио есть суперспецпредложение, которая отличается своей щедростью.
3: Во-первых, Александр, ну, так уж получилось, если сегодня четное число, давайте дадим четное число сертификатов нашим будущим или существующим проверил?
2: Клиентам, пациентам.
3: Пациентам, да. 20 сертификатов, вот сейчас у нас 17 минут. 9-го.
2: Так.
3: 17 минут 9-го. С этой минуты первые 20 звонков, которые будут, мы вручим каждому из них сертификат на 500 шекелей, который даст возможность вылечиться еще. Ну,
2: дополнительно
3: на 500 шекелей.
2: Итак, мальчики и девочки, что нужно сделать для того, чтобы получить сертификат на 500 шекелей? Что? Нужно прийти в клинику. А для того, чтобы
3: позвонить, Александр.
2: Для того, чтобы прийти в клинику, нужно сначала записаться. А записаться нужно по телефону звездочка 9442. Просто Михаил, он больше про медицину, а я больше про логистику.
3: Так.
2: Звоните прямо сейчас по телефону звездочка 9442. Записывайтесь на бесплатную консультацию, после чего приходите, и вы не поверите, нужно открыть рот. Ротосмотр вы получите, тот самый. После ротосмотра врач скажет, что у вас, например, есть проблема или, может быть, нет проблемы, но вы в любом случае получите сертификат на 500 шекелей.
3: О, да.
2: А потом с этим сертификатом можете пойти к любимой теще, подарить его, можете с помощью этого сертификата сделать себе чистку рта.
3: Бесплатно.
2: Да, совершенно бесплатно. И так далее. Поэтому позвоните по телефону звездочка 9442 прямо сейчас. Вот, а мы посмотрим. Вот если вы позвонили, значит, нужно вам 500 шекелей. А если не позвонили, значит, у нас все богатые,
3: да.
2: Никому 500
3: можно
2: шекелей
3: добавить,
2: не
3: да?
2: надо.
3: Или я просто пойду.
2: Спасибо, Михаил. Вы хотите что-то добавить?
3: Я хочу добавить, да, но завтра я не приду. Все, Саш, у тебя получается лучше всех.
2: Михаил, говорите.
3: Сертификат без имени и без срока годности. Поэтому вы можете его взять и использовать его не сейчас, а через какое-то время. Но он ваш на 500 шекелей. Звездочка 9442.
2: Это звоните
3: телефон,
2: прямо
3: по которому
2: сейчас
3: можно записаться.
2: Да.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Добрались мы наконец до гороскопа. Давайте смотреть, что в нем. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды обещают сегодня весьма благоприятный во всех отношениях день. Бизнес, дипломатия, планирование, учеба. Сегодня все будет идти как по маслу. И в финансах, и в любви сегодня справедливой будет формула. Главное – сохранить, а не приумножить. Единственное, чего следует сегодня опасаться, так это чрезмерная черствость. Какой интересный термин – черствость. Такая тактика чревата конфликтами с окружающими. Может, неглубокими и незатяжными конфликтами, но достаточно неприятными. Однако прийти к компромиссу сегодня будет значительно легче обычного.
2: Короче, термин легче, что вас сегодня, сударыня?
1: Через черствость. Это не я. Смотри, это не я, это звезды.
2: Смотри, а звезды еще и намутили совнами.
1: Так, ну.
2: Потому что, внимание, ваша брызжущая через...
1: Боже.
2: Брызжущая. Через край энергия сегодня способна сокрушить любые преграды на пути к успеху. Звезды советуют направить этот мощный напор на решение старых рабочих висяков внезапно, пока запал не угас.
1: Слушай, ну вот это, кстати говоря, про овнов. Бороться, искать, найти и перепрятать вот эти вот висяки.
2: Это, понимаешь? Знаешь, все равно, что в одном гороскопе встретить слово «адъютант» и «фигня».
1: Ну, как есть, день пофигиста, пофиг, понимаешь? Тельцы, пришло время расслабиться и позволить окружающим крутиться вокруг ваших личных интересов. Устройте сегодня день максимального комфорта. Побалуйте себя вкусной едой и полностью забудьте о бытовой суете.
2: Можно всем вот так?
1: Я хочу сегодня к тельцам. Можно вот это расслабиться и просто вот и ничего не делать?
2: Близнецы, вас ждет бесконечный водоворот ярких новостей, неожиданных встреч и бесконечных телефонных звонков. Ловите этот сумасшедший драйв и не бойтесь соглашаться на самые безумные авантюры, которые подкинет сегодняшний день.
1: Близнецы? Угу, окей.
2: В смысле, близнецы, это как раз им это кайф.
1: Раки, тишина, уют и полное погружение в собственные мысли. Вот ваш идеальный план на сегодня. Постарайтесь отгородиться от чужих проблем и уделите время обустройству своего семейного гнездышка.
2: Господи. Львы, вы сегодня будете сиять ярче любого софита, приковывая к себе восхищенные взгляды абсолютно всех вокруг. Смело берите инициативу в свои руки и требуйте от руководства то, что принадлежит вам по праву.
1: Вот прям прийти и требовать.
2: Представляешь, в конце дня нам сообщение.
1: Луч от солнца и софитов.
2: Представляешь, в конце дня нам сообщение. Будьте вы прокляты, я пришел к руководителю. Теперь я забираю документы.
1: Девы, ваша феноменальная внимательность к деталям сегодня поможет предотвратить серьезную ошибку в важных документах. Не отвлекайтесь на пустую болтовню в курилке и четко следуйте заранее намеченному плану. Опять планы.
2: Ну все, Лен, никуда не идем.
1: Ура! Раков план на сегодня, и там вот какой-то идеальный. У дев сегодня вот план заранее.
2: Слушай, получается...
1: Слушай, слово «план», я так понимаю, что это слово сегодняшнего дня.
2: Слово сегодняшнего дня, более того, видимо, это слово «звезд» какое-то обязательно. И на что-то они нам намекают. Видимо, может быть, есть пришельцы, они нами действительно управляют.
1: Слушай,
2: как работодатели.
1: Как-то очень тонко намекают.
2: Глубоко, да?
1: Да, как-то глубоко. Очень тонко, но толсто. Я не знаю, как это оксюморон.
2: Весы, поймать идеальный баланс между карьерой...
1: Ну да, все правильно. Извини, я не туда посмотрела.
2: Да я-то что, звезды не простят.
1: Ну.
2: Весы, поймать идеальный баланс между карьерой и личной жизнью окажется для вас сегодня задачей номер один. Доверьтесь своей интуиции и смело отсекайте все лишнее, что мешает вам двигаться вперед.
1: Вот это хороший план, на мой взгляд.
2: Ну, конечно.
1: Скорпионы, ваша природная проницательность сегодня обострится до предела, позволяя видеть людей буквально насквозь. Прям рентгеновские аппараты у них во лбу. Используйте этот момент для важных переговоров, потому что обвести вас вокруг пальца сейчас просто невозможно. О, я хочу их к скорпионам. То есть к тельцам, чтобы расслабиться и потусить, а к скорпионам, вот чтобы
2: скорпионы,
1: прям
2: да.
1: видеть вокруг всех
2: а
1: насквозь.
2: А скорпионы впереди будут стоять, закрывая вас своей тушей.
1: Класс.
2: И будут просвечивать всех.
1: Mm-hmm.
2: Дальше у нас кто? Стрельцы. Готовьтесь паковать чемоданы.
1: Mm-hmm.
2: Ну, или как минимум планировать грандиозное путешествие, которое перевернет вашу жизнь.
1: Опять слово «план», понимаешь?
2: Mm-hmm. Сегодняшний день откроет перед вами такие заманчивые горизонты, от которых захватит дух. Вот я, почему-то уверен, что где-то, ну, если не во Вселенной, то, по крайней мере, в Израиле, точно есть пара стрельцов и тельцов. Тельцов, которым сказали, лежите дома, расслабьтесь. Mm-hmm. И Стрельцов, которым сказали, готовьтесь к путешествию и новым эмоциям.
1: Класс. Козероги, ваше фирменное упрямство и железная дисциплина наконец-то принесут долгожданные финансовые плоды. Звезды рекомендуют отпраздновать этот успех и сделать какую-нибудь очень приятную покупку.
2: Mm-hmm.
1: Про покупочку мою. Да?
2: Вот что вот же это за покупка должна быть такая?
1: Покупка, не знаю.
2: Водолей, нестандартный взгляд на привычные вещи поможет вам сегодня найти гениальный выход из тупиковой ситуации.
1: Так.
2: Творите, экспериментируйте и не слушайте тех, кто пытается загнать ваши мысли в серые рамки. Ну прям не гороскоп, а цитаты из мультфильма «Рататуй».
1: Слушай, тупиковых ситуаций не бывает. Просто мы иногда не видим выход из этого всего дела. А он, между прочим, есть.
2: Говорят, а иногда не хотим.
1: Все гениальное просто.
2: Да.
1: Вот. Ну и давай уже закончим с гороскопом. Рыбы. Это ты подумал и сказал нет. Рыбы. Творческое вдохновение накроет вас с головой, превращая даже рутинные дела в настоящее искусство. Рыбы, кстати, это умеют. Проведите сегодняшний вечер в компании любимого человека, чтобы полностью раствориться в романтике и гармонии. Боже, как приятно.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама. Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
1: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
0: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
4: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вы знаете, дорогие друзья, красивая улыбка в Израиле – это, мне кажется, не просто про здоровье. Это самый надежный вообще элемент нашего статуса. Лучшая, мне кажется, инвестиция. Прогрев шоу продолжается. Мы разбираем на молекулы тему идеальных зубов. Рулить процессом будут профессионалы высшей лиги, я бы сказала. Управляющий сетью стоматологических клиник доктора Бангиева Михаил Ашкеназер и его бессменный интервьюер Александр Солнцев. Парни, как говорится, карты вам в руки. Расскажите нам всю правду о трендах цифровой стоматологии, пока мы тут тихонько завидуем вашей харизме. Харизма, харизма. Короче, ребята, вам слово.
0: Реклама.
2: Опа. Как говорится, есть реклама, а есть полезная и важная информация. И первое, что мне хочется сказать сегодня всем,
3: разумеется, если очень хочется, скажи, Александр.
2: Это доброе утро, мальчики и девочки. Вот. А во-вторых, мне хочется сказать, что сейчас у вас есть прекрасная возможность, позвонив по телефону звездочки 9442, решить одну из глобальнейших проблем человечества. Возможность есть мясо, не переживая о зубах. Потому
3: не,
2: что...
3: не переживая, но пережевывая.
2: Тщательно. И получает этого удовольствие. Да. Потому что все эти клиники доктора Бангиева, стоматологических, кстати, если кто не знал, сейчас существует спецпредложение, аж 45% скидки, вопреки тому, что везде говорится, что процентов 35.
3: Да, до конца... это только потому, что я на этой неделе здесь, и потому что кое-кто заставил меня добавить еще 10%. Но вы не скромничайте, Александр, не скромничайте.
2: Я настоял на этом.
3: Настоял.
2: Да. Так вот, дамы и господа, почему
3: благо
2: это...
3: у тебя вес небольшой, поэтому...
2: Почему это важно? Потому что зубы, казалось бы, да, это всего лишь косточки во рту, а на самом деле это просто уровень и образ жизни. Если с зубами все хорошо, вы об этом не переживаете. Если с зубами все хорошо, вы можете есть все, что вы хотите. Если с зубами все хорошо, вы можете улыбаться людям. Если с зубами все хорошо, вы уверены в себе. А если всего этого нету, то можно это исправить, Михаил.
3: Да. И это можно исправить в сети клиник стоматологических доктора Бангиева уже сегодня, позвонив по телефону звездочка 9442, назначив себе бесплатную консультацию. Консультация вас ни к чему не обязывает, и я хочу тебе сказать, что вы сразу на месте получаете снимки Сити, КТ, получаете снимки панорамные, доктор проверяет вас все, полностью, весь комплексные решения для вашей полости рта, а также все это 45% скидкой на этой неделе, до конца этой недели, вот до конца этого месяца. Это большая скидка, Александр. Вы у нас ее вытащили прямо, вот, будем говорить, зубов стащили.
2: Потому что я люблю красивые улыбки вот, и во рту наших радиослушателей.
3: Все правильно. И все это также можно начать абсолютно без копейки денег, разделив всю сумму на 2 года беспроцентно абсолютно.
2: Приходите на бесплатный ротосмотр, позвонив по телефону звездочка 9442 прямо сейчас.
3: Да, звездочка 9442. Даже если вам не успели ответить, потому что звонков много, вам обязательно перезвонят. Все телефоны, абсолютно все записываются в нашей системе. И мы вам обязательно перезвоним. Хорошего всем дня и успехов вам, господа.
2: Пока-пока.
0: Реклама.

0: кто это у нас тут нас слушает? А кто это слушает прогревшего на Первом радио, которое всегда с тобой?
1: Да, как это? Давайте ваши ушки... А как это? Не прячьте ваши уши по банкам и углам. Несите ваши ушки на Первое радио, иначе быть везде. Понимаешь? Вот это вот.
0: То есть сегодня нет Дюдюки Барбидокской, ты решила?
1: Я сегодня не знаю, что-то меня вот проперло на все эти старые штуки, поэтому что-то как-то, не знаю, может, я не того выпила напитка, не тот кофе был.
0: А пока Лену прет на старые штуки, я хочу сказать, что заканчивается первый час, 7 часов 54 минуты утра, 28 мая 26 года, но, в принципе, вы это уже знаете, однако мы обязаны об этом вам сказать, вдруг вы потеряли часы.
1: Ребят, никуда не уходите, потому что второй час прогрев-шоу уже как бы на старте, еще немножко, еще чуть-чуть, и мы продолжим веселить вас всякими разными интересными историями.
0: Ну, собственно, все, до
1: скорого. Услышимся в следующем часе, да. We'll be right back.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
2: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
3: «Оболонь». Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа модели с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
6: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul IL.
7: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
8: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
10: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
11: «Центркар Азур».
12: Терех Ашива 9.
13: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
14: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
2: Реклама.
15: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета.
16: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
17: Первое радио.
16: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: В Иудее и Самарии задержаны 5 террористов. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛя сообщает, что за последние 2 дня бойцы спецподразделения «Дувдыван» при поддержке Общей службы безопасности провели 3 операции в Иудее и Самарии, задержав 5 членов террористической организации. В Дженине был задержан боевик, планировавший совершить теракт в ближайшей перспективе. В деревне Сида задержали террориста, связанного с террористической организацией «Хамас» и продвигавшего террористическую деятельность. В ходе отдельной операции в районе Каландии и деревне Эль-Бира бойцы задержали 3 террористов, один из которых занимался сборкой взрывных устройств. Задержанные переданы для дальнейшего разбирательства силовым структурам. Ночью армия обороны Израиля сообщила об ударе по 2 высокопоставленным командирам Хамаса на севере сектора Газа. Предположительно, целями удара были Иззадин Биг, командир северной бригады Хамаса, и Имад Аслим, заместитель командира бригады Газа и командир батальона Зайтун. По данным ЦАЛя, оба боевика находились в здании, по которому был нанесен удар. Источники в Газе сообщают, что самолет ЦАЛя атаковал дом в центре города Газа. В полевой госпиталь были доставлены тела 5 погибших и еще 18 раненых. Минздрав Газа заявляет о не менее 10 убитых, в их числе 4 несовершеннолетних и примерно 20 раненых в результате удара ЦАЛя по зданию в центре города Газа. Накануне поздно вечером 4 мужчин получили огнестрельные ранения в поселке Арара в Негеве. Состояние одного из раненых оценивалось как тяжелое, остальные получили ранения средней степени тяжести. Раненым от 18 до 39 лет они были доставлены в больницу Сорока в Бершеве. Полиция расследует обстоятельства этого инцидента. По данным издания «Израиль Айом», президент США Дональд Трамп в последние сутки направил премьер-министру Израиля Бениамина Нетаньяу и ряду других лидеров региона проект меморандума о взаимопонимании с Ираном, чтобы выслушать их замечания. По данным издания, этот документ, в частности, обсуждался в ходе телефонного разговора Трампа и Нетаньяу. Ранее иранский государственный телеканал сообщил, что Тегеран получил проект меморандума, который пока не утвержден официально. По данным телеканала, в нем не упоминается ядерная программа Тегерана, но содержится требование отвода американского флота от берегов Ирана. Белый дом назвал иранскую публикацию выдумкой от начала и до конца. Телеканал CNN передал, что на заседании Кабинета министров Дональд Трамп заявил, что может отказаться от заключения сделки с Ираном, если страны региона не согласятся присоединиться к соглашениям Авраама, направленным на нормализацию отношений с Израилем. Глава Росатома Алексей Лихачев вчера сообщил о решении отложить возвращение российских специалистов на АЭС «Бушер» в Иране. К сожалению, приходят противоречивые вести с переговорных площадок, и нет-нет, да удары по иранской территории и происходят. Поэтому принято решение пока отложить возврат наших товарищей на площадку, он цитирует Лихачева «Интерфакс». Глава Росатома отметил, что ситуация доложена главе государства, который подтвердил правильность решения. С Бушерской АЭС были вывезены 713 человек, 20 специалистов остаются на станции. Это руководители, которые обеспечивают сохранность и дееспособность оборудования. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме и в Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 25, на побережье Мертвого моря 32, в Бершеве и на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 29, в Элате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев-шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: У-ху! Такое ощущение, что мы оказались где-то на Коста-Рике или где-то на Ямайке.
2: Парни в сомбреро, да?
1: Да.
2: А, еще, знаешь,
1: либо в шапочках регги.
2: Окей, парни в сомбреро, значит, они едут на одноколесных великах, чем-нибудь жонглируют и заодно еще играют на вот этих вот своих гитар, на укулелях.
1: Ты перепутала с цирком на Цветном бульваре.
2: Ой, слушай, вот не надо про цирк на Цветном бульваре, я его очень хорошо помню, когда еще Юрий Никулин там работал, это было очень круто. Не знаю, что там сейчас.
1: А меня мама в детстве водила на одно из его последних выступлений.
2: Класс, класс, супер-пупер.
1: Да.
2: Так, прогрев шоу продолжается, да. Второй час пошел, 89.1 FM, ваша любимая волна, первое радио всегда с вами рядом, в ваших ушах, в ваших приемниках, в ваших везде, где только есть, и мы, собственно, продолжаем.
1: Можете даже открыть пасть своей собаке или кошечке, тоже услышать нас, наш эфир.
2: И это будет звучать типа не из каждого утюга, а из каждого... Я промолчу.
1: Ладно. Лен, ты сама завела эту тему, я даже не знаю, как вывернуться из этого.
2: Извини, поэтому я закрыла рот и молчу, понимаешь? Ребят, мы, поскольку мы на пороге выходных, да, вот, понятное дело, что завтра кто-то работает, вот, кто-то отдыхает, но в основном пятница и суббота — это практически вот такие благословенные дни, когда можно позволить себе, там, я не знаю, полениться и все такое прочее. Вот мы с Андреем решили у вас спросить, какой он, вот этот ваш идеальный выходной?
1: Вот даже интересно, дорогие друзья, потому что у каждого выходной свой, каждый кайфует по-разному, кто-то тюленится любит, а кто-то любит... Так, вставай, дорогой, 6 утра, нам нужно срочно заняться хайкингом, серфингом, экстремальными падениями с высоты в 2 километра, а также нужно достроить новый небоскреб в Саудовской Аравии. Что?
2: Нормально. Ну а что? Ну бывает у всех. Причем, да, действительно, все отдыхают по-разному. Кто-то, вот, например, в течение рабочей недели вот, дымится в офисе, и потом просто вот, на выходных нужно вот, сменить фон, скажем так, сменить вид деятельности и все такое прочее. Угу. Я, например, отдыхаю образом следующим. Вот я как раз меняю вид деятельности. Если я работаю интеллектуально, то на выходных я вот что-то делаю руками. То есть домашние дела, вот это вот все. Это да, это про меня.
1: Я сейчас представил Лену, которая там собирает какой-то шкаф.
2: А ты знаешь, вот ты напрасно... Это действительно было.
1: Прям напрасно?
2: Да, напрасно. Ну, у нас же был сегодня там кто? Адъютант, и все такое. Короче, просто когда мы вставляли квартиру вот с сыном, да, мы заказывали там шкафы и собирали это все дело сами, комоды и все такое. И угадай, кто вот это все дело прибивал?
1: Кто?
2: Ну кто? Я, конечно.
1: Ну хорошо,
2: я обожаю,
1: молодец,
2: забивать гвозди.
1: У меня тоже, на самом деле жена, она так сидит, она говорит: Андрей, давай сегодня соберем этажерку. Я говорю: Даш, мы ее только взяли, вечер, давай посидим, отдохнем.
2: Нет, надо сейчас.
1: Ну ты как хочешь, отдыхай, да. а я буду собирать. И я даже видео, я помню, снимаю, сидит, собирает.
2: Пыхтит, да?
1: Пыхтит, матерится, что-то там не получается. Но она делает, и она собирает, молодец. Миша нам пишет: да, я готовлю чемоданы завтра на рыбалку.
2: Вот, вот это, между прочим, очень на самом деле круто. А вот, кстати, у нас уже пошли сообщения. Ирина пишет: мой идеальный выходной — это превратиться в недвижимость. С утра перекатиться с кровати на диван, включить сериальчик, который видела уже 3 раза как минимум.
1: Получить кадастровый номер.
2: И чтобы меня никто не трогал. Если я за день прошла меньше 50 шагов, день удался. Вот, видимо, человек действительно серьезно, ну, скажем так, работает физически во время трудовой недели, и на выходных нужно действительно отлежаться.
1: Марина пишет: привет, ребята, я в пятницу иду на пилатес, потом домой, работа на дому. По дому.
2: Так.
1: В субботу с утра плаваю, потом прогулка в лес или на море.
2: Так, вот это...
1: Я буду удивлен, Марина, не удивлен, если вы напишите после этого сообщение, и это все до 12.
2: Это такой вселенский план по захвату всего на свете в первой половине дня, да?
1: К вечеру захват власти, да?
2: Слушай, Виталий из Ашдода написал: какой диван, ребята, вы чего? Мой идеальный выходной — это подъем в 5 утра, велик на спину и кататься подальше от города, чтобы связь не ловила, а в субботу вечером приползти домой без ног, но с диким восторгом. Не знаю, вот вопросики, правда.
1: Ну, слушай, он кайфует с этого, понимаешь?
2: Ну, да, да.
1: Я, допустим, кайфую с того, чтобы искупаться наконец-то, просто полежать на пляже, почитать книжку.
2: Угу.
1: Но тоже, ты пока
2: слушай,
1: до пляжа
2: как,
1: дошел.
2: Вот объясни мне, как на пляже можно читать книжку?
1: Там с кайфом.
2: Серьезно?
1: С кайфом. Угу. Я, между прочим, последнее время только там читать и могу.
2: Да ты че?
1: Я тебе объясню, потому что у меня как-то вот весь этот шум людей, угу, которые вокруг меня.
2: Это он у тебя воспринимается как белый шум, да?
1: Он немножко как белый шум воспринимается, если, конечно, на меня мимо меня пробегающий ребенок не прыгнет на меня, что уже один раз было.
2: И как это, ну и как?
1: Ну, потому что бежит свора детей, ага, и смотрят вообще в другую сторону, а не туда, куда бегут. В моем детстве, если бы я так упал, я бы уже получил подзатыльник за то, что не смотрю, куда бегу.
2: Все правильно.
1: Причем и от того, на кого я упал, и от родителей. А тут... Ой, какой молодец! Упал на дядю, понимаешь?
2: Но зато мягенько, а чё нет?
1: Мягенько? Слушай, спасибо, спалило мой вес.
2: Марк, так, без комментариев. Марк пишет, ребята, идеальный выходной — это когда просыпаешься не раньше полудня, потом понимаешь, что никуда не надо, и ложишься спать дальше. Телефон в авиарежим, доставку еды под дверь, и пусть весь мир подождет. Здравствуйте,
1: только
2: Оксана
1: что,
2: Вергунова.
1: Только что мы спалили досуг Кричевского.
2: Не, ну это не... Хотя, ты знаешь, что Марк из Тель-Авива. Марк же не в Тель-Авиве живет, да, насколько я знаю.
1: Конечно, он же не может написать, что он из Тель-Авива. Слушай, он может написать из Будапешта.
2: Я не могу в таком режиме работать. Катя Санна Вергунова села напротив меня. Вот посмотрите, ребята, что сейчас происходит в студии. Она села напротив меня и смотрит. Я что-то как-то вот боюсь.
1: Слушай, Лен, с твоим опытом на радиостанциях...
2: А при чем здесь опыт?
1: Тебя не должно вообще разматывать с вида Вергуновой.
2: Ты знаешь что? Вот Вергунова, она из тех продюсеров, от которых нужно благоговеть и иногда бояться, опасаться.
1: Лебезить.
2: Нет, это другое. Вот. Я хотела сказать такое. Короче, мы сейчас вообще про выходные. Ребята, 054-2070-800, напишите, пожалуйста, какой он ваш идеальный выходной.
1: Может дома полежать, может на гору подняться, а может быть, не знаю, купить что-то.
2: Пойти иранцам накостылять, это тоже, знаешь, что вот это в нашем духе, с шашкой наголо. 054-20-70-800. Какой он ваш идеальный выходной? Пишите, мы ждем.
1: Только сейчас не надо иранцам костылять, у меня путевки.

0: Нравится,
1: нравится мне.
2: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
5: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ».
6: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
10: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
11: «Центркар Азур».
10: 03-558-5458.
12: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
13: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да, друзья, продолжается прогрев шоу, и сегодня мы сознательно нарушаем правила. Каким образом? А я вам сейчас расскажу. Да мы просто уступаем свои эфирные креселки людям, которые расскажут о том, что волнует абсолютно всех. И в данном случае, друзья мои, это не политика. В нашей студии мощный дуэт, авторитетный спикер, управляющий сетью стоматологических клиник доктора Бангиева Михаил Ашкеназер и задающий тон и вопросы Александр Солнцев. Парни уже заряжены и готовы устроить интеллектуальное просто-таки стоматологическое шоу прямо здесь сейчас. Короче, разговор пойдет обо всем, что волнует каждого из нас в вопросах стоматологии. От имплантации до голливудской эстетики. Ребята, микрофоны ваши, вещайте.
0: Реклама.
2: Доброе утро, мальчики и девочки. Доброе утро, дамы и господа. Очень здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И собрались мы сегодня здесь вот по какому поводу. Ведь стоматологические клиники доктора Бангиева на этой неделе делают очень хорошее дело. Дают нам с вами возможность получить максимум за минимум. То есть максимальное количество услуг за относительно небольшие деньги. Почему я говорю относительно? Потому что дешевая стоматология не была и никогда не будет. Но получить хорошие скидки можно прямо сейчас. Михаил, доброе
3: главное,
2: утро.
3: Доброе утро. Главное, чтобы она была качественная стоматология. И это важно. И это очень важно.
2: Именно об этом и речь. Потому что когда что-то очень подозрительно дешево, то, скорее всего, где-то сэкономили. На материале, на уровне доктора, на инструменте, где угодно.
3: Дешевый доктор – это плохо.
2: Дешевый доктор – это вообще нехорошо. Да. Михаил, доброе утро.
3: Доброе утро, Александр.
2: У меня к тебе вопрос. Дело в том, что зрители нашего YouTube-канала на Первом радио и слушатели, разумеется, тоже, в основном находятся в возрастной категории 40+. Так. В основном.
3: Да.
2: И, насколько я понимаю, могу судить по себе, в какой-то момент времени начинает задалбывать одна ситуация. Один зуб заболел, потом второй зашатался, потом третий что-то выпал, не дай бог, треснул и так далее. Mm-hmm. Существует ли, а я думаю, что таки да, существует, какое-то решение, которое может раз и надолго хотя бы, да, слово навсегда мы не употребляем, раз и надолго решить стоматологическую проблему. Кстати, между прочим, дамы и господа, уже имеет смысл прямо сейчас звонить по телефону звездочка 9442, потому что вас там ожидает приятный сюрприз.
3: И сейчас мы объясним, почему.
2: Да. Так вот, Михаил, пожалуйста.
3: Да, хороший вопрос, на самом деле, Александр. Это насущный вопрос у людей. Значит, ну, начну с того, что обычно комплексные решения – это правильные решения, которые действительно на долгие годы. Комплексное решение говорит, мы говорим, в принципе, когда мы называем, говорим это слово комплексное, то есть мы говорим, чтобы тебе не нужно было ходить к нам каждый месяц и подлечивать или что-то лечить, более серьезное или более простое, а мы даем комплексное решение для проблем, которые существуют во рту.
2: Да.
3: Это может быть тотальное протезирование полностью, если у человека на самом деле осталось немного зубов, которые все подшатываются, все остальное. Да, к сожалению, наша действительность израильская доводит нас до того, и это уже я тебе говорю из опыта, что у людей не хватает, к сожалению, времени заниматься своими зубами, и приходят они к нам уже вот на грани.
2: Естественно, потому что с утра ты едешь на работу, потом ты едешь на вторую работу.
3: На вторую работу, да, потом на третью.
2: Потом ты едешь подработать.
3: Подработать.
2: Окей, приезжаешь домой, ешь.
3: Да.
2: И на работу как бы.
3: Пришел домой, а там ты сидишь.
2: Бывает.
3: Вот. На самом деле, да, мы даем комплексное решение по тотальное протезирование полностью. То есть мы даем это достаточно быстро. Хочу тебе напомнить, что в сети клиник доктора Бангиева технологии на таком уровне, что мы даем возможность людям сделать это ровно за половину времени от того, что обычно нужно. Я не касаюсь сейчас каких-то тяжелых случаев, где это занимает длительный период просто восстановления. Что на самом деле бывает такое, что люди запустили до такого, что мы не можем выполнить эту работу, и нам нужно сначала сделать подготовительную работу. Но я говорю о среднестатистических случаях, да. Если нужно прийти к доктору 10 раз, то, допустим, цифровые решения позволяют это сделать за 5-6, может быть. Окей? почти половина времени. Поэтому, да, есть комплексные решения. И в тот момент, когда вы записываетесь к нам на консультацию, кстати, телефон, еще раз я повторю, 9442,
2: да.
3: Вы записываетесь на консультацию. Консультация абсолютно бесплатная, Александр, угу. И ни к чему вас не обязывающая.
2: Да.
3: Вам что-то не понравилось, что-то вы поняли, что это не для вас,
2: да.
3: Вы ничем нам не обязаны. Придите, поговорите с врачом. Это абсолютно бесплатно. Все снимки, сити, этот самый, панорамные снимки, все, что это касается понятно. Диагностики, это все абсолютно бесплатно в филиалах сети клиник доктора Банги.
2: Окей, и насколько я понимаю, сейчас до конца месяца, то есть в конце этой недели все закончится.
3: До конца этой недели практически.
2: Да, действует какая-то суперспециальная скидка для слушателей
3: супер,
2: Первого радио.
3: Суперспециальная да. скидка, и так как я в эфире всю эту неделю, мы добавили еще 10% к нашей обычной 35% скидке.
2: Итого 45%.
3: 45% скидки и 24% без процентных платежа и до 60% платежей с субсидированным процентом или ребитом, как вы можете это назвать.
2: Итак, мальчики и девочки, я думаю, что вполне достаточно информации для того, чтобы получить информацию еще. Позвоните 9442, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их, приходите на бесплатную консультацию и получите до конца этой недели 45% скидку на основные виды лечения в стоматологических
3: на
2: клиниках.
3: На все виды лечения
2: доктора Бангеева. На основные.
3: Не основные, они все основные.
2: Основные.
3: Основные.
2: Основные.
3: Договорились.
2: Виды лечения в сети клиник доктора Бангеева. 9442.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжаем прогрев. Как же вы оборудуете?
2: Чего
1: как же вы наполните свои выходные?
2: А,
1: чем?
2: Какой он
1: а главное,
2: ваш...
1: зачем?
2: Зачем? За шкафом. Вот зачем. Какой он ваш идеальный...
1: Ну, может, это им и в кайф.
2: Какой он ваш идеальный выходной? 054-2070-800. Пишите на наш WhatsApp.
1: Ладно.
2: Мы ждем. Смотри. Пишет
1: смотри.
2: Прям вот семья целая. Семья Левиных в Петахтикове живут. Пишет. Слушайте, ребята, когда у вас трое детей, идеальный выходной — это если все проснулись, сами нашли еду, сами включили или мультики, а ты можешь просто полчаса выпить горячий кофе в тишине.
1: Ну,
2: родители
1: слушай, мне,
2: меня поймут.
1: Мне кажется, только если ты золотую рыбку найдешь, она вот такое тебе сделает. Обычно
2: ребята,
1: это происходит так.
2: Сил вам и да. терпения.
1: Ты знаешь, мне разонравился цвет наших обоев. Давай все содрем и все переделаем сегодня.
2: Именно содрем и переделаем. Хорошо. Оля пишет, для меня лучший отдых — это смена деятельности. Всю неделю, вот то, о чем я говорила, всю неделю сижу в душном офисе, поэтому в выходные, я бегаю марафоны, хожу на всякие сплавы, прогулки или занимаюсь домашними делами. Отлеживать бока — это же скука смертная.
1: Вот она сидит в душном офисе. Вопрос, Лен, а каково тебе сидеть с душным?
2: А, вот этот вопрос другой. Да. Когда ты не понимаешь, это другое.
1: Совершенно верно. Спасибо, Лен. Я знал, что ты не подведешь.
2: Слушай, Даниэль из Ришина пишет: ребята, привет. Мой идеальный выходной — это когда жена уехала к маме, забрала с собой двоих наших котов, а я закрываюсь в комнате и весь день легально, без чувства вины, рублюсь в приставку и жру чипсы. Раз в год, ну, максимум два, такое счастье на меня сваливается.
1: Так, Рега, подождите. Стоп.
2: Что?
1: Жена уехала, правильно?
2: Да.
1: Забрала двух котов.
2: Котов забрала, да.
1: А зачем в комнате запираться?
2: Чтобы никто... Это, понимаешь, это уже прям, знаешь, как комплекс, что вдруг кто-то войдет, и все такое, открытые
1: двери. Но в твоем распоряжении вся квартира.
2: Это не важно. Это не важно. То есть есть чувство защищенности, да, когда ты вот это самое... Чувствуешь себя очень неуютно, когда, условно говоря, дверь открыта. Даже при условии, что никого из домашних дома нет.
1: То есть это травма бытовой супружеской жизни.
2: Вполне себе возможно. Но мы не будем ставить такие диагнозы, правильно?
1: Ну, правильно. Мы же не врачи, мы всего лишь душнилы. Поехали, читай.
2: Так, Светлана пишет: каждый четверг я планирую свой идеальный выходной с книжкой, а в итоге в пятницу и в субботу бегаю как электровеник. Стирка, глажка, закупка продуктов на неделю в супермаркетах, готовка борща. Короче, в воскресенье на работе я просто отдыхаю от таких выходных. Вот это, кстати говоря, наверное, бывает и да, Светлана.
1: Смысл тогда в выходном, если ты упахиваешься за выходные?
2: Слушай, но некоторые люди в этом видят, вот именно в перемене, в смене деятельности, они видят положительный эффект. И это действительно работает. Угу. Просто мы как бы про Светлану мало информации, чем она вообще вот на работе-то занимается.
1: Светлана, досье на вас отправляйте. Досье, CV, вот это все отправляйте нам. Итак, дорогие друзья, впереди у нас песня реклама, еще одна песенка. Мы ждем вас через несколько минут у нас в эфире. Пишите на номер WhatsApp. Сейчас, 054-27. 70. У меня вылетел номер WhatsApp. Офигеть.
2: У тебя бумажка.
1: 054. А я смотрю не туда. 054-2070-800.
2: Тогда это другое.
1: Пишите на номер WhatsApp, друзья, какой он ваш идеальный выходной? Что вы будете делать или, наоборот, не делать в этот священный день или два?

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.

0: Востока.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
8: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на пятом.
1: Владислав, baby, don't hurt me.
2: А что мы запели эту песню, я не понимаю.
1: А у нас ретроград.
2: Кто ретроград? Кого ты обозвал ретроградом? А?
3: Тебя и твой внутренний мир, Лена.
2: Спасибо, Андрей. Я тебя ненавижу. Глаза я тебе выцарапаю потом. После, вот когда Ханин закончится.
3: Да давай сейчас.
2: Не, сейчас неинтересно. Это все будет прилюдно. Я потом тебе это, как это, заловлю где-нибудь и темную устрою.
1: Прилюбно. Хорошо. Доброе утро. Меня зовут Мария. Спасибо. Привет, Мария. Для меня обалденное утро — это когда я встала полная энергии и делаю полную перестановку мебели. Такая зарядка у меня. И когда мой годовалый малыш не забирает у меня кофе. Слушайте, Мария, это как-то вшито, видимо, в ДНК всех женщин. Вставать и с утра что-то делать.
2: Слушай, ну, когда женщина сознательный элемент в семье, тогда да, она... А так можно, в общем-то, забить на все на это дело.
1: Вы начинаете сами себе искать приключения на пятую точку, и потом говорите, просто мы более сознательные. То есть вы себе придумали приключения?
2: Конечно, зато мужчины с утра вот сидят, пузо почесывают, милая, а ну-ка, приготовь-ка мне там кофе.
1: Потому
2: или
1: что у нас выходной, и мы его так и проецируем
2: женщина,
1: для
2: значит,
1: себя.
2: А женщина, значит, в выходном не нуждается, да?
1: Нуждается. А что она полезла обои сдирать?
2: Так, смотри. Кто у нас пишет сейчас? Яна пишет из Хулона, кстати. Ребята, привет. Обожаю в субботу предвариться домашним растением. Я просто заворачиваюсь в плед, сажусь на подоконник в позу лотоса, если погода позволяет, и молча пью воду, пока мой муж ходит вокруг, но подойти близко боится. Максимальное расслабление нервной системы. Слушай, вот интересно, долго так можно сидеть в позе лотоса?
1: Слушай, вот интересно. На самом деле, я не могу. Вот я не могу сидеть в позе лотоса. У меня не хватает растяжки.
2: Угу. Я тоже не могу. Поэтому... Я вообще не понимаю. Единственное, что я могу сесть на кресло.
1: Нерастяжимый бро.
2: Да. Привет. Ой. О, вот, да.
1: Спина, да.
2: Алекс пишет, ребята, мой идеальный выходной... интересно. Пишет, мой идеальный выходной — это выйти на балкон, включить на полную громкость шаманские бубны и пытаться силой мысли либо разогнать тучи над городом, либо, наоборот, вызвать дождь.
1: Ну, тогда лучше включать. Я тучи разведу
2: руками. И тут дальше. Соседи уже трижды вызывали Миштару, но иногда манипуляции все-таки приносят результат. Всем хорошего дня. В смысле...
1: Так вот из-за кого пятиминутный дождь был пару дней назад.
2: Абсолютно точно. Вот из-за кого вчера над горизонтом висели тучи, над морем в том числе.
1: Хочется сказать вам...
2: Алекс, вам, конечно, спасибо, но давайте как-то уже нет.
1: Цитата известного политического деятеля. Остановитесь! Так, Карамелька пишет. Доброе утро вам всю неделю. Я мечтаю, что когда будут выходные, я буду... Барабанная дробь.
2: Ну?
1: Спать! Вот просто спать и все. И вот, когда... Приходят выходные. Mm-hmm. Я нахожу миллион дел, которые нужно сделать, которые накопились за неделю. Поэтому мой идеальный выходной — это уехать куда-нибудь в гостиницу, и там отдых, сон и еда, которую приготовила не я.
2: Класс! Класс!
1: Да,
2: вот это
1: оно.
2: Кстати говоря, это вариант. И вот к вопросу о том, что если есть мужчина рядом, не чешите пузико свое. Пойдите и своей жене в пятницу или в субботу с утра сделайте ей кофе, заварите, сделайте свежий бутерброд или салатик какой-нибудь. Или, я не знаю, в какой-нибудь мафие, там, я не знаю, булочку какую-то купите. Ну, побалуйте свою вторую половинку, потому что она и так упахивается вот в эту рабочую неделю. А потом еще на выходных впахивает дома в квартире, потому что
1: да,
2: бардак.
1: Да, пожалейте их, потому что они сами себе находят какие-то дела, потом считают себя самыми осмысленными, в отличие
2: глазки
1: от мужика.
2: Глазки твои ждут, выцарапаны.
1: Глазки
2: там,
1: твои
2: да.
1: Теперь смотрите. В твоих руках, не вот, потеряй
2: вот,
1: его.
2: Вот в моих руках они и будут. Угу. Так, ну, дальше.
1: Доброе утро, первое. Проснуться в 4:30, попить кофе, одеться как на работу. Подождите. Вадим, сколько вам лет, что вы просто попили кофе и сразу оделись на работу? Не-не-не, после того, как вы попили кофе, угу. После 30, так. Там вы идете еще кое-куда. И только потом понять, что выходной, и рухнуть лицом в подушку. Не, выходной в 4:30 просыпаться, извольте.
2: Это, кстати, у меня, кстати, это работает, потому что каждый день встаю в 5 утра, и вот для того, чтобы приехать на эфир. И сколько уже раз я себе говорила о том, что все, даю своему мозгу как это, установку, да, установку, даю установку, что типа завтра с утра мы не просыпаемся, мы завтра спим, у нас выходной. И что ты думаешь? Мой мозг показывает мне средний палец и говорит, а ну, добро пожаловать, максимум в 6:30, понимаешь?
1: Такой, женщина,
2: да.
1: А немного ли вы хотите?
2: Немного ли вы хотите? Да, немного ли я хочу?
1: Пишет Лизка Натали, добрейшего утречка и тебе, Наталья. А мой идеальный выходной зимой выспаться. до упора, шопинг, кинишка и винишка. Летом
2: класс,
1: природа,
2: класс.
1: Погода, водоем какой-нибудь, много веселья и немного сна. Ната. Ната, а что винишка с кинишком летом тоже не устроить?
2: Кстати,
1: кондей.
2: Ну, лё так лё, как говорится, но тут кондей включить и вполне себе еда. А вот смотри, как Игорь...
1: И вот, кстати, еда.
2: А, Игорь из Бейершева интересно развлекается. Ребята, мне кажется, что лучший отдых и развлечение в том числе — это адреналин. Я люблю иногда в пятницу утром специально поехать в большой супермаркет, выбрать тележку с заклинившим колесом и лавировать между тележками разъяренных израильских бабушек и мамочек с выводками детей. Вот это я понимаю! Штурм и экстрим, и никакие горы тебе не нужны.
1: Я помню взгляды вот этих вот самых вот бабушек, дедушек, мам, папы, куча mm-hmm. детей. И я иду тоже с тележкой и набираю себе, а там у меня был день рождения, и я набирал себе алкогольных напитков в том числе.
2: Как они смотрят на все?
1: И как они смотрят? Эти с детским питанием, с какими-то средствами для очистки всего вокруг, всего подряд. И я такой... Так какое вино взять? Mm-hmm, пожалуй, какой... вот это. Yeah. Они на меня смотрели просто как на врага народа.
2: Слушай, еще интересное у Карины из Хайфы вот, тоже интересное развлечение. Она пишет, что, в принципе, идеальный уикенд — это так. Зайти на сайт какого-нибудь интересного... Она тут написала, какого бренда, мебельного шведского. Mm-hmm. Вот, заказать шкаф из 2000 деталей, выбросить инструкцию в окно и попытаться собрать его в темноте и вслепую. И хорошо, если к концу выходных получится тумбочка. И останется куча лишних шурупов и всего остального. Выходные тогда точно удались.
1: Шурупов — это как будто фамилия одного известного советского персонажа.
2: Да, только немножко по-другому. Ну, что, ребята, прогрев-шоу завершает свою работу. Сразу после нас и свежего выпуска новостей в начале часа в эфир выйдет программа «Ханин день». Заев Ханин и Марк Кричевский проведут разбор текущей ситуации в регионе. Только факты, понятное дело, только экспертная аналитика в их фирменном стиле, вот они у нас комментируют комментаторов. А ровно в 7 вечера вас ждет прямой ответ с Марианной Беленькой. Главный гость эфира – известный востоковед и журналист Руслан Сулейманов. В центре внимания – глубокий и честный анализ ключевых событий, которые прямо сейчас происходят у нас практически под носом. Скрытые всякие политические интриги и прогнозы, которые кардинально меняют картину дня по нескольку раз на дню. Уж извините за тавтологию. Вот все это и экспертная аналитика из первых уст, и главного эксперта по Ближнему Востоку. Не пропустите, в 7 вечера сегодня на Первом.
1: Без 5:09 во всем Израиле. 8 часов 55 минут утра, 28 мая 26 года.
2: Подожди, я еще забыла сказать о том, что нужно подписаться на YouTube-канал, потому что там можно смотреть не только прямые трансляции, но и все, что выходит у нас в эфир, в записи, вот, хранится в архиве.
1: А у нас не глупый радиослушатель, он все сам знает.
2: Еще
1: друзья,
2: раз напомнить,
1: на YouTube подписались, на Instagram подписались, на TikTok подписались, да, все подписались.
2: На Facebook подписались.
1: На Facebook подписались.
2: Да.
1: На Одноклассники.
2: Молодцы. Вот сейчас Катя Вергунова там где-то кашлянула, понимаешь? Сейчас тебе Одноклассники, сейчас тебе во второй глаз Одноклассники прилетят.
1: Вот смотри, как она добрая.
2: Все, ребят, мы с вами прощаемся, даем решен. Услышимся. Всем хороших выходных и шаббат шалом.
1: Выцарапывающие глаза Лена Семенова.
2: Андрей Ежов.
1: Пока-пока.
2: Пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
7: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
8: Орион Чокопай.
9: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
10: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Максанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
12: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
0: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: ООН включит Шаббас в список стран и террористических организаций, совершающих сексуальное насилие в зонах конфликтов. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным издания Jerusalem Post, Организация Объединенных Наций намерена включить израильские структуры в список государств, организаций и вооруженных групп, подозреваемых в совершении сексуального насилия в зонах вооруженных конфликтов. По сведениям издания, в список 2026 года будет включено управление тюрем Израиля, а ряд других израильских ведомств приведен в режим мониторинга на предмет возможного включения в будущем. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон резко осудил это решение. Тот, кто способен включить Израиль в один список с террористами и насильниками из Хамаса, не имеет понимания о морали, заявил Данон. Официальной базой для такого решения являются предыдущие документы ООН. В ежегодном докладе Генсека ООН о сексуальном насилии в конфликтах говорилось, что организация получила заслуживающие доверия сведения о нарушениях со стороны израильских вооруженных сил и сил безопасности в отношении палестинцев в тюрьмах, центрах содержания под стражей и на военной базе. В докладе упоминались, в частности, насильственные прикасания к гениталиям, длительное принудительное обнажение и унизительные обыски с раздеванием. Кроме того, в марте прошлого года независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации на палестинских территориях и в Израиле опубликовала доклад, в котором утверждалось, что после 7 октября в израильской системе содержания палестинских заключенных усилились сексуальное и гендерно обусловленное насилие. Израиль отвергает эти обвинения и заявляет, что действует в соответствии с международным правом. Окружной суд Центрального округа в Лоди постановил на этой неделе, что 7 страховых компаний обязаны перечислить клиентам от 600 миллионов до миллиарда шекелей компенсационных выплат в течение 75 дней, даже если они решат оспорить решение в Верховном суде. Мировое соглашение по представительскому иску против компаний «Мигдаль», «Клаль», «Менора», «Арель», «Аялон», «Акшара» и «Феникс» от 2010 года было утверждено еще в 2024. Однако его реализация затянулась из-за разногласий относительно порядка исполнения и толкования его положений. В рамках иска компании обвинялись в том, что по страховым полисам с пенсионной составляющей взимались застрахованных компонент, именуемый фактором полиса, хотя не имели на это права при отсутствии соответствующего договорного положения в полисах. По условиям соглашения страховые компании должны вернуть застрахованным 450 миллионов шекелей, а также прибыль, которую эта сумма должна была принести. Выплаты получат застрахованные каждая из компаний по полисам страхования жизни с пенсионной составляющей, заключенным в период с 1982 по 2003 год. Как минимум 10 студентов погибли в результате пожара в школе в регионе Накуру в Центральной Кении. Об этом сообщила местная радиостанция со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции. Пожар вспыхнул в общежитиях около часа ночи по местному времени. В Израиле до 30 мая прогнозируются серьезные изменения в графике движения общественного транспорта из-за мусульманского праздника Идаль-Адха. Значительная часть водителей мусульман берет праздничные выходные, что приведет к сокращению автобусных рейсов в стране примерно на треть. Наиболее сложная ситуация с движением автобусов ожидается в северных регионах страны, а также в районе Иерусалима. По данным профильных источников, на некоторых маршрутах и у новых автотранспортных компаний доля мусульман среди водительского состава достигает 50%, что напрямую влияет на регулярность перевозок. Несмотря на массовое отсутствие части сотрудников, автобусное сообщение в Израиле в эти дни полностью прекращаться не будет. В связи с транспортными трудностями Министерство транспорта Израиля настоятельно рекомендует гражданам планировать поездки заранее. Пассажирам советуют проверять актуальное расписание и изменения в маршрутах через единый информационный центр по телефону звездочка 8787 на официальном сайте bus.gov.il, а также на интернет-ресурсах конкретных перевозчиков и в мобильных приложениях в режиме реального времени. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме и в Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Ашдоде 25, на побережье Мертвого моря 32, в Бершеве и на Голландских высотах, в Твери на побережье озера Кинера 29, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит программа «Ханин день» с Заевым Ханиным и Марком Кричевским.
1: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
15: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Заев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: Все отлично, отлично. Есть все хорошо. Итак, мы еще раз. Доброе утро, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Ханин день», в которой профессор Барландского университета, с которым мы обсуждаем текущие события, ну и так далее, и так далее, и так далее. И делаем это не только на 89.1 FM, делаем это еще на YouTube-канале Первого радио, так что заходите, подписывайтесь. И если вы до конца, извините, не дослушали наш эфир, то вы можете это посмотреть на YouTube.
1: Это важное уточнение. Доброе утро, Марк. И да. Доброе утро всем, кто нашел время к нам присоединиться.
0: Какой ты активный. Итак, на севере Израиля, да, но теперь давай к серьезному. Погибла вчера сержант Ротем Янай во время 20 лет девушки. Она 12-й наш военнослужащий, которые погибли, светлая память, разумеется, которые погибли от дронов Хизбаллы. И мы сейчас не обсуждаем, как и что надо делать, чтобы это обезопасить наших военных. Мы говорим о политике. Премьер-министр на этой неделе, как пишет Reuters и наши СМИ, заявил о том, что я не могу влиять на президента Трампа. И была ситуация, при которой, опять же, как пишут СМИ, мы же комментируем комментаторов, обратились к послу Хаккаби, потому что Нетаньяху не мог там дозвониться, обратились к послу Хаккаби. И Хаккаби уже объяснил высокопоставленным членам администрации, что так на севере Израиля продолжаться не может. И уже посол получил разрешение, чтобы израильская армия расширила свою зону действия в Ливане, но минус Бейрут, минус Дахи. И вот у меня возникает вопрос. Я не помню, чтобы было такое, чтобы премьер-министр Израиля был настолько невлиятельной фигурой, которая вообще ничего не может и может решать политические, военные, а главное, военные вопросы исключительно через американского посла. Твой комментарий и так далее.
1: Ну, прежде всего, благословенна память бойца армии обороны Израиля, девушки, которая отдала жизнь за нашу страну.
0: Сержанта Ротем Янай, да.
1: Да, сержанта Янай. И соболезнования ее родным и близким. Самое главное, ну а теперь конкретно к твоему вопросу, был ли прецедент в нашей истории? Прецеденты в нашей истории были, когда Соединенные Штаты настаивали на отказе Израиля от тех или иных проектов или от тех или иных шагов. Ну, чаще всего классическая такая вот уже попавшая во все книжки, во все учебники история, это проект «Лави», самолет. По тому времени один из наиболее передовых в мире, где Соединенные Штаты сказали «стоп». И это случилось по той простой причине, что для США очень важно было бы сохранить свой эксклюзив, монополию на поставку авиации, так сказать, военной авиации израильской армии, Израилю. По геополитическим, по дипломатическим, по экономическим и внутриполитическим соображениям, тем или иным. Другое дело, что сам по себе, то несколько лет, которые прошли при разработке этого самого самолета, да, они позволили нашей ТАСе «Аверит», концерну авиационной промышленности и другим, тогда еще государственным, профсоюзным и получастным предприятиям, накопить опыт, разработать, так сказать, программы, и в конечном итоге это дало толчок другим аспектам нашей авиации, а саму разработку продали Китаю. Так вот, второй момент этой истории — это поставки вооружения Китая, которые тоже во времена Барака вынуждены были прекратить и заплатить неустойку. Но, опять-таки, я не могу припомнить ситуацию, не могу припомнить, так сказать, момент, когда такой был откровенный и нелицеприятный, назовем его так, вот стоп был со стороны Вашингтона. Мы привыкли считать, что если израильское руководство полагает, что это именно то, что нужно сделать для обеспечения безопасности страны, для интересов страны, для выживания страны, то тогда можно сказать «нет» всем. На сегодняшний день
0: прощения,
1: это невозможно.
0: Я просто процитирую цитату, может быть, не все наши зрители и слушатели ее знают. Бенямин Нетаньяху четко заявил, что премьер-министр, это цитата Израиля, должен уметь делать одно дело, одно – говорит «нет» американскому президенту.
1: Это было дело. Вот, и в данный момент это та фраза, которая не нова, надо полагать, это было какое-то время назад, правда? Вот, не знаю, в какой степени она конгруэнтна, то есть соответствует заявлению Дональда Трампа, который, это было совсем уже недавно, который сказал, что Биби сделает то, что я скажу.
0: Все, что я скажу.
1: Все, что я скажу. Все, что я скажу. Да, все, что я скажу. Это один момент. С другой стороны, скажем так, сторонники нашего уважаемого премьер-министра, они говорят о том, что обратить нужно внимание на другие высказывания Дональда Трампа. Например, что все эти переговоры, которые ведутся с Ираном, а также в том числе и по поводу Хизбаллы и так далее, Израиль получает, израильское руководство получает немедленный в режиме реального времени апдейт, так сказать, всю информацию, и, соответственно, обсуждаются эти темы. Господин Нетаньяху нам тоже постоянно рассказывает, что он вот вчера я говорил с Трампом 30 минут, сегодня, там, позавчера, там, неделю назад, месяц назад и так далее и тому подобное. Ну, говорил, правда, да, вопрос, до чего договорились. С другой стороны, критики подобного положения дел, да, даже не конкретно Нетаньяху, как нынешнего, так сказать, положения дел, они говорят более или менее о других вещах. Они говорят о том, что вот подписывается договор, мнение Израиля учтено. Израиль никак не участвует в переговорном процессе.
0: А это следующий вопрос. Кстати, справедливости ради я хочу сказать, что Трамп говорил разное. Например, Нетаньяху сделает все, что я скажу, с одной стороны, с другой стороны, не было бы Нетаньяху, не было бы Израиля.
1: Так, а ну вот теперь... это суперлативы, которые, так сказать, позволяют подсластить пилюлю.
0: А вот теперь мы перейдем к следующему вопросу. Ты начал, а я уже. Действительно, вот президент США Трамп сообщил, ну, утром по нашему, по израильскому времени, что стороны, имеется в виду США и Иран, не продвинулись в обсуждении соглашения. Это заявление прозвучало через 4 дня после его собственных слов о завершении подготовки договора, о скором объявлении деталей. Мы не будем с тобой обсуждать детали, потому что идет информационная война, и обсуждать слухи — это самое ужасное. Так вот, к твоему вопросу я просто... Как раз я его подготовил, а ты, молодец, перехватил инициативу. Насколько важно или не важно участвовать в переговорах как сторона? Ведь, опять же, на этой неделе мы комментируем комментаторов, была информация, что Израилю ничего не рассказывают по поводу вот, переговоров с Ираном, и наше, так сказать, руководство получает из разведывательных источников, ну-ка, из каких-то своих источников, но точно не из первых рук. Скажи мне, вот то, что Израиль, в общем, что называется, вы повоевали, вы молодцы. Да. А теперь дайте поговорить взрослым.
1: Да.
0: Насколько это важно или не важно? Ведь, грубо говоря, если решают по поводу меня и решают выгодно для меня, ну, для меня какие-то вещи, ну и хорошо, еще я не участвовал, мне сказали, вот все хорошо. Насколько, по твоему мнению, важно это или не важно, что ты... повоевала, теперь сидишь в сторонке и как-то узнаешь из третьих рук, что там происходит.
1: Ну вот давай вспомним высказывание. По-моему, это было вчера еще, да, Шарон Хескели, которая заместитель министра иностранных дел, она заявила о том, что то, что американцы нам связывают руки, это фейк. Mm-hmm. На самом деле есть прямая координация, и нам разрешают, если вот... Но опять-таки ключевое слово «разрешают» или «фейк». Вот это вот одно из двух.
0: Ну, надо решить. Да. Или нам разрешают,
1: или это фейк. Да, или, так сказать, вот, скажем, то, о чем говорят военные комментаторы, это то, что в Ливане, например, американцы разрешили проводить операции, ну, точечные операции за пределами желтой линии. Так сказать, да. С другой стороны, тут же ответили критики, которые заявили, что на самом деле решить проблему Хизбаллы, как и Ирана, Израиль в том виде, которое соответствовало бы израильским национальным интересам, не разрешают. Так вот, тот факт, что Израиль...
0: Потому что, я прошу прощения, потому что американцы считают, справедливости ради надо сказать, что если Израиль начнет мощно бить по Хизбалле, то тем самым он может сорвать американо-иранские переговоры. Здесь такая логика, надо ее тоже учитывать.
1: Ну, здесь такая логика, разумеется. Иранцы при этом, опять-таки, если верить сливам в так сказать, в международные медиа, это то, что они настаивают, что вывести Хизбаллу, Ливан, из договорного процесса нельзя. То есть они не готовы разговаривать только по поводу ядерной программы. Да? Ну, окей, в любом случае, мы имеем опыт отношений с Ираном, когда Израиль никак не участвовал в подписании соглашения по поводу вот того самого 5+1, да, с Тегераном. Израиль поставили перед фактом, в том числе и потому, что, и надо сказать, что во многом это было справедливо, что сам по себе факт подобного рода договоренности не остановил бы разработку ядерного оружия.
0: Да, но тут я прошу прощения, что я тебя перебиваю, но тогда это была администрация Обамы, с которой у Бенямина Нетаньяху, мягко скажем, не срослось. Но мы помним, что он приезжал выступать в Конгрессе и в Сенате, а администрация была категорически против. Но сегодня самый человечный человек, который поддерживает Израиль, как никто другой, и тем не менее он сказал, посидите в сторонке. Есть в этом разница? И это обида. Ну, в политике нет понятия обида. Но насколько это... Ну,
1: продуктивно или непродуктивно. Да. Ну, я думаю, многие помнят войну в заливе, первую войну в заливе, когда Израилю сказал американский президент, республиканец, правый, вполне произраильски настроенный, сказал, так, ребята, не вмешивайтесь. А премьер-министром был у нас Ицхак Шамир, которого очень трудно обвинить в том, что он там, так сказать, не имеет там политической воли или что-то в этом духе. Бывает, да? Второй момент — это история с Обамой. Может быть, именно тогда, потому что отношения тогдашнего премьер-министра, вторично ставшего премьер-министром в 2009 году, Бенямина Нетаньяху, с Бараком Обамой, были не лучшие, чем, так сказать, возможные, да? Но тогда интересно, что господин Нетаньяху таки мог сказать господину Обаме «нет». В том числе находясь у камина в овальном кабинете. Да? Не в овальном кабинете, а в Белом доме. Да, да, да. Вот этот вот для встреч. На сегодняшний день мы с тобой не раз это обсуждали. Господин Нетаньяху поставил все свое политическое реноме и перспективы своего выживания как политика на специальные, или особые отношения с Дональдом Трампом. И это говорит о том, что это сильно ограничивает его в политических решениях.
0: Слушай, а давай тогда в этой связи обсудим комментатора Цви Зильбер. Я вот, ну мы же обсуждаем комментатора,
1: да,
0: это публично он заявил, это же не то, что там.
1: Да.
0: Так вот, комментатор Цви Зильбер говорит, вот представьте себе, в Израиле переизберут
1: правительство.
0: И люди должны с Трампом общаться. Так вот, Трамп ни с кем против, кроме Нетаньяху, и общаться не будет. К нему типа приедет, ну, например, там премьер-министр Пупкин, чтобы не называть никого, да? А он скажет: Пупкин, ты же не Нетаньяху, вон

0: Ну, я думаю, что наш друг Цвика, он, скажем так, несколько сузил возможности общения президента Соединенных Штатов в отношении Израиля. Если господин Трамп общается и называет замечательными парнями президента Турции, лидера Пакистана, если какой-то момент и глава Северной Кореи для него был замечательным парнем, да, парнем, да, с которых у него были wonderful relationship, замечательные, просто восхитительные отношения, да, то думаю, что в конечном итоге, кто бы ни стал следующим премьер-министром государства Израиль, общаться с ним он будет. Ты мне как-то задавал вопрос, мы перестали быть суверенной страной или не перестали?
1: Кстати, да.
0: И я тебе ответил на этот вопрос. Мы не перестали быть суверенной страной. Но насколько суверенен глава правительства, ответить на этот вопрос непросто.
1: Ну что ж, друзья мои, и Ханин день на Первом радио, как всегда, по четвергам. YouTube-канал Первого радио, под лайки, комментарии, репосты. Ну, естественно, 89.1 FM. Мы приветствуем еще раз всех наших зрителей и слушателей, особенно жителей Севера, потому что вам сегодня приходится тяжелее, чем всем
0: Берегите
1: остальным.
0: Берегите себя.
1: Да. После небольшой рекламы мы продолжим.
2: Ханин день на Первом радио. Реклама.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
5: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циони. Улица Мошебекер, 35.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
4: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
10: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
11: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Реклама. Ханин день на Первом радио.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. И давай я две темы объединю в одну, потому что времени мало. Парламентская комиссия по образованию вернула слово «резня» в законопроект о Национальном дне памяти жертв нападения Хамаса 7 октября. Ну, мы с тобой обсуждали, да, несколько месяцев назад, этот термин убрали из названия, да, документа по требованию канцелярии, да, премьер-министра, ну, чтобы...
0: Да.
1: Да. Это как бы одна история.
0: Не нанести ущерб реноме правительства.
1: Да, это одна история. Вторая история в том заключается, что партии ультраортодоксального сектора сказали, да, надо поменять закон, который регламентирует пособие на ясли,

0: чтобы это было по матери. Да. Неважно, отец служил в армии, не служил.
1: Работает,
0: в противном случае, в противном случае мы поддержим закон о комиссии, Государственной комиссии по расследованию катастрофы 7 октября. И правительство еще раз показало, что они и пойдут на все, чтобы не было этой комиссии. Они проголосовали в первом чтении вчера за этот ужас. Да. И вот у меня вопрос. С одной стороны, да, убрали, то есть опять вернули слово «резня», а с другой стороны, это же катастрофа, когда, какая-то базовая вещь, Государственная комиссия по расследованию, стала предметом политических манипуляций, политических торгов.
1: Тут есть несколько моментов, если ты позволишь.
0: Пожалуйста.
1: Да? Значит, первый момент — это поведение ультрарелигиозных партий, чего они хотят, да? Они хотят получить все, что можно еще от этого самого уходящего правительства. Да? Я думаю, что у них нет сомнений в том, что сформировать коалицию, формировать правительство, коалицию большинства у Ликуда, так сказать, есть хоть какие-то шансы. Нет никаких шансов. Максимум, и мы с тобой это обсуждали, они могут, так сказать, получить блокирующее меньшинство. То есть не дать сформировать, так сказать, правительство, да, без арабов, партиям нынешней оппозиции. Ну и то, не факт. Есть тенденции, по крайней мере, если посмотреть опросы, они показывают, что теоретически такая возможность существует. Да? Так вот, им нужно выдавить на сегодняшний момент то, что можно сделать.
0: Я прошу прощения, что тебя перебиваю.
1: Да, пожалуйста.
0: Выдавить нормально. Нормально, принимается. Но торговать 7 октября кровью, торги на крови, мне кажется, здесь правительство и Харидим перешли какие-то... Хотя, ты знаешь, вчера был вопрос, есть ли у этого правительства красные черты?
1: Так вот, линии, да. Красные линии.
0: Да, пожалуйста, красные линии. Все-таки...
1: Да, все-таки тут история такая. Сам факт, что мизрохники, там, вязаные экипы, их хилоним и так далее, не вполне правильные евреи, да, воюют и так далее, это вообще не их тема. Вообще это должна быть их тема. Мы много раз слышали на протяжении этих практически 3 лет войны.
0: А мы при чем?
1: Да, заявление, а мы здесь при чем, да? Так что в свое время, когда в 2013 году было сформировано правительство без Харидим, и это было требование вот этого блока Лапид-Беннет, да, ультраортодоксальные партии, вот те самые, которые члены сегодня правого правительства без трещин и зазоров, да, мале-мале, яминан мале. Они говорили, вот так? А вы знаете, что теперь? Мы будем категорически выступать против развития поселенчества в Иудее и Самарии. В данный момент, да? Кто-то там говорит про Ямин Мале-Мале, да, так сказать, правые партии без трещин и зазоров. Так что в данном случае это, так сказать, инструмент манипуляции, если это позволяет этим инструментам получить некие, так сказать, плюшки и конфеты, то почему нет? Соответственно, это один момент в этой связи. Второй момент, им важно показать, чтобы... ультраортодоксальным лидерам, им важно показать, что уходя, переходя к избирательной кампании, в ходе которой проводить законы можно будет только с согласия оппозиционных партий. Да? Так вот, им очень важно в данном случае, чтобы была заявлена некая тема. Заявленная важная для них тема — это вот закон о призыве. При том, что там ультраортодоксы Ашкеназы выступают против закона Бисмута, да, версии Бисмута и так далее. Но им важно сказать, что, во-первых, смотрите, мы боролись до конца, и вот это нас не устраивает. Но главное, чтобы эта тема была зафиксирована. При этом проводите это дело, если вы не проведете, но имейте в виду, что у нас, кроме вас, есть и другие опции. Если вы считаете, что мы у вас в кармане, так мы можем поискать и другой карман. Во всех смыслах этого слова. Например, пару дней назад мы слышали...
0: Встреча с Азинкотом, это да, по теме. А все-таки я вернусь. У меня как раз
1: вот и причины.
0: Да, но...
1: А красные линии... Ну, какие тут красные
0: хорошо,
1: линии могут быть?
0: Хорошо, но настолько...
1: Красная линия — это если это наносит нам нашей коалиции, а это и интерес национальный, да, интересы нашей коалиции, наносит ущерб.
0: Но коалиция, если... коалиция настолько показала ярко, мы не хотим никакой комиссии, вы о чем, мы готовы идти против своих, собственно говоря, заявлений ранних, но тем не менее мы не позволим создать комиссию, это же... Но зато вы вернули слово «резня». Зато вернули слово «резня». Это что, обмен?
1: Ну, слово «резня», опять-таки, обрати внимание, что это третий момент, который я хотел отметить.
0: Да.
1: Слово «резня», ну, как-то не получилось... То, что трагедию 7 октября не получается замести под ковер или обнулить ее, угу, на фоне новых достижений и побед.
0: Да-да-да, а у нас на 7 фронтах.
1: Да-да-да, факт, да, является фактом. Поэтому сейчас есть попытка, ты не можешь это дело... ликвидировать, тебе нужно это возглавить. И, соответственно, появились, например, ну, в списке партии, скажем так, появляются люди, которые там потеряли близких и так далее. Этот вот форум.
0: Да,
1: который, так сказать, поддерживает политику правительства, например, да? Соответственно. И поэтому такого рода заявления, они говорят, мы часть этой темы, и вообще тут, это вообще не тема избирательной кампании, да? Тут нет разногласий в данном случае. Вот это вот сработало, точнее, это представлено, сработает ли это, я думаю, что не сильно, но, опять-таки, попытка не пытка, много возможностей не остается.
0: Окей. Так вот, к Айзенкоту. Айзенкот, который, ты знаешь, он позиционирует себя примерно как Бенни Ганц, человек, который может говорить со всеми.
1: Да.
0: Раньше вот Ганц был на этой поляне.
1: Да, так вот, Айзенкот с Ганцем уже финита, да, окей.
0: Я не про Ганца, я говорю, что появился другой человек, который может типа говорить со всеми. Он встретился с Мошей Гафни. Сам факт встречи — норма. Все должны говорить со всеми. Я в этом плане...
1: Окей, но...
0: Это не криминал. Но. Он заявил о том, что он согласен бы был, чтобы 3% самых лучших там, учеников ешив не служили в армии, 97% служили. И тут же, опять же, это все должно, мне кажется, можно обсуждать, он просто хочет подстелить соломку, все нормально. И тут же господа Беннет, Лапид, господин Либерман... обрушились на него очень-очень-очень мощно, что все должны служить без никаких исключений. Господин Голан сказал, ну почему, союз с ультраортодоксами вполне реален. Вот, во-первых, это раскол в коалиции, в оппозиции в этом вопросе, с одной стороны. И с другой стороны, может быть, действительно, надо что-то предложить и обществу, и харидим, чтобы... они не чувствовали себя, ну, я не знаю, униженными, побежденными и так далее, потому что все-таки 50 лет. Да, это сделал Бегин в 77-м году, уже почти 50 лет. Это уже три поколения привыкли к тому, что никто не служит из них. Ну, служит мало очень. А, может быть, не надо так резко, вот все. Все изменилось на 100%. Может, дать эти 3%?
1: Понятно. Ну, вопрос понятен. Я думаю, наши радиослушатели его поняли. Я предложил бы тебе развести два сюжета. Да? Первый сюжет — это есть ли раскол в оппозиции. Что значит раскол в оппозиции? Раскол в оппозиции может быть в том случае, если оппозиция представляет собой единый блок. Ничего подобного не происходит. В отличие от блока, который тоже уже, так сказать, дает трещины определенные вдоль тех самых отсутствия трещин и зазоров, да, которые имеют место. Там понятно, что у власти блок Нетаньяху. Четко, да, так сказать, понятно, это единый их кандидат на пост премьер-министра. В оппозиции ничего подобного не было. Как много раз, я это уже цитировал в этой студии, когда мы с тобой это обсуждали, в отличие от партнеров по коалиции, партнеров по оппозиции не выбирают. Да? Есть те, кто есть. В оппозиции есть левая партия, хочешь назвать ее ультралевой. Партия левая, демократы, которые... Может быть, уже даже не все, может быть, уже и не сам Голан все еще верят в том, что возможно решение по модели «два государства для двух народов».
0: Кстати, они не совсем, они на этой неделе опубликовали, что называется, проект по этому поводу, про «два государства для двух народов» вообще там слова нет. Кстати, насчет ультралевых. Уже травма 7 октября.
1: Уже это за, да.
0: Да, поэтому они такие ультралевые, что про два государства вообще не говорят.
1: Извини, что я тебя прерываю.
0: Мне так это приятно.
1: Да.
0: Пусть все, пишите в комментариях, так сказать, на YouTube-канале Первого радио. Профессор, перестаньте перебивать Кричевского.
1: Да. Обязуюсь больше никогда не перебивать Кричевского.
0: Это ты ему объясни.
1: Я серьезно. Вот, по крайней мере, не буду перебивать до того, как он это скажет два раза одно и то же. Вот да, после третьего раза начну. Да, так вот, соответственно, возвращаемся к основной теме. Там история другая. Они много людей, которые, так сказать, являются активистами этой партии, избирателей партии, руководителя этой партии, они не отказываются от идеи «два государства для двух народов», но понимают, что на сегодняшний момент это не релевантно. И поэтому готовы, так сказать, снять эту тему. Дальше. В коалиции у тебя есть вполне правый фланг.
0: Это в коалиции или в оппозиции?
1: В оппозиции, извини. Есть вполне правый фланг со всеми, так сказать, параметрами, которые определяют правизну. Классическую правизну в этом государстве. Не правизна, те, кто за Биби правые, против левые, а классическую правизну, содержательную, да, безопасность, экономика, гражданские вопросы и так далее. Это есть у тебя партия «Наш дом Израиль», была в этой части также партия «Тиква Хадаша», которая, так сказать, теперь, как сказать, транспортировалась в, или как это говорят, да, так сказать, да, вот они были здесь, а потом вдруг бац, и часть Ликуда на сегодняшний момент. Но какие-то группы, может быть, еще остались и присоединились к этому самому Айзенкоту, и кто-то частично, может быть, частично Беннету. Но несколько, так сказать, уровень вот этой вот правизны объединения Беннета после союза с Ласпидом вызывает участие бывших или все еще остающихся сторонников вопросы. Да? И, наконец, есть центристы. Вот то, что мы говорим о правых, тут все более-менее понятно, их с точки зрения в гражданских вопросах. В данном случае речь идет о очень простой вещи. Да? Ну, по крайней мере, то, что говорит Либерман, и не только он. Служить должны все, без всяких там квот или заранее скажем так, квоты возможны, но заранее определенных, так сказать, правил игры, да, точнее, заранее определенных гарантий. Есть четкие, понятные правила игры. 18 лет, или там 16 лет, когда, в 17, да, в старших классах школы, каждый гражданин Израиля, еврей, мусульманин, друз, черкес, бедуин, я не знаю, северное крыло, южное крыло, все граждане страны должны прийти по повестке.
0: И девушки, потому что девушки, например, бедуинские не служат, друзские не служат, девушки вязаного сектора служат только по желанию, а девушки, например, светские служат без желания. Как с девушками быть?
1: А с девушками просто, да. Приходит человек на беседу, и ему говорят: окей, в соответствии с такими-то, такими-то гарантиями ты не обязана. До свидания, всего хорошего тебе во всех твоих делах, да, или если у тебя будет решение, личное решение, ты захочешь вот это, вот это, вот это, да, захочешь служить, вот есть те опции, которые имеют место, или помимо армии есть несколько очень важных вещей. Пожарная безопасность, работа в Украине и так далее. Вот это вот тот самый принцип. Договориться можно, при этом можно говорить о том, что действительно, ну, миру, народу Торы нужен мир Торы, соответственно. Другое дело, объясни, каким образом тебе это мешает отдать там 2 или 2.5-3 года своей жизни безопасности государства Израиля.
0: Объясни.
1: И, наконец, у тебя есть центристская часть оппозиции. И вот эта вот центристская часть оппозиции, она говорит, ну вот надо пойти на вот то, что ты произнес сейчас. Нужно пойти на вот эти вот самые компромиссы, потому что это же тоже израильтяне.
0: А вот я тебе сейчас... Смотри. Все вот эти наши депутаты от ультрарелигиозных партий, ну, взрослые ребята, да? Я не говорю вот подростки, которым по 50. Знаешь, подростки 50-летние.
1: Ну, Перес был в возрасте 55 лет, он был ЦРЭ Авуда.
0: Да,
1: но окей, молодежь
0: Авуда. Но я шучу, разумеется.
1: Да.
0: Так вот, все они служили в армии по одной простой причине. Сначала было 400 квот, потом по решению богатца, самое интересное, 800. Прекрасно работала. Все харидим служили. Это работающая схема. Ее Бегин, в общем, по своим политическим причинам отменил. Так почему, если оно работало, сделайте не 800, сейчас 1000. Я не понимаю, в чем проблема.
1: А проблема только в том, чтобы вот эта вот 1000 решал вопрос, кто войдет в эту самую тысячу, не по поводу личных отношений внутри конкретной общины. Это должно решать государство.
0: Подожди, подожди. Как государство может решить, что этот человек может быть каким-то гаоном Торы?
1: Ну, наверное, для этого существует... А как решает журнал, опубликовать твою статью или не опубликовать? Что он делает?
0: Ну, критику он отсылает
1: посылает специалистам. На слепое рецензирование.
0: Да.
1: Да?
0: Да.
1: И это очень жестко. И имею в виду, что там обычно посылают тем, которые с тобой конкурируют, копают с тобой одну грядку.
0: Да.
1: Ты можешь догадаться примерно, кто это, да, потому что, ну, узок круг этих революционеров. Вот, и они из твоего текста, ну, вот, ну, сделают все, так сказать, напишут, там, прикопаются к самому маленькому.
0: И это нормально, это классно.
1: И это так и должно быть, потому что должно быть вот это качество. Вот ровно та же самая история. Вот вам список, говорит уважаемый раввин, так сказать, уважаемый глава.
0: Хасидского дома.
1: Да, соответствующего там хасидского дома или объединения, или общины, или там чего-то там еще. Вот этот вот человек будет светочем Израиля, интеллектуальным светочем еврейского народа и еврейской традиции. Вот он сделал то-то. Прекрасно, у нас есть комиссия профессиональная, которая определит, да, это да или
0: получается,
1: нет.
0: Получается, ты стоишь на стороне меня и Азенкота.
1: Почему?
0: Потому что ты говоришь, что ситуация, при которой какие-то выдающиеся ученики Торы...
1: Вопрос, кто это будет решать? Это будет решать раввин, то есть глава общины, или в конечном итоге...
0: А кто это решал? Давай так, тогда я не знаю ответа на вопрос, и вот задаю тебе вопрос. А кто решал до революции 77-го года, когда Бегин все отменил?
1: Решал в конечном итоге государство. Министерство обороны.
0: Нет, я имею в виду, кто войдет в число 400 лучших учеников, кто решал?
1: Как представляли список людей, и это обсуждалось, насколько я могу судить. Да, это надо, хорошо было бы уточнить, как там реальная практика работала.
0: Да.
1: Но с точки зрения нормы, это в конечном итоге все равно решал Министерство обороны.
0: Как Министерство обороны может решить, кто будет выдающимся?
1: Ну, наверное, оно обращается к соответствующим специалистам, которые так и решают, да, которые определяют, кто это. Грубо говоря, когда ты идешь экзамен сдавать, кто это? На наваждение.
0: Хорошо, тогда все-таки.
1: Это определяет кто?
0: Я...
1: Тот, который, так сказать, с тобой сидит в машине, да? Или твои друзья, или тот, кто продали тебе эту машину?
0: Друзья
1: автомашину.
0: Мои,
1: кто
0: друзья определяет? Мои, друзья мои, пишите в своих комментариях, что вы думаете по этому поводу. Все-таки я добью профессора этим вопросом, извините.
1: Ну,
0: и пойдем на рекламу. Еще раз. Как будет работать эта комиссия? Кто в нее будет ходить? Это уже детали. Я спрашиваю у тебя.
1: Да.
0: Вот у тебя. Комментирую комментаторов. У тебя. Считаешь ли ты правильным все-таки, чтобы была какая-то небольшая квота для лучших учеников Торы? И стоит ли об этом говорить с Харидим? Или как господа Беннет, Лапид и Либерман, нужно просто заявить четко: нет никаких квот. Вы как бы уже, так сказать, себя дискредитировали вот всякими действительно законодательными актами. И поэтому вот все на службу, и вы на службу, и как сиди, и не пиди.
1: Нету там такого: ты на службу, и все на службу, и ты на службу. Есть как все приходят в военкомат, да, в Лешкат Гиюз, да?
0: Да.
1: Так и вы приходите в Лешкат Гиюз. И дальше вам там говорят: ты находишься в списке выдающихся интеллектуалов, мы тобой восхищены, пожалуйста, иди, делай важное дело для еврейского народа. Или ты не находишься в списке выдающихся интеллектуалов, вот, но мы принимаем во внимание твои обстоятельства, поэтому пойдешь ты санитаром в больницу, да? Или... Смотри, парень, ты...
0: Про квоты. Это правильно или неправильно?
1: Про квоты это административное решение, а не законодательное решение в данном случае, да?
0: Но это же было законодательным решением
1: это
0: раньше.
1: Это было законодательным решением, когда, в принципе, выделялось, да, определенное количество этих самых мест, да, и я за... Но при этом нужно выделить квоты выдающимся спортсменам, выдающимся музыкантам и так далее. Кто решает, кто их определяет, эти квоты?
0: Вот. А определяют результаты и армии, которые...
1: Вот. Ну так кто в данном случае выиграл этот спор?
0: Я тебе скажу. А кто выиграл этот спор, определишь не ты. Я, и даже не Лена Семенова.
1: Избиратели.
0: Определят, ну не избиратели, определят наши зрители Первого радио, YouTube-канала, которые напишут, на чьей стороне правда. После небольшой рекламы мы вернемся.
2: Ханин день на Первом радио. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».
3: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Минеральная вода из карловых вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
6: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
7: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
8: Только в Центркар. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
9: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
2: Реклама. Ханин день на Первом радио.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Профессор Бараланского университета Зеев Ханин. Кстати, лайки, подписки, комментарии, репосты. Ну и, естественно, пишите что-то хорошее про меня тоже. Вот я, так сказать, да, попрошайка. Бывший представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан и депутат Кнессета от партии Ликуд Юлия Эдельштейн достигли предварительной договоренности о создании совместного политического объединения. Но вот это Ликуд-2, то, что делали Сары.
1: Достигли? Или речь идет о том, что о возможном достижении?
0: Ну, вроде бы достигли. Они вроде ведут активный диалог там, но вроде достигли.
1: Ну, ведут диалог, да.
0: Окей. Ну, хорошо. Скажи мне, вот Гидон Саар и Элькин попытались, у них не получилось. Гилад Эрдан, у него очень ужасное отношение, на самом деле, с Исраэлем Кацом. Его буквально Исраэль Кац выдавил из Ликуда, на самом деле. И плюс еще Юлия Эдельштейн, там, мы знаем эту историю.
1: Да.
0: Там они с Кахлоном ведут переговоры, еще да, с кем-то. Да. Скажи, вот Эрдан сказал, я буду премьер-министром, но после эры Нетаньяху. Многие об этом говорили, Баркат об этом говорил, кто только нет. Кац об этом говорил. После эры Нетаньяху там много. И наша уважаемая министр транспорта об этом говорила, что она будет после эры Нетаньяху
1: лидером
0: Ликуда. Мири Регев, да. Скажи мне, это спойлер партии Ликуд, потому что они, судя по всему, если после, он говорит, я не буду премьер-министром, Нетаньяху будет, но когда-то он уйдет, и тогда уже я. Что это вообще за проект? Как ты его оцениваешь? Это проект тех людей, которые хотят, что называется, на блюдечке принести Нетаньяху власть и заслужить таким образом прощение? Мы хорошие, с нами стоит иметь дело, мы не такие крикуны, как вот. Что это такое?
1: Ну, есть две гипотезы на этот счет. Да? Первая гипотеза — это, как ты выразился, спойлер. То есть на самом деле есть интерес, есть некая группа разочарованных ликудников, не бибистов, ликудников, да? Бибист — это не ругательное слово, как и либерманист, как и, там, я не знаю, кто
0: франкист,
1: угодно.
0: Франкист, шаронист, путинист, сталинист, да. Можно сколько угодно.
1: Сколько угодно.
0: Ленинист.
1: Да. Да. Ну или там, я не знаю, скажем, у нас в 2003 году было противостояние, шаронистов и баракистов, было, да? Ну вот теперь у нас другие герои. Так вот, соответственно, у нас поэтому есть определенное число этих самых разочарованных ликудников, которые пока еще не определились. Специалисты, ну скажем так, те люди, которые понимают, как это все работает, они дают, говорят о том, что это не такая маленькая группа, это от 5 до 7 мандатов, может быть, да, в этой связи, которые могут очень и очень многое решить. Особенно в ситуации, когда мобилизация, как это было накануне прошлых выборов, второго Израиля и сторонников Ликуда, и, так сказать, партии, которые входят в блок с Ликудом однозначно, да, они выдавили, так сказать, ну, буквально до последнего человека, то есть сделали все, ну, условно говоря, сделали все, чтобы те явились на избирательные участки, а вот, кстати, партии, которые противостояли этому самому блоку, на то, что называется Ликуд, Харидим Хардаль, явка была не слишком высокой.
0: Плюс еще с Мерецем, с Аватой.
1: Ну и так далее. Со всеми этими делами.
0: Да.
1: И, скажем так, комментаторы, которых мы с тобой комментируем, они полагают, что сегодня может быть ситуация обратная. Что сторонники целого ряда, целый ряд сторонников партии, которые голосовали, людей, да, избирателей, которые голосовали за Ликуд или за вот этот вот блок «Смотришь Бен-Гвир», тогда они могут воздержаться от голосования или даже подыскивают себе другой политический дом, может быть. Вот эти вот самые 5-7 мандатов. Возникает вопрос, что эти люди предполагают делать? Они предполагают не идти на выборы, остаться на заборе. Они, тяжело вздохнув, решат, ну, а кто же другой, да? Но таких, судя по этим же оценкам, абсолютное меньшинство. Или они будут выбирать между там Беннета, Айзенкотом и Либерманом, да? Скажем, до недавнего времени, скажем так, последние там вот, ну, пару недель появилось такое вот ощущение, что в связи с объединением Беннета с Лапидом какая-то часть левого электората, приведенного Лапидом, уходит к демократам, к Голану, какая-то часть правого после этого объединения, они подумывают, что тот ли этот выбор Беннет, насколько он правильный выбор. И поэтому они вроде как в этом самом треугольнике находятся, да, или подождать, посмотреть на заборе, или идти к Айзенкоту, или прийти к Либерману, причем тренд был в некоторых случаях. Кто-то говорил, что Айзенкот выигрывает в этом конкуренции, кто-то говорит, что Либерман выигрывает.
0: Окей, но в любом случае это перетек людей в одном блоке.
1: Не совсем, потому что это два вот этих вот на сегодняшний день, две политические партии, действующие уже сколько? 30 лет почти, да? 28 лет. Политическая партия, или 27, «Наш дом Израиль», и новая партия Айзенкота, да, они имеют возможность перетащить вот этих вот разочарованных ликудников к себе в данный момент.
0: И тут появляется
1: Гилад Эрдан.
0: Красавчик, да. Умница, яркий парень. Ну, я с ним общался, да, там пару раз. Яркий парень, самовлюбленный. Ну, все политики самовлюбленные. Да. И ты знаешь, и настоящий ликудник. Ну, да. Я имею в виду, вот, ну, я вот просто нарисовал портрет, да.
1: Да, соответственно, это может быть, если это действительно спойлер, то есть имеется в виду, если эта группа получит там 4 мандата свои, да, и пройдет электоральный барьер, и это позволит, скажем так, если не сформировать правящую коалицию, продолжить существование действующей правящей коалиции, то, по крайней мере, гарантировать невозможность создания коалиции нынешней оппозиции.
0: Да, да.
1: Большое достижение. Если они не пройдут электоральный барьер, ну, это будет означать, что эта партия, так сказать, выбросит голоса, которые, может быть, взвешивали проголосовать за Либермана или Азенкота, да, или за того же Беннета.
0: А чьи голоса они, на самом деле, выбратят? Коалиции или оппозиции? Если...
1: Возможно, они выбросят голоса, возможные, так сказать, голоса, которые поддержали бы одну из оппозиционных партий. Это тоже большое достижение.
0: То есть в любом случае они нужны.
1: Да. Но тут есть и третий момент. некоторая возможность, да, что если они проходят электоральный барьер и выяснится, что партии оппозиции получили столько, что позволяет дотянуть до, там, я не знаю, там 60 мандатов, 59, и не хватит вот этих вот там 3-4 и так далее, ну какой смысл тогда им объединяться с тем блоком, который явно не в состоянии сформировать коалицию? Эти люди могут прийти в блок, который коалицию сформирует, и получить там очень значительный мешочек плюшек и конфет.
0: Хорошо, теперь последний вопрос, который обсуждают все. Я не мог не поговорить. Это предвыборный ролик партии Ликуд по поводу того, я выхожу
1: из шкафа. Они утверждают, что это не мы.
0: Я выхожу из шкафа.
1: Что это сочувствующее?
0: Вот, имеется в виду, что вот я бибист. И ты знаешь, я с точки зрения, как снято, ужасно, но с точки зрения, вот как эта вот идея, я аплодировал. Это так классно.
1: Да, появился еще один ролик, видел?
0: Нет.
1: В кампусе Тель-Авивского университета девочка. Они бибистят гея.
0: Геа.
1: Да, да. Да, или они бибист, так сказать, рядом. То есть показывает...
0: Что это?
1: Что?
0: Вот что вот это вот папа, это мама, у нас две минуты или три? Три минуты. Папа, мама, я бибист, все падают в обморок, лучше бы ты был геем.
1: Это...
0: Ну, классно.
1: Да, нет, сделано, может быть, красиво, да, но это попытка, опять-таки, если ты не можешь победить, возглавь. То есть, грубо говоря, это вот вещи показать, что на самом деле это вы рассказываете, что вот харидим, вот ликудники, вот то-сё, бибисты, вот то-сё, а на самом-то деле вот вы такие же там, я не знаю, там расисты и так далее, да, в отношении людей, которые, может быть, думают не так, как вы, да, мы вам показываем изнанку,
0: ваше
1: вот это вот самое лицо. Субъективное ощущение... Что это пошлая мерзость, на мой взгляд. Так, сам по себе. Да и картинка не очень профессиональная.
0: Картинка не профессиональная, но идея-то...
1: Да, вот, ну, это пошлая мерзость 100%, да, это, так сказать, показывает создателей вот этого...
0: Шедевр.
1: Вот этого всего, да, это показывает, что у них, вот у них как раз нет никаких моральных линий.
0: Нету, и ты знаешь, и здесь я аплодирую Бенямину Нетаньяху. Я тебе скажу, почему. Человек выигрывает выборы всегда, потому что он набирает вот таких креативных людей, у которых нет красных линий. Он идет на пролом, он использует все приемы ради победы.
1: Но я думаю,
0: да.
1: В данном случае, да, что убеждать убежденных ему не надо. Те, кто убеждены, кто бибисты и убеждены, уверены в том, что 7 октября это было исключительно благодаря предательству капланистов.
0: Конечно, да,
1: исключительно.
0: Да,
1: ничего, да. Ничего другого. Вот, так что больше голосов эти ролики ему не принесут, чем оно есть на самом деле. А вот оппонентов это раздражает, и очень может быть, что это как раз будет способствовать большей явке на выборах, чем ожидалось, или там, чем предполагаются или надеются представители правящей коалиции.
0: Ты знаешь, ты что сказал, я вот вспомнил. Знаешь, я не люблю две вещи. Ненавижу, да, две вещи. Расизм и афроамериканцев. Это примерно то же самое.
1: Это что, это я сказал?
0: Не-не-не, мне это что-то напомнило. Да, но это не про меня. Это просто грубый, неполиткорректный анекдот. И первое радио абсолютно
1: не
0: имеет к этому никакого отношения. Все, друзья мои.
1: Спасибо.
0: Ханин день на Первом радио закончился. Мы благодарим и профессора Барланского университета за его Ханина.
1: Спасибо.
0: Разумеется, Лену Семенову, которая была часть с нами. Ей было нелегко, она выдержала. Меня зовут Марк Кричевский. Я с вами не прощаюсь, потому что с 14 до 15 часов здесь на Первом радио программа «Детали». Лайки, подписки, комментарии, репосты.
1: Ну и, и не забудь поблагодарить Катю и Дашу.
0: Катю Дашу. Мы благодарим от всего нашего, так сказать, сердца. Пока.
1: Пока.
10: Ханин день на Первом радио. Реклама. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
11: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
13: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
16: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
12: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
17: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
18: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
19: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
20: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Шхеме задержаны два террориста. Подробнее через несколько секунд. В 10 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Бойцы псевдоарабы спецподразделения пограничной полиции в координации с общей службой безопасности задержали в Шхеме двух террористов, которые планировали совершить теракт в ближайшее время. Как сообщили в полиции, минувшей ночью бойцы вошли в район под видом местных жителей, окружили здание, где скрывались подозреваемые, и начали переговоры, после чего те сдались и были задержаны. Оба подозреваемых переданы на допрос в Шабак. Министерство здравоохранения выпустило рекомендации для населения в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Согласно заявлению министерства, на сегодняшний день, насколько известно, в Израиле не было зарегистрировано ни одного случая заболевания лихорадкой Эбола. Рекомендуется избегать поездок, не являющихся необходимыми в районе, где наблюдается известная активная вспышка заболевания. В случае поездки в эти районы рекомендуется получить индивидуальную консультацию для путешественников за рубежом. Путешественникам, вернувшимся из районов, где наблюдается вспышка, у которых в течение 21 дня после возвращения появляется лихорадка или необычные симптомы, рекомендуется избегать контактов с другими людьми и немедленно связаться с медицинским работником по телефону и сообщить ему в разговоре, что они находились в районе, где наблюдается вспышка лихорадки Эбола. Судно с зерном, которое, по утверждению Украины, было похищено Россией на оккупированных территориях и которые не стали принимать в Израиле и Турции, скорее всего, направляется в Россию. Об этом сообщает профильное украинское издание USM. Речь идет о сухогрузе «Панормитис» под флагом Панамы, на борту которого, по данным украинской стороны, находится около 6200 тонн пшеницы и 19 тысяч тонн ячменя с временно оккупированных территорий Украины. В настоящий момент оно проходит Мраморное море. Напомним, что в конце апреля Киев требовал от Израиля арестовать судно и груз, изъять документацию, взять пробы зерна и опросить экипаж. Израильский МИД тогда заявлял, что Украина не предоставила достаточных доказательств, однако в итоге израильская компания-импортер отказалась принимать груз, и судно покинуло израильские воды без разгрузки. В мае судно попыталось разгрузиться в турецком порту, однако после того, как украинская сторона представила документы, свидетельствующие о происхождении зерна, входить в порт сухогрузу запретили. После этого появилась информация, что зерно могут продать в Египте или Сирии. По данным информационного портала «Вести», президент США Дональд Трамп повторно подал иск на сумму 10 миллиардов долларов против издания Wall Street Journal, обвиняя издание в клевете. Речь идет о публикации статьи о его связях с Джеффри Эпштейном. В июле прошлого года Трамп впервые подал иск, но тот был отклонен судом на том основании, что не соответствовал правовому стандарту фактической злонамеренности, требуемому в делах о клевете в отношении публичных лиц. Бывший глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Илларион, которого задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков, сообщил, что покинул страну. Он заявил, что расскажет о произошедшем патриарху Кириллу. «Пока я уехал из Чехии. Увидев, как легко делаются подобные вещи, я опасаюсь, чтобы история не повторилась. Планирую доложить Святейшему обо всех обстоятельствах произошедшего, а дальше, как он решит». Иерарх РПЦ был задержан 24 мая недалеко от Карловых Вар. В багажнике его автомобиля было обнаружено 4 контейнера с запрещенным веществом белого цвета. В ходе допроса он отверг свою вину. На следующий день Илариона отпустили без объявления о подозрениях. После освобождения он заявил, что имела место спланированная акция, которая может случиться с каждым, у кого есть враги. Митрополит рассказал о тяготах пребывания в КПЗ, но назвал пребывание в одиночной камере незабываемыми часами общения с Богом. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме и в Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждуде 25, на побережье Мертвого моря 32, в Бершеве и на Голландских высотах, в Твери на побережье озера Кинерет 29, в Элате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.
2: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

10:08 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Это время Романовой на Первом. Приятного утра всем нам, ну и, конечно же, музыкального, разумеется. Даже, наверное, в первую очередь музыкального. Музыкально приятного уж затем. Подготовлю вас к выходным, попытаюсь создать настроение для них уже сегодня. Всем салют!

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармиэле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
2: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
0: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Реклама.

0: Реклама. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
1: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul IL.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
4: В пятничном эфире.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
5: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
6: Только в Центркар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
7: Центркар Азу.
6: 03-558-5458.
8: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цааль заявил о ликвидации двух ключевых террористов Хамаса на юге Газы. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По сообщению Цааля, 26 мая в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа был ликвидирован Ихаб Харизам, возглавлявший в Хамасе ключевую инфраструктуру по переводу денежных средств. По данным армейской пресс-службы, Харизам отвечал за управление переводами на миллионы долларов для военного крыла Хамаса и в последнее время нарушал соглашение о прекращении огня, способствуя подготовке терактов против израильских военных в секторе Газа и граждан Израиля. В Цаале заявили, что его ликвидация нанесла удар по попыткам Хамаса восстановить силы и нарастить военный потенциал. В результате того же удара был ликвидирован Мухаммад Аль-Хабаш, возглавлявший подразделение в производственном штабе Хамаса и участвовавший во время войны в производстве вооружений для этой организации. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что сирена, которая в 8:53 прозвучала в районе поселка Штула на севере Израиля, была активирована после обнаружения подозрительной воздушной цели. Пострадавших не было. Также сообщается, что сирены в поселках Манара и Маргалиот в Верхней Галилее, прозвучавшие в 9:21, были активированы из-за ложной тревоги. Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 53-летнего Наиля Хасанова, проживающего на улице Бен-Гурион в Рамат-Гане. В последний раз его видели около месяца назад. Приметы пропавшего: рост 181 см, худощавые черные волосы. Описания одежды нет. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят обращаться по телефону 100. Бывшая первая леди США Джилл Байден, супруга Джо Байдена, дала интервью ведущей CBS News Рите Брейвер. Беседа, которая будет показана 31 мая, приурочена к выходу ее книги «Вид из восточного крыла. Мемуары». Она рассказала о провальных для Джо Байдена дебатах с Дональдом Трампом 27 июня 2024 года, после которых было принято решение о выходе из предвыборной гонки и выдвижении кандидатом от Демократической партии Камалы Харрис. Против борьбы за переизбрание была и первая леди. В интервью она рассказала, что дебаты ее напугали. «Я никогда не видела Джо таким, ни до, ни после. Никогда. Я до сих пор не знаю, что произошло. Смотрела и думала: господи, у него инсульт. Это испугало меня до смерти», — признается Джилл Байден. В ходе дебатов Байден говорил слабым голосом, не всегда доводя предложение до конца и теряя нить мыслей. Не меньше беспокойства сторонникам Демократической партии причинила его мимика. В паузах Байден нередко застывал с приоткрытым ртом и безучастным выражением лица. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме и в Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 25, на побережье Мертвого моря 32, в Бершеве и на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Киннера 29, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
2: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
1: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
0: Реклама.

Время любить. Время мечтать. Весна. Время Романовой.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: Реклама. Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
1: Реклама.

11 часов и 53 минуты на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром, расстаюсь с этой эфирной неделей для того, чтобы после выходных, в воскресенье, ровно в 10, оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Ну и сегодня, конечно же, рекомендую оставаться с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения мною, музыкальным редактором, в том числе подобранную, конечно, равно как и советую провести с нами и выходные, на которые тоже музыкально останусь с вами. Всем прекрасного настроения, конечно же, энергии и традиционно мое любимое салют.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Центркар Азур.
3: Дерех Ашива 9.
1: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Иран осудил американский удар по Бендер-Аббасу. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран осуждает акт военной агрессии США, предпринятый в районе Бендер-Аббаса сегодня утром. Он добавил, что американская агрессия – это вопиющее нарушение норм международного права и устава ООН. Совет Безопасности ООН должен выполнить свои юридические обязанности и привлечь США к ответу. Юридический советник правительства Гали Бараф Миара приняла решение предъявить обвинение Йонатану Уриху, советнику премьер-министра Бениамина Нетаньяу. В рамках дела о публикации издания «Бильд» Урих будет обвинен в передаче секретного документа с намерением причинить ущерб безопасности государства, а также в уничтожении улики. Ранее обвинения по этому делу были предъявлены Эли Фельдштейну, бывшему пресс-секретарю премьер-министра, и капралу Ари Розенфельду. Решение прокуратуры предъявить нашему подзащитному обвинение по делу «Бильд» является ошибочным и лишено связи с материалами дела, которые полностью разбивают тезис о виновности Уриха, заявили адвокаты Амид Хадад и Ноэ Мильштейн, представляющие Уриха. По данным французских СМИ, 26 мая в ДТП погиб известный французский гимнаст Гаэль да Силва. Он был бронзовым призером чемпионата Европы в вольных упражнениях, участником Лондонской Олимпиады. Гаэль да Силва завершил карьеру в 2013 году. Он пропустил Афинскую и Пекинскую Олимпиады из-за травмы. В 2004 году спортсмен попал в серьезное ДТП и едва не лишился ноги. В Китае перегруженный микроавтобус попал в дорожно-транспортное происшествие, приведшее к человеческим жертвам. В результате инцидента погибли 13 человек. Еще 3 человека получили различные травмы и были госпитализированы. Как сообщило центральное телевидение Китая, на месте происшествия работают экстренные службы и медицинские бригады. Согласно кадрам, которые опубликовали международное агентство Reuters и Newsflare, транспортное средство сгорело. По предварительным данным, причиной столь тяжелых последствий стала именно перегрузка автомобиля, который перевозил большее количество пассажиров, чем предусмотрено техническими характеристиками. Официальные органы КНР ведут расследование причины и обстоятельств произошедшего. Министерство внутренних дел Бангладеш сообщило, что редкий буйвол альбинос, удостоенный за рыжую гриву клички Дональд Трамп, избежит ритуального забоя на праздник Идаль-Адха. Животное, вес которого составляет около 700 килограммов, было продано, чтобы его убили во время мусульманского жертвоприношения. Однако видео буйвола, похожего на американского президента, широко разошлось в социальных сетях. Он стал интернет-сенсацией. Министр внутренних дел Салах ад-Дин Ахмед отдал распоряжение выкупить буйвола за государственный счет и поместить в зоопарк Даки. В последний момент было принято решение спасти его от жертвоприношения в связи с общественным интересом, сообщил представитель ведомства. И о погоде. Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме в Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве и в Ашкелоне в Аждоде 25, на побережье Мертвого моря 32, в Бершеве на Голландских высотах, в Твери на побережье озера Кинера 29, в Элате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее на первом ПМ.

Так, Кали Миног открыла не просто так сегодняшний выпуск программы PM, потому что у нее день рождения. Она, вы удивитесь, родилась в прошлом веке. И вообще, Кайли из тех певиц, вот скажешь Кайли, и уже фамилию произносить не дам. Всем известная австралийская певица Кайли Миног. В 68-м году она родилась сегодня, 28 мая. Мы ее поздравили. Это один из первых хитов ее довольно долгой карьеры. I should be so lucky. И эта песня открыла сегодняшний и последний на этой неделе выпуск программы PM на Первом радио 89.1 FM. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня Йом-Хамиши четверг. Последний для многих рабочий день недели этой. 12-й день месяца Сиван, Юд-Бет-Басиван в еврейском летоисчислении. Итак, чем мы будем заниматься в ближайшие 2 часа? У меня для вас есть одно предложение. Сейчас я к нему приду. Сначала по порядку. Во-первых, во втором часе я вам загадываю загадку. Как обычно, как и в каждой программе PM. У меня спонсор в первом часе, да? Я уточнил, в каком часе у меня спонсор, потому что спонсор будет вам тяжело будет выдержать его информацию. Особенно, если вы с утра еще ничего не ели. Готовьтесь. Это магазин кейтеринг при фабрике «Мантис», и я буду перечислять, что они там готовят. Представляете? Слюнки потекут точно, я вам говорю. Теперь по поводу нашего с вами общения. Я воспринимаю программу PM, программу, в которой можно говорить обо всем. Обо всех аспектах нашей с вами жизни. Главное, что я пытаюсь донести до некоторых наших радиослушателей, не говорить все время об одном и том же, а разнообразить свои послания. Значит, я, как обычно, приглашаю вас принять участие в нашем клубе общения. У нас две входных двери. На одной написано Facebook, страница программы PM, и там в разделе «Мессенджер» можно писать сообщение для эфира. Второй — WhatsApp, номер которого я сейчас напомню. Вы ко мне? Ненадолго? Тут кто-то заходит и говорит, я к вам, профессор, и вот по какому делу. Мы к вам, профессор. Вот, заходит, заносят какие-то приборы. Ну, хорошо, что не медицинские, хирургические. Какие-то камеры, эти микрофоны. Так, значит, программа обо всем. Обо всех аспектах человеческой жизни, нашей с вами жизни. Я, самая ценная для меня информация от вас, которую я воспринимаю как какой-то признак довольно высокого уровня доверия по отношению ко мне, потому что, хотя эти послания слушают все наши радиослушатели, но доношу-то до них их я. Я их должен буду прочитать. Если это голосовое сообщение, я, ну, там меньше моя роль, потому что я нажимаю кнопку «Говорите вы», но все равно. Так вот, я воспринимаю это как признак доверия. Сейчас, сегодня я хочу проверить, на каком уровне находится наше с вами доверие, задав вам вот такой вопрос, уважаемые дамы и господа. Можете ли вы мне написать, какое самое важное событие этой недели в вашей личной жизни было? Это не обязательно должно быть какое-то приятное событие, день рождения, там, я знаю, юбилей свадьбы или еще что-то. Любое. Я вам сейчас дам пример и расскажу о самом важном событии моем, который был на этой неделе. У меня была годовщина смерти моего отца. Я ездил на кладбище, как и каждый год, Гиват Шауль в Иерусалиме. Поставил свечку, помыл камень. Все, что делают нормальные люди, когда приезжают на кладбище. На этой неделе, я считаю, в моей личной жизни это было самое важное событие. Обычное, человеческое, но самое важное. Вот я прошу и вас, не обязательно какие-то трагические вещи. Любое, но самое важное, ваше личное событие этой недели. Не прошлой, не будущей, этой. Может быть, ничего крупного не было, значит, увеличьте резолюцию, может быть, поменьше что-то было. Но мне хотелось бы, чтобы вы написали об этом. Поделились с нами этим. Мы посмотрим сегодня за эти ближайшие 2 часа на нашу с вами жизнь во всех ее проявлениях. Постараемся с вашей помощью. И вот для этого, я напоминаю, есть Facebook, страница программы PM, или номер, наш номер в аппликации WhatsApp, куда вы можете написать свое сообщение. 054-20-70-800. У нас, говорят, чинили антенну 2 часа назад, но сейчас вроде бы все нормально, все слышно. То есть вы меня должны слышать сейчас. И пишите. Но правило такое. Не более 2 сообщений от одного радиослушателя. Постарайтесь быть не очень обильными, скажем так, в объеме текста. Быть лаконичными.
И присылайте, пообщаемся за жизнь, то, что называется. 054-20-70-800. Программа PM сегодня, как обычно, до 14. Потом детали, итоги недели подведут Беленькая и Кричевский. А пока, поехали. Поехали.

0: Первое радио.
1: Сейчас, так как сегодня планов много, давайте поздравим еще одного человека, который отмечает свой день рождения. Его зовут Алексей Игоревич. Нам мало что говорит Алексей Игоревич, но больше говорит его фамилия Лебединский, который профессор. Я не знаю, каких наук он профессор, Лебединский, но он запомнился всем одной песней, которую мы сейчас послушаем. В свое время господин Лебединский понял, что ловить ему в России нечего, уехал оттуда. Сейчас он дизайнер и фотохудожник в Соединенных Штатах Америки. А когда-то давным-давно он грозился кое-кого убить.
2: Дремлет притихший северный город. Большая граната, и я еще молод. Плывем через реку, дозорный не спит. А слева включено, громко скрипит. И тогда я взял мужика с плеча, тихонько сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом? А он все скребел и вот так улыбался. Вижу, дозорный на слышке засек. Выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за руки и закричал: я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Я убью тебя, лодочник! Синее небо над головой, гранату отняли, послали домой. Но все же я видел, как один генерал проклятому гаду 7 рубликов дал.

слышу. Смотрю на Флору и вспоминаю.

0: чисто по привычке я так накручу. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник.
1: Профессор Лебединский родился в том же году, что и Калиминов. В 68-м. Так, 21 минута 13-го. Давайте, я вам грозился информацией спонсора, которую надо будет выдержать тем, кто давно, кто проголодался. И поэтому я предупредил. Я не виноват, я предупредил. Итак, спонсор сегодня первого часа программы — магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Настоящие вкусы Востока и Кавказа обещают. В «Мантис» есть все. Сейчас самое главное пошло. Золотистые чебуреки и сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе и хинкали, сытная ароматная шурпа, лагман и душпере. А также, вы думаете, это все? Нет. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! И гурманши, я бы от себя добавил. Каждый четверг и пятницу, то есть сегодня четверг, шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий, восточный филёв. Филёв! Хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. А где это? Где это? Спрашивают. Где это? Где это? Ришон Лицион, промзона Ромат Ильягу, улица Бенцви, 23. Дополнительная информация. Полное меню смотрите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Бенцви, 23, промзона Ромат Ильягу, Ришон Лицион. Я по этому поводу вспоминаю, когда-то бывал в Ташкенте по личным делам. И там на улице готовили... Ну, ташкентцы знают, у нас четверть страны приехали из Ташкента. Там готовили плов в огромных казанах, там на 100 литров или больше. И продавали на улице в тарелках. Там, по-моему, тарелка, если не ошибаюсь, стоила 10 копеек. И вот когда продавец открывал этот огромный казан с большой крышкой и там дымящийся плов полный такой, он начинал кричать: «Пилёв кончается! Пилёв кончается!» Реклама продолжится сейчас в нашем эфире.
2: Реклама.
3: 35% скидка.
4: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
5: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
9: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
10: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
2: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

Феликс Карталь и Матильда, так зовут певица, с песней 500 Days, 500 дней. Слушайте, Матильда — красивое имя, мне кажется. Единственное, что я думаю, как его сокращенно, как ее называть, Матильда. Ну, мат не будешь говорить по-русски, некрасиво. Тильда, может быть. Есть актриса Тильда, какая-то там североевропейского плана такой, не помню ее фамилию. Может, она... Свинтон? Опять Даша Достоевская все знает. Она тут же мне все говорит, когда у меня дырки в памяти сплошные. Она мне просто заполняет. Может быть, у нее полное имя Матильда? Не знаю. Сейчас мы проверим. Ну вот я посмотрел. Матильда — красивое имя. А еще я подумал, что пора начинать читать ваши сообщения. Привет всем. Пишет нам Слава в Фейсбуке. Он у нас обычно первым. Так страшно, когда гибнут солдаты. Вдвойне страшнее, когда гибнут девушки военнослужащие. Низкие поклоны и соболезнования родным и близким погибшей девушки. Интересно, хоть один из министров приезжал на границу противостояния на севере? Расширяют они, многоточие, карманы для своих недозаработанных зарплат. Дотации, ясли для харидим. Пожалуйста, что на это ответит товарищ Аншель? Всем мирных выходных. Ну, насколько я знаю, а Виктор Либерман вчера или позавчера был в Метуле. И там делал какое-то заявление. То есть он туда поехал. Хотя там тоже что-то летает все время, как вы понимаете. А девушка ротом, да, она погибла прямо на базе. Но беспилотники — угроза, которой пока нет решения. И за которую мы платим цену, высокую цену. По меркам Израиля, это самая высокая цена, которая может быть, это жизнь солдата. Сержант написал. Узнал, что, оказывается, и Ян Левинсон слушает ПМ. Привет ему, если сейчас тоже. Всегда болел за команду «Одесские джентльмены» в КВН, а в 93-м году, уже будучи в Израиле, был на встрече команд КВН СНГ, Израиль, и Ян Левинсон был капитаном нашей сборной. Ведущий, конечно, уже покойный Масляков, написал сержант. Ой, сержант, вы знаете, кто только не слушает программу ПМ. И этот не слушает, и этот не слушает, и тот не слушает. Следующее сообщение. Валентин написал. Сегодня у моей мамы день рождения. 88 лет. Живет она в Гомеле. И в этом году поехать к ней не получилось. Я хочу вспомнить ее юбилей в далеком 98-м году. Вы тогда работали на 7-м канале. Я попросил вас сказать ей поздравления и включить песню «Мамины глаза». Я записал все это на кассету, два восклицательных знака, и полетел на юбилей, включил это на магнитофоне. И весь зал, все гости услышали ваш прекрасный голос. Спасибо еще раз. Вау! Событие, которое было 28 лет тому назад. 98-й год. Вау! Валентин, очень приятно. Я надеюсь, и вам, и всем, и гостям было приятно, и маме было приятно. Передайте ей еще раз поздравления от того самого голоса, который я поздравлял в 98-м году. И скажите ей на нашем: «Мазаль тов, мама». Я думаю, она знает, что это такое. Шалом, Раф. У меня событие недели – это запой продолжительный. Биби аля Эри, заклинатель Куряги. Вы знаете, уважаемый заклинатель Куряги, по некоторым вашим сообщениям на этой неделе у меня были такие подозрения в отношении вас. Сейчас они подтвердились. Что, больше нечем заняться, да? Хаваль. Салам пополам всем. Пьем, я получил дух ханая 100 рублей 3 месяца назад. Что будет, если я не заплачу? Подскажите, пожалуйста, могут меня посадить? С уважением, охотник. Вопрос в том, как вы его получили. Если на машине он был, то, насколько я знаю, вам могут прислать теперь его по почте. А потом, если вы опять не оплатите, будут поднимать этот долг. Сначала до 150 шекелей, а потом, может быть, вас в суд подадут. Поэтому у вас только два решения. Или повеситься, или пойти заплатить эти 100 шекелей. Выбирайте, что вам удобнее. Так, я, между прочим, тоже недавно получил. Мы с вами друзья по несчастью. Я тут приехал на стоянку Cinema City у нас, поставил машину. Что мне там надо было? Куда я там ходил? Какой-то магазин, что ли? Или я в кино пошел? И когда я пошел, я думаю: слушай, говорю, ПМ, а ведь тут стоянка платная сделали они, синяя с голубым. А, ладно, не буду возвращаться. Прихожу, 100 шекелей. Аж до 12, с 8 утра, по-моему, до 12 платная стоянка в комплексе Cinema City. Так что имейте это в виду, господа.
Никто не хочет заплатить за меня 100 шекелей. Да, есть желающие? Ох, жалко, я на следующий день все это взял и заплатил. Так. С днем рождения меня, пишет Дима. Хочу, чтобы в моей жизни было больше людей, рядом с которыми спокойно и легко. Больше моментов, которые хочется запомнить, и больше смелости идти туда, куда действительно тянет. Пусть появляются новые возможности, хорошие совпадения, интересные встречи, ощущения, что я двигаюсь в правильном направлении. Всем замечательного дня, Дима. Дима, ну вы замечательно сами себя поздравили. И то, что я вам хочу сказать... относится в первую очередь к нашему радиослушателю, одиночке, охотнику. Я ему это уже много раз говорил, но сегодня еще раз, хотя это будет адресовано вам, но может быть он когда-нибудь меня услышит, я пробью его броню, которую он себя окружил в жизни. Для того, чтобы рядом с тобой было больше людей, с которыми спокойно и легко, с которыми есть химия какая-то, с которыми приятно общаться, надо идти на контакты с окружающими людьми. Надо знакомиться. Как знакомиться? Я охотнику говорил, пойдите в ближайший матнас, запишите в какой-нибудь кружок. То, что вам нравится. Настольный теннис, фотография, лекции по истории. Я знаю, там еще что-нибудь. Поиск грибов-трюфелей на севере. Или что угодно. Там будут люди, с которыми хочешь не хочешь, вы начнете общаться. И из которых вы можете выбирать тех, с кем общаться вам приятнее. И потом смотришь в один прекрасный момент, когда уже будете плотно общаться. Вы этих людей пригласите к себе домой на чашку чая. Они, если порядочные, приличные люди, в ответ должны будут пригласить вас к себе домой. И все и так завяжутся узелки. И вы тоже, Дима, хотите, чтобы в вашей жизни было больше таких людей? Вот таким способом можно действовать. Или ваш круг знакомых, с которым, может быть, вы давно не встречались, возьмите и пригласите их ни с того ни с сего к себе в гости. Найдите какую-нибудь причину. Пригласите их в гости. Накройте им, вон в Мантис съездите, там, купите что-нибудь вкусное. В общем, Дима, вам мазаль тов. С днем рождения. Здравствуй, первое. Самое интересное посещение. Мисра Дапним со всеми вытекающими отсюда эмоциями, в кавычках. Жена получает гражданство. Спасибо, с уважением, Вадим. Вадим, значит, я желаю вам пройти как можно быстрее этот путь общения с нашими чиновниками, мисра Дапним, Министерство внутренних дел, чтобы ваша жена стала настоящей гражданкой и получила гражданство. И вы этого должны добиться. Аркаша прислал фотографию. Он на фоне неба, где-то на большой высоте. И подпись. Я летал на воздушном шаре. Ух! Ух! Аркаша, знаете что? А вот я не летал на воздушном шаре. Надо будет теперь полететь из-за вас, подумать. По-моему, в Тель-Авиве есть такая штука, да? Там все время в воздухе какой-то летает на воздушном шаре. Значит, подпись «Я Рина». Рина написала вот что. Здравствуйте, но у меня главное событие в воскресенье. Мы вернулись из Праги. Были также в Дрездене. Гуляли по Карловому мосту и по старому городу. Еду чешскую почти не ели, потому что на диете. Ой, обидно. Как же колено вот это, колено. Колено с пивом вот это вот. Вепрево. На диете. В Дрездене 4 часа в картинной галерее. Красивый город, скажите, Дрезден. Красивый город. Хорошо, что его не разрушили во время войны до конца. Моей 14-летней дочери понравилось. Сикстинская Мадонна, Беласкес, Дюрер, Рубенс, Рембрандт, Тициан. Это ваша компания, что ли, была? Это фамилия вашей делегации туристической? Что ли? Кто такие эти люди? Я шучу. И так далее. Богатейшее место. Наелись суши да икоты и побродили по торговым центрам, заглянули в еврейский квартал, прилетели и улетели. Все это за 4 дня. Всем хороших выходных, Рина. Рина, класс, молодцы. Молодцы, Рина. Я когда был в Дрездене со своими знакомыми, мы походили по городу, они говорят, мы тут знаем одно приличное место, пойдем там пообедаем. Приехали, нас обслуживает официант, и я слушаю. Он говорит про дрезденский, явно с украинским акцентом. Я не ошибся. Был парень из Украины. Вот люди культурно отдыхают, между прочим. Сегодня моему внуку 20 лет. Приехал по программе на Оле, один. Закончил тут школу. Средний балл 90.2. Сейчас в армии. Очень горжусь им. С днем рождения, Илья. Дед Илья. Уважаемый Илья, а мы... гордимся вами, гордимся вашим внукам и гордимся такими людьми, нашими гражданами, нашими солдатами. Молодец. Передайте ему наши поздравления. Мазали ему тов.
И чтобы служба была нормальная, безопасная, и возвращался всегда живым и здоровым. Отлично. Продолжаем.

0: Реклама.
1: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
0: Реклама.
4: Так, еще несколько сообщений, потому что у меня их много, чтобы они так не... чтобы вы не заждались. Наконец-то нашел правильный рецепт соленых огурцов. 3 дня назад засолил, сегодня снял пробу, отвал башки. Чем не событие недели, сержант? Ну, человек, который увлекается кулинарией, и что-то удачно получилось. Да, событие недели. Поздравляю вас. Слава, да, Дрезден очень красивый город, тем более я прослужил там 1.5 года. Моя бывшая воинская часть превратилась в какой-то кампус какого-то университета и иногда вспоминал с теплотой те давние времена. Что хорошо, что память нельзя отнять, она сама собой стирается. Написал Слава. Это фейсбучные сообщения. Я возвращаюсь в WhatsApp. Что может быть для мамы более важным и радостным, чем то, что ее сын приехал в отпуск из Милуима? Только на неделю, но хотя бы так. Алька. Я, Алька, подумал тут несколько секунд, что может быть гораздо более важным и радостным, и ничего не нашел. Поэтому это да, самое важное и радостное. Мия прислала вот эмодзи хлопающие ладоши. Аж 3. В честь чего, чему, не знаю. Слышу из разных программ и рекламы, что вы распространяли свой эфир на север. По крайней мере, вы так думаете. Может, Кирьят Шмон и вас и слышно, но в Хайфе первое радио не ловится. Там и северное это радио не везде ловит из-за специфического ландшафта, Миша. Миша, что вы называете северным радио? Я не знаю такого радио в нашей стране. У нас было лучшее радио, но, по-моему, его нет в радиоэфире сейчас. Они остались только в интернете. Что, и сейчас не ловится? И мы сами не понимаем. То нам, мы откуда это знаем? Нам говорят техническая служба. Нас слышат на севере. Мы говорим вам, нас слышат на севере. Потом техническая служба говорит, нас не слышат на севере. И мы не знаем, что сказать. Доброго дня, Павел. А у Путина была лодка, когда он жил в Питере? Аленка. Слушайте, Путин, когда была написана эта песня «Я убью тебя, лодочник», работал в мэрии Санкт-Петербурга. Помогал Собчаку. Мне кажется, что на лодке он не плавал тогда. Нет, по реке Нева. У Лебединского есть еще одна песня. Она мне очень нравится. Называется «Доченька». Одна строчка. Маленькие ушки, не завешаны лапшой. Чего стоит? Валентина. Сегодня из-за распространения соцсетей я вот думаю, очень много людей вот идет, точнее не идет, а пишет, и ты видишь, что у него уши, лапша на ушах, да. К сожалению, распространенное явление. Я и себя не исключаю, у меня, может быть, тоже висит. Мэрис Кирьят Оно. Я на этой неделе активно перевариваю решение развестись с женой, с которой мы прожили бок о бок 20 лет, и с которой у нас двое детей, один из которых совершеннолетний. Но все же мы решили остаться, расстаться по-хорошему и по возможности сохранить хорошие отношения. А вот у моего лучшего друга ситуация гораздо хуже. На этой неделе мы с ним встретились в Ашдоде и за пивом поговорили о своем, о женском, в кавычках. Все это, мягко скажем, не улучшает настроение, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу, который я предпочел бы смотреть при других обстоятельствах. Мэр из Криатона, во-первых, я благодарю вас за откровенность. Во-вторых, если уже обе стороны приняли решение, что больше вместе нельзя, то надо сделать максимум того, чтобы сохранить хорошие отношения. Ради детей и ради самих себя. Те, кто сохраняет хорошие отношения после развода, я перед ними снимаю шляпу. Молодцы, так и должно быть. Надо оставаться людьми в любой ситуации, чтобы у вас не было во время супружеской жизни. Надо оставаться людьми. Добрый день, Павел и радиослушатели. Я на этой неделе благоустроила свой двор, вычистила от сорняков, выложила искусственной травой куст с цветами, скамеечка, еще столик с креслами. Приятно посидеть вечером там, попить кофе. Приятно возвращаться домой. Всем хорошего окончания недели. С уважением, Галина. Слушайте, вот представьте, где-то в нашей стране есть двор, дворик такой, на котором уже нет сорняков. Выложена там искусственная трава, с которой ничего не случится, она не пожелтеет летом и так далее. Куст с цветами, скамеечка, столик с креслами, и на одном из них сидит Галина, и в руках у нее чашка вкусного ароматного кофе. А? Это лучшая картина, которая может быть в жизни человека. Продолжаем, господа.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
4: Следующая песня называется «Hard and Heart». То есть, нет, «Head and Heart», то есть «Голова и сердце». Что такое «Голова и сердце»? Это главные помощники человека по принятии любого решения. Голова и сердце. Джоэл Кори.

0: Так, «Голова и сердце», «Head and Heart», так называется эта песня. Значит, смотрите, я был прав. Так приятно осознавать, что ты был прав. Когда я предположил, что актриса Тильда, наверняка сокращение от полного имени Матильда. И вот Даша Достоевская, у которой, кстати, сегодня день рождения, на всякий случай, я хочу вам напомнить, которая знает все, заполняет дырки в пробеле, в моем пробеле во всех знаниях, написала Кэтрин Матильда Суинтон, британская актриса. Я по ее виду думал, что она от какой-нибудь северной страны Швеции, Норвегии, Дании. Нет. Это, наверное, потому что я смотрю второй сезон датского детектива «Каштановый человечек». Она британская актриса, но она Матильда. Значит, кстати, я же не просто так говорю, что Дарья Достоевская знает все. Если вам нужно вычислить, какое пособие от Бетухлиуми вы будете получать, пришлите свои данные, сколько лет трудового стажа, доходы и так далее, и она вам скажет. Так, давайте я почитаю еще сообщение. Всем привет, пишет нам Дринка. У меня главное событие на этой неделе, надеюсь, произойдет сегодня вечером. Почему надеюсь? Да потому что на чемпионате мира по хоккею сегодня встречается Латвия с Норвегией. В четвертьфинале в 21:20 начало игры, а вчера я получил смс-ку, что у нас будет сегодня... Что у нас будет сегодня с 20:00 вечера отключено электричество до самого утра. Надеюсь увидеть игру через телефон. Всем удачной тяпницы, Дринка. Может пойти генератор купить, Дринка? Ну что это такое? Но, уважаемый Дринка, я же спросил о вашем личном событии, а вы пишете о том, что происходит вдалеке от вас в Швейцарии, по-моему, да? Проходит чемпионат мира по хоккею. Ну, хорошо. Надеюсь, что получится посмотреть игру хотя бы через телефон. Как это так, отключать электричество на ночь? А холодильник? А продукты? Что это такое? Эй, хеврата хашмаль. Мазепо. Шалом, Павел. Пусть не главное, но очень приятное событие у меня было в Йом-Шини. Приехал для наших зарубежных слушателей. Йом-Шини — это понедельник. Второй рабочий день в Израиле. Приехала я с работы пораньше. Жена, знаешь, дорогой, я тут подумала, что ты давно не звал меня на свидание. Я. Куда? Она. Ладно, шучу. А я вижу, она расстроилась. Помылся, переоделся. И шлю ей на WhatsApp приглашение на свидание в 7 вечера в Зихрон-Якове. Павел, это было здорово. Вечером в Зихроне так здорово гулять. Многие кафе еще открыты. Погода супер. В общем, звать жену на свидание очень хорошая штука. Дед Изя. Класс. Класс. Молодец, дед Изя. Я, кстати, давно вам не советовал, господа. Один у меня есть замечательный совет. Хотите, чтобы выходные дни были более насыщенными? Надо их начать отмечать в четверг вечером, сегодня. Вот куда-нибудь пойдите, пригласите жену на свидание в Зихрон-Яков или еще куда-нибудь. Сходите в кино, сходите еще куда-нибудь. Придете, я понимаю, что у многих рабочая неделя, куда я пойду, у меня нет сил. Найдите силы, сходите. Но когда вы придете вечером домой, вы поймете, что впереди у вас еще целых 2 выходных дня. Вау! Что с ними делать? Что с этими выходными днями-то? Ну, может быть, вкусно покушать? Спонсор этого часа. Магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Я опять начинаю перечисление. Если вы не поели до сих пор, с начала этого часа, то я не виноват. Золотистые чебуреки и сочная самса. Домашние пельмени. Вареники. Кюрзе. Хинка. Кюрзе, я не могу говорить просто кюрзе. Мне хочется сказать кюрзе. Понимаешь ли? Хинкали, сытные ароматные шурпа, лагман и то же самое с душпере, мне хочется сказать. Знаете, как я определяю тех, кто приехал из Баку? Они говорят не Азербайджан, они говорят Азербайджан. Я сразу вижу, бакинский парень вообще или девушка. Азербайджан. Продолжаю про «Мантис». Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную. Исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Гурманы, внимание, по пятницам и четвергам шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. Хотите приготовить шедевр дома? Приезжайте, забирайте полуфабрикаты. Ручной работы с собой. Готовьте плов дома, скажите, я готовил плов. Все мое, все приготовил я. «Мантис» не настаивает на том, чтобы вы говорили, что я из «Мантис» привез полуфрагменты. Можете сказать гостям или семейным, что это вы все. Значит, их адрес. Бен Цви, 23, Рамат Элиягу. Это промзона Ришон-Лициона. А какая промзона? По-моему, это новая промзона, потому что у них две промзоны. Опять Дарья Достоевская. Она и это знает. Она говорит, недалеко от нас. Значит, это новая промзона Ришон ЛеЦион. Рамада Лияга, улица Бен-Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную и приготовлена с душой. Так что приятного аппетита всем.
1: Реклама.
0: В конце часа поздравим еще одного замечательного именинника. Ох, какой именинник. Джон Фогарти, группа Creedence Clearwater Revival. По-моему, он родился в 45-м году. То есть ему уже, он уже не мальчик, я бы так сказал. Одна из самых лучших песен этого коллектива, у которых был фантастический альбом Cosmos Factory, на котором было много их главных хитов. Он там был золотым, платиновым, каким вы хотите. Who'll Stop the Rain? Creedence Clearwater Revival и Джон Фогарти.

0: Creedence Джон Фогерти. Последнее сообщение в этом часе, которое я успею прочитать, но у меня есть еще сообщение, я их буду читать в следующем часе. Марк один написал: самое главное или значимое событие недели для меня, дядя Паша, была встреча одноклассников. Была полукруглая дата, но большая, последнего звонка. Не так много из одноклассников уже в этой жизни. Очень мало живут в Израиле. Было очень тепло и трогательно повидаться и вспоминать былое и узнать о жизни каждого. Последний раз встречались 10 лет назад, но все выглядят молодцом. Встреча была на огромной вилле, ничего не мешало общаться за хорошо сервированным столом, естественно, под клевую музыку. Time is moving fast, unfortunately. Он дальше на английский почему-то переходит, говорит, что время бежит быстро, к сожалению. Говорит он, да, время бежит быстро. Мы это знаем. Ну что ж, классно, отличная встреча, Марк один. Молодцы, спасибо, что ответили на мой вопрос. Переходим во второй час эфира, господа.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии.

0: кассе «Шоумен».
1: Реклама.
2: Первое радио. Новости.
3: Равин Фридман объявил об акциях протеста ультраортодоксов против призывов ЦАЛЬ. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Равин Цви Фридман объявил о проведении сегодня с 17 часов акций протеста ультраортодоксов в разных районах Израиля в связи с волной арестов уклонистов от военной службы. Согласно распространенному сообщению, в центре страны состоится массовая демонстрация. Еще одна акция пройдет в другом месте, а в Иерусалиме отдельно будет проведена демонстрация движения Бней Атора Асфаради. Ожидаются проблемы с движением транспорта. Полиция готовится к поддержанию порядка. Равин Цви Фридман – один из лидеров радикального крыла литовской ультраортодоксальной общины, связанного с Иерусалимским крылом, и один из наиболее жестких противников призыва учащихся ешив в ЦАЛЬ. Его сторонники регулярно участвуют в акциях протеста против арестов уклонистов от службы. Тем временем профессиональная комиссия Министерства финансов и Министерства транспорта порекомендовала лишить уклонистов от службы в ЦАЛе скидок на проезд в общественном транспорте. Речь идет о еще одной составляющей вердикта Высшего суда справедливости по вопросу о санкциях в отношении уклоняющихся от службы. Согласно рекомендациям, переданной министру финансов Бецалелю Смотричу, призывники, получившие повестки и неупорядочившие статус, будут лишены скидки на проезд в общественном транспорте. Помимо прочего, это касается молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет, жителей периферии и студентов. Вооруженные силы Кувейта сообщили, что средства ПВО перехватили и уничтожили вражескую ракету и несколько беспилотных летательных аппаратов. В заявлении не говорится, откуда было совершено нападение. Звуки взрывов, которые могли услышать жители, связаны с действием систем противовоздушной обороны. Мы призываем граждан выполнять инструкции безопасности, опубликованные властями, подчеркивает армейская пресс-служба. Ранее Корпус стражи Исламской революции заявил о нанесении ударов по американской авиабазе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса. В сообщениях иранских СМИ местонахождение этой авиабазы не указывалось, однако американские СМИ утверждали, что она находится в Кувейте. Прокуратура подала в Мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против 38-летнего Наора Дуани из Хулона, обвиняемого в мошенничестве в отношении 75 человек. По версии прокуратуры, в течение примерно 11 месяцев Дуани создавал фальшивые аккаунты Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram, через которые предлагал к продаже абонементы и билеты на футбольные матчи, концерты, а также билеты на эвакуационные рейсы в Израиль во время операции «Львиный рык», заранее зная, что не намерен их предоставлять. Покупатели приводили ему деньги, после чего он удалял переписку, блокировал их и исчезал. Таким образом, по данным следствия, Дуани получил обманным путем более 150 тысяч шекелей. Ему предъявлены обвинения в многочисленных эпизодах присвоения чужой личности и получении выгоды обманным путем при отягчающих обстоятельствах. В ходатайстве об аресте прокуратура отметила, что обвиняемый, представляясь сотрудником туристической компании, использовал бедственное положение людей, находившихся за границей во время операции «Львиный рык» и пытавшихся вернуться в Израиль, в том числе по срочным медицинским причинам. 16 школьниц погибли в Кении при пожаре в интернате, расположенном в городе Гилгил, в 120 километрах к западу от Найроби. По данным местных властей, еще 74 пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пожар в школе для девочек начался около часа ночи, когда ученицы спали. Он быстро охватил здание, в котором находилось около 220 человек. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Причина возгорания на данный момент не установлена. Подобные пожары в Кении не редкость, причем во многих случаях речь идет об умышленном поджоге. Среди других причин – нарушение техники безопасности при строительстве и эксплуатации зданий. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме и в Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 25, на побережье Мертвого моря 32, в Бершеве, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 29, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
4: Я лично в сводке погоды всегда жду информацию о температуре воды. Ну, потому что то, что на улице я вижу, а вот вода теплеет и теплеет. 24 градуса. Класс. Вторая часть программы PM на Первом радио сейчас начинается.

0: Доктор Альбан был в нашем эфире. По-моему, ну, вы знаете, доктор не просто так он себя назвал, его профессия основная, первая, по-моему, стоматологом был, если не ошибаюсь. Но начал петь и стал называть себя доктор Альбан. «Синг Аллилуйя» — это самая известная его песня. Приветствую всех наших радиослушателей. О, Марианна, а ты придешь сегодня ко мне, Марианна? Это у меня тут личные взаимоотношения с некоторыми женщинами на радио. Марианна же должна сегодня проанонсировать свой год. Ты хочешь сейчас? Смотрите, я только сказал, придешь, она уже бежит в студию. Ну ладно, заходи, садись. Марианна Беленькая проанонсирует своего гостя в программе «Прямой ответ». Но я пока продолжу. Напомню вам, 28 мая, время 10 минут 14-го, сегодня Йом Хамиши. Господа, я напомню слушателям этого часа программы, что я сегодня спросил слушателей первого часа программы рассказать мне о самом важном событии личном в вашей жизни на этой неделе. Я поделился даже своим личным таким событием, которое было у меня на этой неделе, я его считаю самым важным и самым личным. И прошу и вас тоже поделиться личным событием на этой неделе. Неважно, оно, может быть, будет не какое-то грандиозное, может быть, меньшим масштабом, но личным событием. Надеясь на ваше доверие по отношению ко мне, напишите, что было на этой неделе в вашей жизни, личной и персональной, самое важное, то, что вы считаете самым важным. Напоминаю, написать можно или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправить на наш ватсаповский номер ваше сообщение. Он звучит следующим образом. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас сегодня была такая личная, откровенная программа в плане нашего с вами общения. Но чтобы не задерживать Марианну Беленькую, потому что она готовится к программе «Детали», давайте послушаем, кто у нее сегодня будет в гостях в программе «Прямой ответ». Марианна, привет.
1: Привет.
0: Рассказывай.
1: Расскажу. У нас будет востоковед Руслан Сулейманов. Наши постоянные зрители и слушатели его знают. Говорю зрители, потому что передача, напомню, выходит и на YouTube-канале.
0: Ты знаешь, я его где иногда слышу? В подкастах BBC на русском языке.
1: Я тоже там бываю, да? В подкастах BBC.
0: Окей,
1: вот, поэтому...
0: Два подкастера встречаются.
1: Да, собственно, да. Ну, мы с Русланом, честно, знакомы много лет, еще из Москвы. Поэтому... В общем, такой дружеский разговор. Поговорили обо всем от Ирана до Ливана.
0: Ой, я хотел догадаться, показать свою поразительную догадку и сказать, что вы будете об Иране говорить. И был
1: да,
0: прав,
1: ну
0: да?
1: Мы немного, на самом деле, мы к другим темам перешли, так что поговорили буквально обо всем. Ну, разумеется, начали с Ирана. Тем более, я напомню, что Руслан там был 2 месяца назад, и вот сейчас он в другие страны собирается. Я думаю, с ним еще поговорим после его поездок. Ну, вот как-то так.
0: Окей. Сегодня в 7 вечера программа «Прямой ответ». Потом она выкладывается в YouTube.
1: И сразу выкладывается.
0: И сразу выкладывается в YouTube. И в любое удобное время можно посмотреть, если вам это интересно.
1: А завтра
0: тема.
1: Еще обзор пресса.
0: А еще насчет завтра, да, пожалуйста, расскажите нам, пожалуйста.
1: Завтра будет очередной обзор арабских СМИ.
0: Пока вы будете спать, господа.
1: 8 утра он уже будет вас ждать. Вы просыпаетесь, а обзор уже стоит на YouTube-канале Первого радио.
0: Значит, я каждую пятницу не устаю напоминать, что, по-моему, Марианна единственная в нашей стране, которая на русском языке делает обзор арабской прессы по пятницам.
1: Да.
0: А нам важно знать, что пишет арабская пресса. Важно знать мнение другой страны всегда.
1: Это всегда важно, поэтому и говорить важно с разными людьми, неважно, соглашаемся, не соглашаемся, нравится, не нравится, важно.
0: Мне вот. Катя Вергунова говорит, что я что-то мелко взял, что единственное в нашей стране. Она говорит, единственное на Ближнем Востоке вообще, представляешь?
1: Не, ну на Ближнем Востоке арабы делают арабов, израильские СМИ тоже арабские
0: на
1: делают.
0: Русском на русском языке, да. Всем ближ... Да я бы даже сказал, и на Среднем, и на Дальнем Востоке, нет?
1: На Дальнем Востоке делают обзор китайских СМИ.
0: А арабских не делают.
1: А арабских не делают.
0: Значит, наши слушатели на Среднем и на Дальнем Востоке в 8 утра завтра в Ютубе обзор арабской прессы.
1: По израильскому времени. На Дальнем Востоке это уже будет другое время.
0: Уже, наверное, часов 5 вечера будет.
1: Наверное.
0: Уже, да? Окей, Марианна, спасибо большое.
1: Пожалуйста.
0: Программа «Детали» в 2 часа после новостей с Марком Кричевским, тоже с Марианной Беленькой. Так, что у нас? Слушайте, уважаемые радиослушатели, я хотел вам прочитать. Так как вот нам тут сейчас Лидия Топельберг рассказала в новостях об очередном мошеннике, которого накажут за то, что он делал и обманывал людей. Я поставил на своей странице в Фейсбуке информацию еще об одной мошеннической схеме, потому что я считаю, что этим надо делиться, периодически напоминать, чтобы люди не расслаблялись, особенно пожилые, и не теряли свои деньги. Но не все же читают мою страницу в Фейсбуке. Я сейчас прочту ее нашим радиослушателям. Значит, она уже гуляет много. Вот тут только 40 человек сделали шеринг эту информацию с моей страницы. А сколько еще до этого было? Это автор некто Евгений Эпштейн с Львом Эпштейном. Я это увидел еще у кого-то на странице. Но неважно кто, важно что. Итак, читаю, что там была за схема. Внимание, уважаемые радиослушатели. Не могу молчать, это уже текст. Такого сценария еще не было, слушайте и внимайте, пишет автор. Сегодня в 15:24, это было где-то на днях, может быть, на этой неделе, моему папе звонят по телефону из Битуахлиуми. Звонящий мужчина на иврите называет папу по имени и спрашивает, на каком языке ему легче разговаривать. Папа отвечает, что по-русски, хотя иврит у него приличный. Телефон звонящий передал русскоговорящий, который спросил номер Теудадзеу и продолжает ли он жить в Ашдоде, на что папа сказал, что он уже 9 лет живет в Реховоте. Она сказала, что папе полагается увеличение часов метапелит. Я надеюсь, что вы все эти битухлюми и метапелит все знают, о чем речь. Иностранным гражданам это не так актуально, поэтому догадывайтесь сами. Ему полагается увеличение часов метапелит, и ему перезвонят из финансового отдела. В 15:24 это был звонок. В 16:26 папе звонит Лея Розен из финансового отдела, которая спрашивает, как папа хочет получить добавку, деньгами или часами? То есть, если ему метапелит не нужна больше часов, он может взять деньгами эту доплату. Потому что Битуах Леуми оплачивает определенное количество часов у тех, кто ухаживает за пожилыми людьми. И каждому, в зависимости от его физического состояния, полагается такое-то энное количество часов, которые оплачивает Битуах Леуми. Так вот, спрашивают, деньгами или часами? На что папа ответил, что деньгами давайте. А Лея на это ответила, что папа должен заполнить декларацию, которую они пришлют по почте, и уточнила адрес. То есть они уже знают его номер Теудадзеу и уже адрес. Обратите внимание, это я от себя добавляю. Папа поинтересовался, почему они не присылают по мейлу, на что она ответила, что им нужна декларация в бумажном виде. И еще попросила телефон, как она выразилась, доверенного лица. Папа дал мой телефон, пишет автор этого поста. И с этого момента начался детектив. Этот разговор был в 16:26. В 16:33... пишет автор, у меня раздается звонок, я была в магазине и ответила. Какой-то парень говорит, что книга, которую я заказывала, готова. И спросил, я спросила, какая же это книга? Ответ «Война и мир». Я понимаю, что это мошенник, и еще и поиздевалась над ним. А он мне говорит, а, вы Кристина, ой, наверное, я ошибся номером. В 16:41 папе звонит Женя, неизвестный. То есть с моего номера телефона. То есть Женя, это она, Евгений Эпштейн. То есть его дочь звонит папе, своему папе, и говорит с моего номера телефона и с моим голосом, и говорит, что ему сейчас позвонит Лея из Битуах Леуми, чтобы заполнить декларацию, чтобы папа ответил на вопросы. В 16:44 все развивается очень быстро, как вы видите. Звонит Лея, которая вновь заводит разговор о декларации и говорит, что они обязаны застраховать наличные деньги, которые есть дома. Тут, наконец, у папы появились сомнения. Он ответил, что он современный человек и наличными не пользуется. Лея пообещала через неделю прислать декларацию. «Когда я вернулась домой, — пишет Евгений Эпштейн, — папа попросил меня объяснить, что точно это Лея хотела. Можно представить его лицо, когда выяснил, что я ни с какой Леей не разговаривала. Вот такая длинная история, но вдруг. Будьте бдительны, — пишет автор. Ну, я добавил, господа, от себя к этому посту, который поставил в Фейсбуке, что как только вам говорят, что вам, кто-то с вами говорит, и вы не знаете, сомнения, а может быть, да, а может быть, это Битуах Леуми или еще кто-то. Но как только этот человек говорит вам, что им нужно застраховать ваши наличные деньги, а обычно, что значит дальше следует? Вы должны передать наличные деньги, они отвезут, запишут номера купюр, застрахуют, и потом вам обратно отдадут. Ага, отдадут. Значит, как только говорят, надо застраховать наличные деньги, написал я, хранящиеся дома, у вас должен взметнуться красный флаг, загореться красной лампочкой и упасть осимон. В этот момент вы можете посылать этих людей туда, куда считаете нужным. Расскажите еще раз вашим пожилым родственникам, родителям, знакомым, что даже звонок голосом их дочери или сына ничего не означает. Сегодня мошенники могут запросто это подделать. Для этого они должны позвонить вам, поговорить с вами немножко, а потом смоделируют ваш голос так, как им это нужно. То, что было с Женей после звонка. Книга ваша готова. Какая книга? «Война и мир». Немножко поговорили, все, голос есть. Образец голоса есть. Так что, внимание, будьте бдительны, уважаемые радиослушатели. Возвращаемся к вашим посланиям. Валентин написал. Да, Павел, мама знает, что такое мазальтов. Она еще знает «Адмэвэ из Рим». А я, ну, это мама Валентина, которая живет в Гомеле, которую в этом году не смог поехать поздравить с днем рождения. Я пожелал ей в этом году прилететь сюда. Вот вернется ваш коллега Сава, я его расспрошу, насколько это возможно. Ну, почему? Ну, Сава полетел и вернется. Все, почему невозможно? Возможно. До 22-го года мы летали друг к другу часто, быстро и дешево. Самолет в Киев, и там 5 часов на поезде. Сейчас даже не верится, что были такие времена. То есть до Гомеля добирались из Киева на поезде за 5 часов. До 22-го года. Так, это был Facebook. Я возвращаюсь в WhatsApp. Павел Михайлович, хочу поздравить своего старшего сына Йонатана. У него сегодня присяга. Через 2 недели после Тиранута идет служить по своей специальности в Шмоне Матаем. 8200. Я им очень горжусь. Папа Миша. Слушайте, я всегда говорил... Родители обычно приглашают на принятие присяги. И обычно после родителей, после церемонии, трибуны вытирают от слез, которые проливают родители, слезы умиления, которые говорят, как их видят, как их вот мальчик или девочка, которые недавно вот они на руках, в попку его целовали, и в садик он ходил в школу, сейчас дает присягу в военной форме на верность этому государству. И ты понимаешь, как ты врастаешь корнями

0: я намерен совершить завтра, а именно сделать прививку от герпеса. Герпес ведь, правильно? Не герпес, герпес. Чего я всем советую, особенно если вам более 65 лет. Счастливчик. Слушайте, мне недавно одна моя знакомая, которая врач, сказала, ты делал прививку от гриппа? Я говорю, да нет, я никогда не делал, не делал. Она говорит, я тебе советую, сделай. Ничего такого, меньше будешь простужаться. Ты уже не такой молодой, как сколько-то лет тому назад. Возьми, сделай прививку, ничего страшного, от гриппа. Но счастливчик, его надо герпеса делать. У меня в Цевите есть женщина по имени Мати. Может, она Матильда, Валентин? Вы у меня спрашиваете, Валентин? Подойдите к Мати, зажмите ее в углу и скажи, какое твое полное имя? И не выпускайте, пока она не расколется. Дмитрий, здравствуйте, ПМ. Вчера добрался до рекомендованного вами фильма «Проект Конец света». Что ж, если даже инопланетянин понял смысл и цену человеческой жизни, то, может, и мы, люди, когда-нибудь начнем ее ценить. Спасибо вам за несложную рабочую неделю. Всем мира, Дмитрий. Ну, уважаемый Дмитрий, если быть честным, то этот фильм рекомендовал наш радиослушатель. Я просто поддержал, хотел вам рассказать все, о чем он кончается, но не стал спойлерить. Это новый фильм с Райаном Гослингом. Сейчас идет в кино, и, ну, некоторые могут достать его и не в кино, как я понимаю. Аншель! Уважаемый Аншель, вот я вам что хочу сегодня сказать. Прежде чем я включу ваше сообщение в эфир, во-первых, я надеюсь, что вы их слушаете. Не только отправляете нам, но и слушаете. Если вы меня сейчас слышите, я хочу вам предложить. Следующие ваши сообщения будут в воскресенье, как я понимаю. Бейзрат Ашем. Попробуйте один раз записать не заранее подготовленное сообщение, а импровизацию. Наметьте себе темы, на которые вы хотите нам сказать, и поговорите, потому что у нас впечатление, что вы с листа нам пишете. Это хорошо, это как бы я воспринимаю с уважением, что вы серьезно относитесь к сообщению, которое вы отправляете в эфир. Но попробуйте один раз просто симпровизировать. Ну, не важно, что вы там, может быть, будете экать, шмекать и так далее. Ничего страшного. Но от себя. Вот наметьте, я хочу... Сегодня я напишу, расскажу в ПМ об этом, об этом, об этом. Включайте телефон и записывайте сходу с импровизацией. Может быть, у вас получится. Это будет более, как бы, более живое, более человеческое послание. Мне кажется. Попробуйте, я вам предлагаю попробовать. А пока слушаем сегодняшнее сообщение Аншеля. Опа, а я не все кнопки нажал, и ничего мы не услышим. А сейчас услышим.
1: Шалом. Поражаю соболезнования семье погибшей военнослужащей. Вечная слава героям Израиля. После кровавого навета на Израиль политической проститутки Гутерреша и молчаливого одобрения трусливой Европы, я все больше понимаю стремление еврейской молодежи сплотиться вокруг лидера религиозного сионизма, массово вступая в его ряды, и на судьбоносных выборах значительно увеличить количество депутатских мандатов, обеспечив полную победу правого лагеря. Добро обязательно побеждает зло. Я очень рад за боевого генерала Романа Гофмана, который уже практически принимает дела от уходящего руководителя Моссада. Пожелаем ему успехов на очень ответственном посту. А любителям большого тенниса напоминаю, что уже проходят соревнования Ролан-Гаррос. Впереди очень интересные матчи. Желаю всем приятных выходных. Зай гизунд, агутер шабас ликулям. Будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Ну, я подтверждаю, что теннис на самом деле большой. Идет турнир Ролан-Гаррос. Второй в году турнир Большого шлема. Теперь, ну, чем ближе к выборам, тем, наверное, больше будет у нас призывов голосовать за того или за другого. Я напоминаю, господа, что когда мы говорим о политике, эти разговоры наверняка участятся, то моя позиция такая. Если вы будете хвалить какого-то политика, я буду говорить его отрицательные стороны. А если вы будете говорить отрицательные стороны, я буду говорить его положительные стороны. Некоторые, кстати, в прошлых выборах пользовались, писали специально что-то отрицательное, чтобы я говорил положительное. То есть пытались обдурить ведущего, что несложно. Теперь по поводу Романа Гофмана. Ну, там остался последний заусенец связанные с богатством и юридическим советником правительства,

чтобы полностью окончательно можно сказать, что Роман Гофман — командир Моссада. Кстати, Гофман сказал по поводу Дади Борнео, уходящего в отставку, что тот нанес ему ущерб на международном уровне, и некоторые его знакомые, друзья, коллеги в других странах немножко от него отдалились. От Гофмана. Тем, что Дади Борнео говорил, что Гофман, по его мнению, не может возглавлять Моссад. Такая ситуация была с этим связана. Аншель, я надеюсь, что вы услышите мою просьбу по поводу воскресенья, и мы услышим ваше импровизационное сообщение к нам в начале следующей недели. Павел, что делать с отпуском? Германия ждет, а потом Швейцария. Как долететь? Курс сейчас отличный, валют. Как? Ну, у нас же все летает. Наши израильские компании летают. Вперед. Что значит, как долететь? Покупайте билеты, летите. Сейчас полно людей летают, куда хотят. У меня друзья вернулись из Польши. Были в юго-восточной Польше. Классное путешествие, погода шикарная, зелень. Вау-вау-вау. Что значит, как долететь? Покупайте билет и летите. Здравствуйте, Павел Михайлович, здравствуйте всем. Вы забыли добавить, что голова и сердце должны работать вместе. А то россияне уже выбирали то сердцем, то головой. Кузя. Душ из воды, перье или после душа? Ну ладно, Кузя, не издевайтесь над продуктами. С малознакомыми, может быть, вам названиями. Голова и сердце не должны работать вместе. Уважаемый Кузя, это идеальная ситуация, когда и голова, и сердце говорят человеку вместе, он прислушивается к сердцу, оно говорит, поступай так-то, потом, да, так, ладно, я тебя послушал, сейчас, что голова говорит, она говорит, я согласна с сердцем, поступай так же, тогда идеально, но это далеко не всегда бывает, иногда сердце говорит одно, а голова говорит другое, и задача человека, как существа думающего и сомневающегося, выбрать правильный месседж от того или другого части твоего организма. От той или другой части. Да, Павел, хороший совет по поводу пойти в четверг вечером куда-то и впереди выходные. Так мы это используем. Вечером сегодня идем на концерт в Кирьят-Гате в нашем. Концерт, связанный с 8 марта. То есть, так как в марте у нас, к сожалению, была война с Ираном, то этот концерт перенесли на сегодня, с уважением, Галина. Отлично, Галина, отлично. Вперед. Те, кто не знает, куда пойти, идите в кино на фильм «Майкл». Про Майкла Джексона. Получите удовольствие. Здравствуйте всем. Лучший день — это вторник. Маккаби Тель-Авив завоевали Кубок Израиля по футболу. И жду с нетерпением матч по хоккею между Канадой и США. С уважением, Женя Ашкелон. Ой! Это я на часы посмотрел, извините. Я иногда увлекаюсь, забываю посмотреть на часы, а надо смотреть. Давайте так. Есть сейчас дуэтная песня Йорама Гаона и Сублиминал. Называется «Лё Аафти Дай». То есть «Я недостаточно любил в жизни». Причем Йорам Гаон 86 лет, а Сублиминал, по-моему, лет 45. Но когда я проверял его возраст, я его так и не нашел. Думаю, ну ладно, черт с ним, примерно 45. Я увидел, что мне написал, что такое Сублиминал вообще. Это, он пишет, аудиозаписи с позитивными утверждениями, замаскированные под звуки природы, дождя или музыку. Вот эти аудиозаписи и Йорам Гаон сейчас нам исполнят в песню, которая называется «Лё Гафти Дай» в дуэте.

0: Позывные загадки прозвучали. Значит, сейчас будет загадка. Уважаемые радиослушатели, в 1986 году министр связи государства Израиль Амнон Рубинштейн позвонил премьер-министру государства Израиль Шимону Пересу. Я говорю, что этот звонок вошел в историю нашей страны. А вы мне скажите, почему, чем, как и почему? И откуда я такое взял? Ответы ваши, варианты, мы принимаем только по телефону. 07-5-2-8-9-1. Только по телефону, обратите внимание. 07-5-2-8-9-1. Министр связи Амнон Рубинштейн позвонил премьер-министру в 86-м году. Чего это я так обозначил этот телефонный разговор? Скажите мне, пожалуйста. ПМ, я раз в три года так попадаю на штраф, пишет нам охотник из Афулы. Не повезло. Стоянка от супермаркета была платная 30 лет. У нас в Афуле ликвидировали одного эфиопа. Заложили механизм с бомбой и бум. Нет человека. Убрали конкурента на главу мэр города. Вот так у нас в городе такие события. Охотник нам сообщает о том, что происходит в Афуле. Еду пить пиво. Спартак чемпион. Это заклинатель Кураги, который написал, что у него главное событие этой недели – это запой. Это были фейсбучные сообщения. Я возвращаюсь в WhatsApp. Поздравляю Дашу Достоевскую с днем рождения. Всех благ и женского счастья до 120. А чем женское счастье отличается от мужского? Кто-нибудь знает? Я нет. Поздравляю Дашу. Я добрая. Мое личное счастье. У меня родилась правнучка. Она чудо. Подписи нету. Но я вас все равно поздравляю. А Даши Достоевской вам спасибо за поздравление. Всем привет и позитива. У меня на этой неделе сняли аресты со счетов. Вот какая маленькая, но радость будет. Это не маленькая радость, Боря. Это большая радость. Тем более я не знаю, сколько у вас там денег было на счетах. Я вас поздравляю. Вы теперь свободный человек. Можете пользоваться своими счетами. Здравствуйте, Павел Михайлович. Как найти вас на Facebook? Марина. Павел Маргулян. По-моему, я там называюсь, да? По-русски, что ли? Да, Павел Маргулян. Да, вот. Все очень просто. Добрый день, Павел. С интересом слушал историю про битовых Люми. Вы практически рассказали про мою историю, но только я, немного поигравшись, сообщил, что я еще недостаточно молод для пособия, и у меня никогда не было часов метапелет. Меня послали. С уважением, Виктор Печатник. Добрый день, Павел Михайлович. Мои соболезнования по поводу гибели нашей Машахит Таш. Зихроноли брыкает. По поводу гибели нашей солдатки. Второе. Это Лопух пишет. Павел Михайлович, когда вам приносят текст рекламы, вы до этого репетируете перед зеркалом, размахивая руками, делаете изящные па, ну и так далее. Просто интересно. Лопух. Опять вторая часть вашего сообщения – глупость. Так же, как и вчера, ваши сообщения были глупость. И второе ваше сообщение, которое вы прислали, глупость, и читать я его не буду. Я надеюсь, что когда-нибудь вы станете серьезным автором сообщений. Сергей, у моря, у членов нашей семьи есть секретный номер. Когда кто-либо звонит, мы спрашиваем, скажи секретный номер. И сразу видно, кто звонит. Опа! Неплохое решение. А что вы нам не прислали этот секретный номер? Я бы его объявил в эфире, Сергей Умарев. Дед Изя, а еще у меня рекомендация. Для тех, кто любит фильмы типа «Звездных войн», те, кто знает, кто такая Сигарни Уивер из фильма «Чужой», для тех, кто смотрит фильмы в стиле космический вестерн, я в их числе рекомендую фильм «Мандалорец и Грогу». Отличная космическая стрелялка. Уже идет в наших кинотеатрах. Есть сеансы на русском языке. Дед Изя. Это очередной фильм из серии «Звездных войн», насколько я знаю. Да, идет в наших кинотеатрах. Я считаю, что такие фильмы надо смотреть в кино. Ни в телевизоре, ни на экране компьютера, ни тем более в телефоне. В кино надо идти на такие вещи. Тем более, вон дед Изя говорит, что есть сеансы на русском. Андрей Палыч, привет. Как все закрутили мошенники? Я бы купился. Пишет нам Андрей Фула. Кстати, что за непонятки с аналоговым радио? Два дня работает, потом вообще не работает. Ну, у нас чинили антенну. Сейчас все должно быть, должно работать. У нас есть звонок, да? Всего один?
1: Да, добрый день.
0: Здравствуйте. Алло? Да, здравствуйте.
1: Добрый день, это Олег.
0: Слушаем вас, Олег.
1: Да, значит, я думаю, что это был первый телефон по мобильной связи.
0: Олег, вы скажите мне вот честно, вот так вот по опыту вашему жизненному, вы всегда так правильно думаете в жизни? Или иногда ошибаетесь?
1: Ну, вообще-то я в прошлой жизни был тоже связист немного, поэтому, наверное, правильно.
0: Слушайте, а вот можете сказать, как вы догадались?
1: Ну, по годам, получается, министр связи, ну, все сходится, как будто телефон.
0: Олег,
1: вас... Че он вдруг ему просто звонит, что... Просто сказать, да, здрасте,
0: да, да. Шимон,
1: открываем Перес. Первое радио в Израиле.
0: Нет, оно открылось несколько позже, первое радио в Израиле.
1: Я знаю.
0: Олег, смотрите, это вы совершенно правильно пошли логическим путем, дедуктивным методом. Вас что, где, когда, никогда не приглашали?
1: Пока нет.
0: Окей.
1: Но я надеюсь, что...
0: После этого разговора вас пригласят. Нас спросят, где этот Олег, дайте нам его. Значит, ключевая информация. 86-й год. И министр связи,
1: да,
0: позвонил. Конечно, это был первый телефон по мобильной связи в Израиле. Первый звонок. Министр связи Амнон Рубинштейн позвонил Шимону Пересу и сказал: «Мар Перес, они меткашер лахами телефон наяд». Вау! Революция! Олег, правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
1: Ну, давайте пусть будет это Альбана Верамина Пауэр «Феличита».
0: Будут после рекламы короткой. Спасибо вам большое, вам хорошего дня и выходных. Всего доброго. Бай-бай.
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35. В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циона, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Мави Глави. Гамарчоба.
2: Реклама.
5: Первое радио.

0: выполнили заявку нашего радиослушателя Альбана Рамина Пауэр, Фели Читам, главный хит этого дуэта. Читаю сообщение. Время для сообщений, кстати, уже прошло. Все, господа. Женское счастье, сапоги от Прада. Ну, а больше ничего не надо. Дашу Достоевскую с днем рождения, сержант. Это он стихи написал. Вы думаете, да? Сапоги от Прада? Ну, может быть, не знаю. Леон написал: «Привет всем. Мне несколько раз звонили с битовых Леоми и на русском, и на иврите. Предлагали увеличение часов для метапеллет. Мошенники». Игорь прислал голосовое сообщение. Слушаем.
1: Гоша 68. Добрый день всем и тебе, Павел. Кстати, мне сегодня тоже позвонили где-то в 11 часов. Парень на иврите, потом перешел на русский. По поводу битуах Леуми и помощь там где-то по 60 шекелей, если вы хотите, я вам расскажу. Я сказал, вы знаете, я молодой, и мне битуах Леуми пока не нужен, и все нормально. Он сказал, ну, слегка, и положил трубку.
0: Слушайте, мне бы интересно было с ними поговорить. Я понимаю, что пока я буду говорить, они снимут мой голос с телефона. Ну, послушать, чтобы они мне предложили. В какой момент я определил бы, что вот все, надо заканчивать разговор. Ира, а Гутерреш в курсе, что он политическая проститутка? Надо в глаза сказать, нам терять уже нечего. Это по поводу Аншеля, да? ООН внесла Израиль в черный список стран, совершающих сексуальное насилие в военное время. Вот так вот. ООН. Марк 1, ты часто осуждаешь кровавую бойну, происходящую уже более 4 лет в центре Европы. И это справедливо. Но почему-то имя того, кто затеял агрессию против суверенного государства, у тебя под запретом. Так же, как имена тех, кто затеял недостаточно подготовленную войну с Ираном, или кто украл Мадуро, кому никак не могут предъявить обвинение. Согласен, что Мадуро мерзкая личность, но вооруженный захват в его же стране, похоже, был незаконным. Имена мировых лидеров, идиотов должны быть на слуху, чтобы люди погружались в тему их проделок. Или ты, сынок, боишься, что твое имя будет в списке иноагентов или экстремистов, а тебе вдруг надо будет поехать в одну северную страну? А? Уважаемый Марк, я боюсь в отношениях с вами только одного, что мне не удастся убедить вас оставить тему Трампов, Путина, Нетаньяху в покое, которое, что я предлагал вам сделать уже много раз, а вы никак. Вы опять к ней вернулись. Привычка — вторая натура. Меня не могут объявить иноагентом, я не гражданин той страны. Так что не волнуйтесь. Так, дальше. Вацлав недавно узнал, что нам в СССР ставили эти страшные серые пломбы образца 1890 года, и нерв удаляли после поставленного кое-как без мышьяка, без обезболивающего. Это я про бесплатную медицину. Уж не такая она была бесплатная. Такую страну про многоточие ли? Привет, ПМ, и всем шаббат шалом, Наташа. Прислала фотографию чего? А, это про сублиминал, что ему 46 лет. Ну, я сказал 45 примерно. На. Привет всем, я на Кох. В 93-м году под Харьковом в еврейском лагере мы каждое утро делали зарядку под песню «Одлё агавти дай». Серьезно? Мне тоже кажется, что это старая песня Йорама Гаона, просто сейчас они ее исполнили по-новому, усилив ее сублиминалом. Короткая реклама сейчас.
2: Реклама. Махсаны Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаны Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаны Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхалатарбут. Билеты на showman.co.il. Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. «Центркар Азур».
2: Только в «Махсаны Кашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.
0: Времени мало, надо успеть прочитать сообщения, которые пришли. Павел Шалом. Думала, какое же событие самое важное? Это... то, о чем я вас спросил сегодня. А то, что мы свою собаку с проблемами поведения ведем на групповую встречу таких же проблемных собак и их хозяев, не зная, что из этого выйдет. А то мы с ней уже 4-й год боремся, как-то с трудом идет. Гекса, всем хороших выходных. Ну что, ну я вам желаю успеха, да, может быть, поможет эта встреча. Я первый раз слышу, что есть встреча собак с проблемным поведением. Но мало ли, я много чего не знаю. Наша слушательница, которая поздравляла Дашу Достоевскую с днем рождения, не подписалась. А, она сказала: «Я добрый, я думал, что это вы просто про свой характер. Это, оказывается, ваша подпись. Я не обратил внимания, ну что, ну тормоз, я тормоз, что добрый вы написали с большой буквы. Моя подпись добрая. Извините, я вам предъявил претензию». Вон он идет, вон он идет, Офер Вайнштейн. Музыкальный редактор Лева Медина. Знаете, что он сделал? Это вдогонку о мошенниках. Я к нему прихожу в комнату. Он меня сфотографировал. Что-то там покопошился в телефоне. И прислал мне видео. Короткое, 10 секунд, 15 секунд. В котором так, в его комнату музыкального редактора Лева Медина входит белый осел с клоунским колпаком на голове. Я выхожу из-под двери, вижу этого осла и сажусь на него. Представляете? Это то, что делает искусственный интеллект сегодня. Представляете, сколько таких вещей будет использовано в преддверии выборов в этом году? Как нас будут дурачить разные политики? Надо быть не только в отношении мошенников, но и в отношении политиков очень осторожными, господа. Будут присылать там что угодно вообще. Кстати, кто спрашивал, Марина, по поводу моей страницы в Фейсбуке. Марина, у меня, к сожалению, постоянно приходят просьбы дружбы, а я вот вчера нажал, а мне Цукерберг говорит: «А ты не можешь больше, у тебя 5000 френдов, не можешь больше». Я говорю: «Ну хотя бы, ну еще». Он говорит: «Нет, нет, больше не можешь». Тогда только follow, только вот следовать за. Тоже будете видеть все, что я пишу. Я иногда чищу, захожу, но это занимает время. Надо найти френдов, которые вроде бы френды, но никогда ничем себя не проявляли. Я думаю, ну что с ними делать? Я их зачеркиваю, чтобы дать возможность другим людям зафрендиться с ними. Марина написала спасибо, которая спрашивала про Facebook. Батька Махно написал: «Добрый день, уважаемый Павел Михайлович и радиослушатели. События этой недели — это возвращение в Израиль. Этот момент, когда самолет приземляется на Святой Земле, невозможно заменить ничем на свете. По скриптум, на прошлой неделе мама моего товарища вот так обманули. Она пошла в банк, сняла и отдала мошенникам 81 тысячу шекелей. Звонили голосом сына, выяснили, что его нет дома. Звонил курьер с доставкой пиццы. Убедившись, что сына нет дома, обработали бабушку-старушку. Насчет секретного номера и кодов, телефоны взламывают, прослушивают разговоры, на основании услышанного вырабатывают схему обмен». Я не думаю, что взламывают, это уже должно быть вообще специалисты. Вам звонят и записывают ваш голос, и на основе его моделируют то, что им надо. Значит, господа, да, когда маму вашего товарища обманули на 81 тысячу шекелей, я частично обвиняю в этом вашего товарища. Он недостаточно обработал свою маму, не предупредил ее, чтобы она ни в коем случае никогда этого не делала. И поэтому напоминаю, что если у вас вот есть пожилые совсем люди, которых легко обмануть, да еще вашим голосом позвонят, если это ваши родственники, поговорите с ними еще раз. 81 тысячу человек. Представляете, можно, извините за выражение, пожилого человека такой комбинации можно в могилу свести. Он там всю жизнь, может быть, копил, бам, и нету денег. А меня не прочитали. Как-то я вас не прочитал, я вас читал. Вы написали, что делать с отпуском. Германия ждет, потом Швейцария, как долететь. Курс сейчас отличный, валют. Я целый монолог сказал, что значит, как долететь. Покупайте билеты, летите. Все, кто хочет, сейчас летает. Что значит, я вас не прочитал? Обидно, понимаешь? Не читал я его. Читал я вас. Так. Я проверяю почту. По-моему, я все прочитал теперь. Теперь можно выходить на завершение программы. Когда был день рождения у Леонида Бортковича из Песняров? Вчера или позавчера? Ну, недавно. Я об этом не забыл. Всем спасибо за внимание, уважаемые радиослушатели. Желаю хорошего окончания недели. Шаббат шалом. Встречайте Беленьку и Кричевского с итогами этой недели. Бай-бай.
4: Письма, письма лично на

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
1: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
0: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави, Камарчоба.
5: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Житель Хулона признал связь с иранскими агентами. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», государство и 27-летний Таль Амрам, житель Хулона, заключили досудебную сделку, включающую в себя признание обвинения в связи с иранскими агентами и выполнении их заданий. Согласно исправленному обвинительному заключению, представленному в окружной суд в Тель-Авиве, Амрам связался с лицами, действующими от имени Ирана, снял для них видео из окна своей квартиры, обсуждал распыление граффити и, как утверждается, присутствовал при сжигании обмундирования Цааля. В рамках сделки с обвинением Амрам признает все факты, изложенные в обвинительном акте, и будет осужден по предъявленным ему обвинениям. Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багири Кани провел в Москве переговоры с министром обороны, действующей в Афганистане администрации террористической группировки «Талибан» Мухаммадом Якубом Моджахедом. Согласно сообщениям иранских СМИ, Багири Кани заявил собеседнику, что Израиль и США – общий враг государств региона, и иностранное вмешательство – главная причина нестабильности. Мухаммад Якуб подчеркнул, что Афганистан никогда не был для Ирана источником угрозы, и талибы подтвердили это во время американо-израильских ударов. Днем ранее на проходящем в Подмосковье международном форуме по безопасности было подписано соглашение о российско-афганском военно-техническом сотрудничестве. Его содержание официально не раскрывается. Прокуратура подала в Центральный окружной суд обвинительное заключение против жителя Петахтиквы, обвиняемого в совершении тяжких сексуальных преступлений в отношении своей 5-летней дочери. Согласно обвинительному заключению, отец насиловал дочь и совершал над ней непристойные действия более года, документируя свои действия на камеру смартфоном. После съемки он отправлял некоторые записи другому человеку в Телеграме и обсуждал с другими сексуальное насилие над несовершеннолетними. Этот мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, которая была беззащитна перед ним и являлась зависимой от него как член семьи, в использовании тела несовершеннолетней для создания непристойных изображений, а также в хранении и распространении непристойных материалов с изображением несовершеннолетней. В США вручили премии Эмми за новостные выпуски и документальные проекты. В этом году главной темой премии стал палестино-израильский конфликт. Репортажи и материалы о нем получили награды в 7 категориях. Награды получили CNN, NBC News, CBS News, Guardian и Аль-Джазира. В категории «Выдающийся специальный новостной репортаж» победил проект «Дети Газа», созданный ABC News Live и ABC News Studios. Guardian победил в категории «Выдающееся продолжительное освещение событий, длинный формат» за проект «Вдоль зеленой линии», посвященный жизни израильтян и палестинцев вдоль линии перемирия 1949 года. CBS News получил Эмми в категории «Выдающийся репортаж о срочных новостях. Короткий формат» благодаря материалу «Война в Газе. Программа 60 минут». CNN победил в категории «Выдающийся интервью. Короткий формат» за интервью Джереми Даймонда с представителем Хамаса о страданиях мирных жителей в Газе. Проект «Линия разлома. Дети под огнем» получил сразу две награды в категориях «Выдающееся освещение войны или вооруженного конфликта» и «Выдающийся текст новостного материала». Еще одну награду получил новостной канал NBC News за проект «Снято в Газе» в категории «Выдающаяся видеожурналистика в новостях». Абсолютным триумфатором премии стал телеканал ABC News. Он получил награды в 8 категориях, включая самую престижную номинацию «Выдающаяся новостная программа в прямом эфире». Телеканал National Geographic забрал 7 наград, из которых 4 за проект «Контрабанда» с Марианной Ван Зеллер, многосерийный документальный фильм о черном рынке от наркотиков до человеческих органов. В Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Согласно сейсмологическим данным, которые опубликовало американское геологическое издание «Отчет о землетрясении», эпицентр подземных толчков находился на глубине около 95 километров, примерно в 35 километрах от чилийского города Калама. Землетрясение вызвало серьезный перебой в работе городской инфраструктуры. Как сообщило информационное агентство, в результате сейсмической активности в Калама произошли масштабные отключения электричества и полностью прекратилось водоснабжение. Помимо разрушений в жилых кварталах, стихийное бедствие затронуло и производственный сектор региона. В промышленных районах, расположенных вблизи эпицентра, зафиксированы сильные оползни, которые усложняют доступ к объектам. На данный момент информация о возможных погибших или пострадавших гражданах продолжает уточняться местными спасательными службами. Власти Чили приступили к оценке нанесенного ущерба и ликвидации последствий аварий на линиях электропередач. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме и в Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 25, на побережье Мертвого моря 32, в Бершеве и на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 29, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире детали с Марианной Беленькой и Марком Кричевским.
5: В эфире программа «Детали».
8: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Детали». Марьяна Беленькая.
9: И Марк Кричевский.
8: Марк Кричевский и Дарья Достоевская.
9: Ну, хорошо, ну дам представляешь ты, поэтому
8: Пусть будет так. Итак, друзья мои, парламентская, давайте сразу к делу, тем более большое количество новостей, ну, то, что успеем, то успеем. Парламентская комиссия по образованию вернула слово «резня». В законопроект о национальном дне памяти жертв нападения Хамаса 7 октября мы с вами уже говорили, что несколько месяцев назад этот термин убрали из названия документа по требованию канцелярии премьер-министра, но, я думаю, они поняли, что убрать из памяти 7 октября вряд ли удастся, да и общественное негодование было довольно большим. Ну и тогда родственники жертв обвинили правительство в попытке стереть историю, уйти от ответственности. Ну и тут, конечно, это как бы с одной стороны. С другой стороны, вчера, конечно, 7 октября и угрозой, что мы проголосуем за создание Государственной следственной комиссии, Харидим, конечно, занимались одним из самых мерзких вымогательств, которые я помню, хотя я помню очень много политических вымогательств. Речь идет о том, чтобы проголосовать за законопроект о субсидиях для яслей. Дело в том, что субсидии для яслей даются только тем людям, родители которых служили в армии. Но Харидим очень хитро сделали эту ситуацию. Они сделали так, что субсидии для яслей даются тем семьям, где мать работает. Отец вроде бы как и не при делах, он не служил в армии, он не работает, это вообще никого не волнует. Типа мать работает, тогда субсидия. И Харидим на самом деле, ну ладно, можно было о чем-то говорить, хотя Богац выступил категорически против этого. Но они действительно угрожали, ну, действительно, беру в кавычки, проголосовать за Государственную следственную комиссию, понимая, что это правительство не хочет этого, ну, категорически. Вот, и, в общем, своего добились. В предварительном чтении этот законопроект был проголосован. Ну, не знаю.
9: Они могут еще 100 раз отменить.
8: Еще раз. Дело в том, что в политике угрозы, давление, шантаж — это норма. Это норма. Здесь у меня нет никаких... Если у тебя есть чем и на что давить, дави.
9: Ну.
8: Но давить 7 октября, жертвами, давить тысячами смертей ради того, чтобы получить эту субсидию, ну... Тут даже мне, человеку, который нормально относится вообще к политическим вот этим играм, даже мне стало не по себе. Я так подумал, друзья. Ну и правительство, которое настолько понимает, что вот этот ореол, я не проснулся, виноваты все, было, так сказать, бгида, то есть была, ну, когда 7 октября из-за того произошло, что кто-то там кого-то предал, все, что даже Зини сказал, нет, вот это вот, они же понимают, что правда выйдет. А если они идут на это, значит, они не хотят правду. Ну, собственно, это мы и так все знали. Хорошо, друзья мои, давайте тогда вернемся к текущим событиям. И 12-й военнослужащий погиб от...
9: от прекращения огня.
8: После прекращения, да. Да-да-да, она девушка
9: вообще
8: погибла.
9: Вообще 24-я, на самом
8: деле. Девушка погибла не в Ливане, 12-я она погибла от этого.
9: После
8: от,
9: прекращения огня.
8: Но 12-я от беспилотника.
9: Нет, она 12-я после прекращения огня.
8: Разве?
9: Да,
8: а, по-моему, она 12-я беспилотника.
9: Точно,
8: ну,
9: я считаю,
8: хорошо.
9: Каждый день.
8: Хорошо, Ротем Янай погибла во время оперативной деятельности, 20 лет девушке, вот она... погибла от беспилотника Хизбаллы. В общем, ситуация такая, что Израиль как бы расширяет.
9: А, да вот только что сообщение про атаки по Бейруту, я поэтому отвлеклась.
8: По Бейруту?
9: Да, вот ждем как раз сообщение. Попытка ликвидировать боевиков Хизбаллы, но, собственно, Цахаль предупреждал, что Бейрут больше не как бы не в безопасности.
8: Потому
9: вот.
8: Что были большие удары вот по Набати и Тиру сегодня.
9: Нет, вот только вот что буквально перед нашим эфиром Хацахаль подтверждает удары по Бейруту, и вот сейчас, я думаю, в течение передачи кто будет ликвидирован, и был ли кто-то. А вот идет речь о ответственном за разведку дивизии имама Хусейна, некий Али Аль-Хисани.
8: Окей, давай о том, что происходит на северной границе.
9: Да, мы поговорим с военным аналитиком Давидом Гендельманом.
5: Детали военные.
8: Давид, здравствуйте.
9: Добрый день.
10: Добрый день.
8: Ну, во-первых, светлая память нашим павшим и скорейшего выздоровления раненым. К сожалению, их очень много, раненых. А скажите, вот то, что происходит на северной границе, на сегодняшний день, как бы вы охарактеризовали все?
10: Последние пару дней мы видели некоторое расширение действий с нашей стороны, в первую очередь авиаударов. Если позавчера было до 150 ударов, то вчера по официальным сообщениям 135. Также было расширение некоторое географически. Сначала пресс-служба армии обороны Израиля на арабском потребовала эвакуации жителей Набатии, потом Тира, потом вчера вообще потребовали эвакуации всех, кто живет южнее реки Заарани, то есть это уже расширение. Плюс сейчас действительно буквально несколько минут назад был нанесен удар в Бейруте. Подождем конкретного подтверждения, кого там ликвидировали или нет. Но в целом Бейрут в основном все еще остается за рамками. Даже если сегодня действительно была ликвидация, это не какие-то массированные удары по Дахии, которые были до так называемого прекращения огня, но частично мы видим последние два дня расширения.
9: Да, хорошо, расширение, но до какого момента можно расширять или нужно расширять, и что это в итоге даст? То есть это просто для того, чтобы расширить полосу от ударов беспилотников, либо что-то более глобальное, потому что где гарантия, мы прекратим ударять, Хизбалла опять вернется, и все начнется сначала.
10: Война — это по своей сути обмен ударами. Проблема именно в том и есть, что так называемое в кавычках прекращение огня, как оно сейчас действует, оно гораздо больше ограничивает нас, чем Хизбаллу. Хизбалла единственное, в чем себя ограничила, это в масштабах ракетных обстрелов Израиля. Действительно, ракет немного. А все остальное, что Хизбалла делает, собственно, в Южном Ливане и на самой границе, те же беспилотники и прочее, Хизбалла делает все, что она физически может. А мы могли бы делать физически гораздо больше, и в плане авиаударов особенно. Но даже с этим повышением это все еще гораздо меньше того, что мы бы могли сделать, если бы нас не связывало это в политическом плане, нас не связывало это прекращение огня.
8: Скажите, а вот опять же, я прочитал, не знаю, насколько это так, не так, может быть, и Марьяна, так сказать, прокомментирует, что нам необходимо для того, чтобы, ну, успокоить, я беру в кавычки, Хизбаллу, надо бомбить Дахию, что именно там корень зла.
9: Ну, вот и... мы это и делаем.
8: Нет,
9: сейчас,
8: нет, но это не бомбим, это все-таки какая-то такая точная ликвидация. Насколько, на ваш взгляд, вот это правильная формула, которую, я не помню, какой-то вот в Исраэль Айом написал какой-то эксперт, вот как, согласны ли вы с ней?
10: Ну, в чисто военном плане, разумеется, надо наносить удары по всем возможным военным целям противника. Как всем понятно, что центральные штабы и вообще центральное гнездо, скажем так, Хизбаллы находится именно в Дахи, в том числе и в политическом плане, в социальном плане, не только военном. Понятно, что если бы нас никто не ограничивал политически, мы бы там наносили удары, то, что называется, разрушали бы там многоэтажки. Это, в принципе, то, что мы делали до начала апреля, до вступления в силу этого прекращения огня. Единственная причина, почему мы этого не делаем сейчас, потому что Трамп навязал нам это прекращение огня в военном смысле. На самом деле, можно сказать, есть полный консенсус, что в военном смысле это то, что нужно делать. Разумеется, это не панацея, это не изменит каким-то волшебным образом войну как таковую. Но, как я уже сказал, война — это обмен ударами. Если в таком центральном нервном узле нам бить запрещают, то понятно, что в военном плане это нехорошо.
9: Я хотела спросить про беспилотники. Очень много публикаций в последнее время о новых разработках или внедрении уже имеющих разработок. Что у нас и есть, насколько реально снизить угрозу?
10: Ну, во-первых, тут надо разделять высокотехнологичные решения и простые полевые, скажем так, потому что наибольшую пользу приносит именно полевая выучка войск как таковая, то есть рассредоточение, маскировка, защитные сети, плюс с нашей стороны можно сказать, что у этих беспилотников, конкретно FPV-дронов, у них есть преимущество с нашей стороны в том, что их, если правильно подойти к вопросу, может сбивать даже солдат из личного оружие, это не баллистическая ракета из Ирана, против которой обязательно нужна система противоракетной обороны ХЭЦ, потому что иначе перехватывать нечем. Короче, нужно больше внедрять пока именно простые решения, с которыми мы тоже запоздали именно с внедрением, потому что их надо внедрять в саму армию, говорили уже не первый год. Но технологические фирмы сейчас все усиленно работают и в плане обнаружения, в плане поражения различные системы, которые должны сбивать их как микроволновым излучением, так и более простые вещи, типа установок автоматической стрельбы, которая сама захватывает цель, открывает огонь даже без особого участия человека. Короче, все, что можно, делается. Но проблема, что часть времени уже потеряна, потому что многие вещи, которые не требуют длительной разработки, можно было внедрить уже давно. Сейчас это внедряется прямо на ходу, прямо с колес, то есть это время потеряно. Но технологическая компания, что можно сделать.
8: Окей, ну и давайте, наверное, про газу, потому что я потом с Марьяной хочу обсудить ситуацию, которая сложилась в Газе, но с вами про военные вот вещи, которые уничтожают одного военного руководителя Хамаса за другим, уже там за последние там пару дней четырех на самом деле убили. Насколько, на ваш взгляд, это в военном смысле слова имеет решающее значение, потому что мы видели за все это время огромное количество убиенных, так сказать, военных лидеров, где только нет, в Иране, в Ливане, в Газе. Насколько это решает, ну, скажем, стратегическую проблему?
10: Это только один компонент. Понятно, что одними ликвидациями воевать нельзя, но это необходимые элементы. В принципе, как off the record, скажем так, заметил один из представителей Совета мира израильским журналистам. Потом официально Совет мира от этого открестился, но неофициально они сказали, что ликвидация военных командиров Хамаса в принципе может считаться частью его процесса разоружения. То есть на самом деле это действительно так и есть, хотя, разумеется, вслух официально они это подтверждать не будут. То есть ликвидация командиров, которые имеют богатый оперативный и организационный, аппаратный опыт и так далее, это всегда полезно, и поэтому то, что мы сейчас это делаем, да, можно только приветствовать.
8: Давид, у тебя есть еще?
9: Нет, на самом деле нет.
8: Давид, огромное вам спасибо за участие в нашей передаче.
9: Спасибо большое.
8: Ну а мы с Марьяной идем на небольшую рекламу, а после как раз я бы хотел, чтобы мы все-таки поговорили немножко насчет сектора газа, потому что нельзя забывать о Хамасе. К сожалению, мы бы с удовольствием о нем забыли, как о страшном сне, но, к сожалению, пока это невозможно, но это уже после небольшой рекламы.
5: Программа «Детали». Реклама.
11: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
12: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. Конечно, вас ждет легкий фуршет.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
0: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама. В эфире программа «Детали».
8: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается, и я вот хотел бы, чтобы с Марьяной мы сейчас обсудили ситуацию в Газе, потому что британская Financial Times опубликовала очередное расследование, в котором раскрыло критическое состояние дел в Совете мира. Официальный финансовый фонд структуры, созданный лично по инициативе Трампа, пустует уже четвертый месяц, несмотря на публичные заверения стран-участниц, направив туда совокупно 17 миллиардов долларов, 7 миллиардов должны были выделить американцы. Короче говоря, денег нет, но вы держитесь. И вот в этой связи Израиль постепенно поддавливает вот эту желтую линию. Чуть каждый

0: и что делать с этой территорией, которая нуждается... Даже 17 миллиардов это копейки. Говорят, там минимум 60 надо хоть что-то сделать.
1: Нет, там 70 реконструкция.
0: Да, окей. Но 70 это еще чтобы 10 украсть. Я имею в виду, даже 17 миллиардов, я говорю, это не деньги для такой работы. А тут вообще денег нет, там какие-то десятки миллионов.
1: Там, да, там очень темная история. Кстати, Белый дом опроверг публикацию Financial Times, но точно непонятно, что там творится, потому что еще месяц назад то же самое Рейтер писал, что где-то 20-30 миллионов Эмираты и Марокко перевели, но это копейки, опять же, перевели не на официальный счет. В общем, там действительно денег не хватает, что этих, ну вот, технический комитет технократов никак в Газу не приедет, по одной версии, из-за того, что как раз нету денег, а в принципе, самая вероятная версия, им не на кого опираться. То есть приостановлена программа Эмиратов по...
0: И тоже нету денег, потому что все опять стоит денег.
1: Да, не, остановлена программа по подготовке полицейских.
0: А это стоит денег, извините.
1: Да. И, в общем, все подвисло, денег никто не хочет дать, потому что непрозрачно, непонятно, кто их контролировать будет, плюс непонятно, что с безопасностью. Хамас отказывается разоружаться. Кстати, представитель Хамас на следующей неделе или через неделю собирается в Москву очередной раз.
0: И что там? Ну, получается
1: так. А ничего там.
0: Люди живут в палатках.
1: Да.
0: Люди питаются гуманитарной помощью. Хамас на ней немножко зарабатывает. Ну, немножко я беру в кавычках.
1: Вот,
0: или немножко.
1: Все
0: или немножко.
1: Планы рушатся.
0: И получается, что эта ситуация... Но она же когда-нибудь очень а быстро взорвется.
1: И, в общем-то, аукнется она опять же нам, потому
0: ну,
1: что...
0: Ну, а куда
1: они...
0: она взорвется? В нашу сторону.
1: Хамас, говорят, потихоньку... как бы заново вооружается, в общем-то, собственно.
0: Хотя сейчас вооружаться, понимаешь, чтобы вооружаться, сделаться армией, тебе должны поступать катарские деньги.
1: Ну,
0: да.
1: Я думаю, они-то как раз в деньгах не...
0: Не знаю, все-таки вооружение стоит недешево, да плюс еще, когда-то, ты знаешь, когда, помнишь, когда была ситуация с Рафехом, ну, надо занимать, не надо занимать, а говорят, ну, вот, надо перекрыть вот этот вот коридор, а кто-то из генералов сказал, если вы хотите, так сказать, закрыть проблему, разберитесь с Аждотским портом, потому что железо, цемент и все шло через Аждотский порт. Я к тому, что если это им не посылать, то довольно сложно перевооружиться. Кстати, интересный момент, ты знаешь, который я прочитал? Вот эти вот ребятки, которых ликвидировали, да, они же все были дома. То есть сейчас...
1: Они перестали скрываться.
0: А с чем это связано, на твой взгляд?
1: Не знаю.
0: Что нету... Туннели уже как бы подразрушены.
1: Во-первых, нужно контролировать ситуацию. Вот с последними не знаешь, в чем там дело, но говорят, Хаддад, да, сам же нарушил свои, в общем-то, установки и предписания. Расслабился. Ну, видимо, сейчас после этой волны опять уйдут под землю. Но надо сказать, кстати, про эти ликвидации, что... Все, кто отдавал приказ по 7 октября и имели дело к разработке, все ликвидированы.
0: Ну и отлично, это прекрасно. Это, кроме там, как на начальника тыла, но говорят, он занимался более...
1: Да, он последний в военном совете, но он имел причастности.
0: Хорошо, ну и давай еще одну тему хотелось бы с тобой. Официальные лица в государствах Персидского залива заявили, не ожидают появления новых участников соглашения Авраама, вот несмотря на требования Дональда Трампа включить этот пункт в итоговый договор с Ираном, особенно, так сказать, это и Саудовская Аравия, и Пакистан сказали, да нет.
1: Ну, собственно, ничего в этом удивительного нет. Я бы удивился, если бы они сказали «да, возьмите нас скорее».
0: Ну, собственно, но до 7 октября Саудовская Аравия уже была где-то на подходе.
1: На подходе, но 7 октября все изменило, собственно, именно это стремился сделать Хамас. И сейчас они ни на каком подходе и не собираются этого делать. А уж Пакистан, который ненавидит Израиль просто лютой ненависти, население антиизраильски настроено как нигде в других местах. Тем более, говорят, что когда Трамп это сказал, опять же, если верить публикациям Axios и прочее, что когда он это сказал, это во время телеконференции прозвучало, там такая возникла мертвая пауза.
0: Да,
1: неприлично. Они просто
0: немножко...
1: не знали. Да, вот немножко.
0: А Трамп им сказал, у нас проблема на линии. Хорошо, ладно, но будем следить за развитием событий. Ты знаешь, что вот финансовая комиссия КНЕСТа, ее заседание завершилось без голосования, а они должны были дать льготы жителям Севера, но, к сожалению, вот не смогли. По одной простой причине. У жителей Севера

0: про нету на самом деле такой...
1: Лобби.
0: Лобби, лобби, и это ужасно, потому что жители Севера страдают гораздо больше на сегодняшний день, чем все остальные. А так как у них нет сильного лобби в правительстве, то, ну вот, в отличие от лобби иудеи Самарии, ну и так далее.
1: Много других лобби есть.
0: Да, ну а Север, к сожалению. Хорошо, давай, наверное, мы перейдем к теме, которая будет звучать очень-очень часто. Я имею в виду, мы же уже, можно сказать, в предвыборной кампании, хотя Кнессет пока еще, он проголосовал только в предварительном чтении за роспуск, да, но, тем не менее, вот два ролика, скажем так, один ролик и одна фотография, она обсуждается в сети очень-очень-очень, да, это естественно, ролик, так сказать, «Я выхожу из шкафа, я бибист», который мне понравился, надо сказать.
1: Он еще там перепевок столько с этого ролика. Да, и он тоже, собственно, перепевка.
0: Он мне понравился. Я не буду... Я говорю так. Мне на самом деле он был...
1: По крайней мере, я не вижу в нем ничего такого.
0: Месседж... Нет, но месседж был такой, что... ну, понятный, скажем так. Ну и другое — это вот картинка, которую сделал ИИ. Изображение, где одна половина лица принадлежит Либерману, вторая Мансуру Аббасу. Понятно, собственно, идея в чем.
1: Но... А я думаю, таких картинок с разными лицами будет все время
0: предварительной кампании много. И НДИ обратилась, так сказать. Это вот выставила Плечук. Кстати, я очень хотел, чтобы он выступил в нашем эфире, но он сказал, не о чем говорить. Я все убрал, мне говорить не о чем. Хотя мне казалось, что говорить как раз есть о чем, но не захотел его права. Мы ж как бы никого насильно в эфир гнать не можем. И о том... С чем мы столкнемся в этой предвыборной кампании?
1: С чем мы только не столкнемся?
0: Но это правда, с чем мы только не столкнемся. Так вот, с чем мы только не столкнемся в этой предвыборной кампании, я хотел бы поговорить с политконсультантом, в данном случае Александром Городницким.
2: Детали политические.
0: Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Приветствую, как дела?
0: Отлично, дела, и у меня к вам вот такой вопрос, теоретический, потому что, мне кажется, это очень важно. Скажите, естественно, избирательная кампания – это еще и креатив, это и попытка достучаться до сердец и эмоций, самое главное – эмоции избирателей, все понятно. Но где есть та красная линия, за которую нельзя перейти? Вот для меня, например, ролик «Мы выходим из шкафа, мама, папа, я бибист» – это норм. А вот то, что, так сказать, Мансур Аббас и Либерман, это, наверное, не норм. Вот как бы вы охарактеризовали, что можно, а чего нельзя? Где, я имею в виду, даже если, например, вам и не нравится этот ролик, но этот ролик легитимный, например. Вот как, объясните нам.
3: Вы знаете, в политике, в принципе, все, что касается политических кампаний, все, что не запрещено, все разрешено. И чаще всего и все, что запрещено, тоже разрешено. Это я говорю о том, что было раньше. А сейчас, когда все у нас гипертрофировано с приходом новых технологий, я имею в виду социальных сетей и так далее и тому подобное, когда каждый одиночный пользователь, он становится фактически средством массовой информации, то красных линий больше не существует вообще. То есть максимум, ну, это же не какое-то государственное или частное средство массовой информации, это телевидение, радио, там, интернет-сайт, который должен получать там какие-то разрешения от различных государственных структур, цензуры и так далее. Нет, то есть частный пользователь поднимает это все, начинает расшириваться, распространяться в сети. Ну, максимум запретят, максимум снимут, максимум кто-то подаст в суд, да, и заставят это снять. Или пару тысяч шекелей, он у тебя это через 3 месяца, может быть, когда-то отсудит. Понимаете? Поэтому в данной ситуации это даже не вопрос норм или не норм. И то, с чем мы столкнулись сейчас, вот то, о чем вы беседовали в самом начале, это даже я, ну, как я себя представляю, это детский лепет по сравнению с тем, что нас ждет в эту предвыборную кампанию.
1: А что ждет? Вот какие главные тенденции предвыборной кампании вы бы выделили с вашей точки зрения?
3: Ну, во-первых, как я уже говорил, никаких красных линий. Вообще никаких. То есть про всех можно говорить все. И в политике...
0: Я прошу прощения, Алекс, говорить или выдумывать? Потому что одно дело, например, я узнал, что вы кормите собаку, ну, например, птичьим кормом. И это правда. Это одна история. А другое дело, я сказал, что вы отравили собаку, хотя у вас ее даже не было. Это же разные истории.
3: Ну, во-первых, у меня кот.
0: Да-да-да.
3: Нет, это правда. Это во-первых. Во-вторых, вы знаете, был такой известный политтехнолог Артур Рубинштейн. И он сказал, что у него была гениальная фраза, что он сказал, давайте не будем запутывать избирателей фактами.
0: Это правда.
1: Ну, зачем лишнее, действительно.
3: Понимаете, поэтому придуманный нарратив, это тоже нарратив, и иди потом отмывайся и отмазывайся, тем более, если вы уже спрашивали про тенденции, когда теперь можно фальсифицировать с помощью искусственного интеллекта все и вся, и делать даже ролики, то есть можно даже не сделать две половинки лица Мансура Аббаса и Авигдора Либермана, это кампейн пятилетней, шестилетней давности. Сейчас можно сделать ролик, что они встречаются, обнимаются и целуются. Понимаете, и это будет выглядеть достаточно реалистично. Поэтому чем будет отличаться эта кампания от других, она будет более жесткая, она будет более грязная. Красных линий не будет от слова совсем. И, конечно, это уже мы никуда от этого не убежим, весь мир там. Это будут применяться новые технологии, как и в исследованиях, так и в манипуляции, так и, естественно, в креативе. В креативе новые технологии, они просто позволяют намного быстрее создавать контент, что очень важно во время политического кампейна, потому что политический кампейн, он проходит в очень короткий срок, и очень важно заниматься этим пинг-понгом. Кто-то диктует повестку дня, кто-то быстро должен на нее ответить. И будет действительно в этом очень сильно помогать.
0: Да, но тогда вопрос. Как отличить фейк? Вот, например, да, мы увидели, что тот же самый там Либерман и Мансур Аббас, они пляшут на свадьбе, предположим, их дети женятся, и они вместе пляшут на свадьбе. И как, а люди говорят, ну, смотрите, вот она правда. Как отличить правду от лжи?
1: А никак?
3: Ну, я не думаю, ну, до такой степени не будет, конечно, но есть очень много... скажем так, манипуляции даже, да, которые, с одной стороны, всегда самая полуправда хуже, чем ложь, понимаете? То есть если это в этом как бы и определяется такой очень высший пилотаж политтехнолога, когда ты придумываешь какую-то манипуляцию, в которую легко поверить, понимаете? В которой легко ложиться на какой-то нарратив, который, в принципе, да, я думаю, что вот это можно. Например, я вам могу привести пример. Во время последней политической кампании была придумана ситуация, что бывший какой-то там один из помощников очень дальних Виктора Либермана заявил, что Виктор Либерман чуть ли не нанял его, чтобы там убить какого-то высокопоставленного комисса такой высокопоставленного полицейского. Он, конечно, через два года этот иск был подан иск, он его проиграл, и я не знаю,
0: кто это помнит,
3: как это решился. Вот, понимаете, но это была ситуация, которая, кстати, сыграла, опять-таки, разница между менталитетом русскоязычных израильтян и не русскоязычных израильтян. В плане менталитета русскоязычных израильтян, если он русскоязычный, значит, это логично, что он хотел кого-то грохнуть, понимаете? Ну, все, это же мафия,
0: но
3: понимаете?
0: Мы ж такие.
3: Да. А в нашей ситуации, как был перевернута эта ситуация в кампании Либермана в русскоязычном секторе, это была ситуация, что опять, посмотрите, наших бьют. Ну, понимаете, да. Посмотрите опять вот эти стереотипы, которые вешают. Сегодня это Либерман, завтра это ты. Или сегодня это Либерман где-то в политике, завтра это ты на работе. Понимаете? Mm-hmm. И в данной ситуации все можно перевернуть. Но опять-таки это была фальсификация, которая была основана на каком-то стереотипе, который существует. Поэтому будет очень много всего и будет и с годами сейчас в принципе. Внедрением новых технологий будет очень-очень сложно отличать действительно ложь от... Я думаю, что у людей сейчас уже салат в голове. То есть я про это преподаю очень много.
0: Я преподаю, а салат... Так вы получаете в кулинарию так сказать, не преподаете.
3: Я пытаюсь, да. Я думаю, что это связано с кулинарией.
0: О салатах.
1: Вообще нужно преподавать нашим слушателям, зрителям, как не попасться на удочки.
0: Да невозможно не попасться. Послушай, я могу сказать так. Я в новостях постоянно. И иногда даже я... Я говорю даже, потому что когда ты постоянно в этом... Тяжело. И я такой, да нет, не может быть. Хотя, ну почему? Но я знаю, как проверять. Это очень трудно. Я понимаю, что невозможно не попасться, невозможно, так сказать, остаться чистеньким. Не получится. Алекс, огромное спасибо за...
3: Знаете, я закончу немножко с юмором. То есть была такая передача, я не помню, передача пародии на русском языке, так там была фраза: Бог с ней с правдой, дайте мне хотя бы то, во что не будет так стыдно поверить.
0: Да, кстати, хорошая фраза.
1: Спасибо вам
0: за участие в передаче.
3: Спасибо вам, счастливо.
0: Ну и вообще-то, конечно, вопросы все интерпретации. Ты знаешь, на этой неделе очень многие в оппозиции смотрели, что называется, волками на Гадия Эйзенкота, который с Моше Гафни общался, и по поводу того, что, вот знаешь, все всех подозревают, особенно в оппозиции, да и в коалиции тоже, но в оппозиции больше, потому что все-таки коалиция, это, знаешь, я всегда коалицию называю университетом, но в том плане, что когда ты поступаешь в университет, все люди хотят учить определенный предмет, но у них есть, а в школе, там, ну, кто не попадет, там, ну, случайная выборка такая. То же самое в оппозиции. Оппозиция — это случайная выборка, мы так случайно попали в оппозицию.
1: Там люди, которые вместе не сядут.
0: Да, нет, не сядут, но опять же, да.
1: Хотя, да, он собирался же, Голланд, сесть с ультраортодоксами.
0: Смотри, тут как раз вопрос, на какой основе. Вот это интересный момент. Поэтому то, что Айзенкот разговаривал с Гафни, я лично в этом не вижу никакого криминала. Другое дело, если что он им пообещал. Не знаю, на какой основе они говорили. Ну и так далее. Но просто вот то, что сразу выступили Беннет, выступил Лапид, выступил Либерман. Мне кажется, вот это говорит о том, что люди тотально друг другу не доверяют. Люди тотально друг за другом следят. И для меня, например, я очень зол на ультраортодоксальный истеблишмент, но прежде всего за то, что они не дают учиться своим детям, за то, что они не учат их основным предметам, держат их в ультрарелигиозном гетто, стены которого должны быть разрушены. И эти люди должны, я уже повторяю, должны вести вперед израильскую науку и технологии, они на это способны. Но им не дают этой возможности, не дают возможности зарабатывать нормальные деньги. Многим из них. А когда кто-то пытается вырваться из ультраортодоксального гетто, государство не только им это не помогает, наоборот, они выделяют деньги на то, чтобы эти люди их вернули в это гетто. Все как бы перевернуто. Но тем не менее, несмотря ни на что, с ними надо разговаривать, общаться и пытаться найти общий язык. Потому что, ну, а как иначе? И с арабами надо общаться.
1: Со всеми надо общаться.
0: Со всеми надо общаться, да. Хорошо, друзья мои. Давайте, наверное, пойдем на небольшую рекламу, после мы вернемся.
2: Программа «Детали». Реклама.
4: Только в «Максана и Хашмай» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
3: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама. В эфире программа «Детали».
5: Итак, друзья мои, наша программа продолжается, и мы говорили про север нашей страны, мы говорили о том, что люди там страдают от постоянных атак, но не получают от государства никакой помощи.
6: Несчастный кибуц Мизгав, где просто, ну не только он, там много,
5: много,
6: и это, конечно,
5: обещали
6: страшно.
5: 5 миллиардов на восстановление севера, а дали там 170 миллионов.
6: И выясняется, еще очень многие люди до сих пор живут в... не вернулись домой, 26 тысяч. Человек, там в Кирят-Шмоне школы пустые на следующий год. В общем,
5: вот.
6: Жутко все.
5: В общем, короче говоря, но есть еще юг. Вся эта история началась, как мы знаем, вот в Газе, на юге нашей страны. И там потихонечку жизнь восстанавливается. Это прекрасно, потому что восстановление еврейской жизни вот в таких районах — это необходимость. Это люди, которые, знаешь, вот они мне напоминают пионеры.
6: Да.
5: Но не пионеры в смысле советские, а пионеры в смысле американском смысле этого слова.
6: Ну и израильского тоже.
5: Ну и в израильском смысле этого слова. И Шавуот вернулся в Нахалёс.
6: Да, Шавуот вернулся в Нахалёс. На самом деле я плакала, когда видела кадры из этого кибуца. И мы поговорим об этом, о возвращении домой, о возвращении жизни жительной кибуца Марии Бабы.
4: Программа «Детали».
6: Маша, здравствуй.
5: Здравствуйте, Мария.
7: Добрый день, добрый день.
5: Ну, рассказывайте, на самом деле, ну, Шавуот, понятно, мы о нем поговорим. Вот как восстанавливается жизнь? Все ли вернулись? Ну, все, я имею в виду, все живые. Все ли вернулись? Или все-таки люди предпочли где-то остаться? Потому что это... Что такое кибуц и такой населенный пункт? Это уникальная комьюнити, уникальная. Вот как сегодня? Что сегодня с ним?
7: Во-первых, вы абсолютно правы, кибуц — это действительно прежде всего комьюнити людей и все, что вокруг этого. И на самом деле сейчас, на данный момент, именно у нас вернулось где-то около 80% жителей в кибуц Нахалёс. Еще кто-то, возможно, вернется в ближайшие 2-3 месяца с окончанием учебного года. Кто-то, возможно, не вернется вообще, ну, как обычно, это каждый решает для себя, потому что здесь невозможно осуждать ни в одну сторону.
6: Ну, вот я помню, мы с тобой говорили два года назад, когда была очередная годовщина 7 октября, я тебя спрашивала, вернешься ты, не вернешься, но вот ты еще тогда не знала этот ответ. Вот что для тебя определило, стало, что да, мы едем домой?
7: И я более того могу сказать, что я до сих пор не знаю ответ, если мы вернулись навсегда, потому что мы вернулись из-за большого комплекса причин, но я уже говорила это и повторю, что мы вернулись, потому что основная причина — это то, что если мы захотим уйти из кибуца, чтобы это было на наших условиях и наше решение. Не кто-то за нас решил. И уж тем более не какие-то фанатичные дядьки в тряпках. И поэтому...
5: И в шлепанцах, как сказал Нетаньяху, в шлепанцах и с калашами. Помните, он говорит?
7: Ну, в шлепанцах и с калашами, если я правильно помню, это...
6: Про Хуситу.
5: Не-не-не, он сказал, что... Не-не-не, он сказал 7 октября... зашли в шлепанцах и с калашами, это про Хамас.
7: Хорошо. В шлепанцах и с калашами убивали они как и по-настоящему, но опять же, я хочу сказать, что просто, чтобы не они решали за нас, где мы будем жить, а чтобы мы сами решали за нас, где мы будем жить.
5: Мария,
7: это основная причина.
5: Это прекрасная причина. На самом деле, это причина сильных людей. Скажите, вот опять же, естественно, вопрос о безопасности, он основной. Насколько вы сегодня чувствуете себя в безопасности, с одной стороны? Насколько сегодня вот это вот, как это, отряды самообороны восстановились? Вот как сегодня вот...
6: выглядит жизнь,
5: да, выглядит жизнь вот в этом смысле этого слова? Армия ли на месте? Вот как вы себя ощущаете сегодня? К вопросу, да.
7: Да, сопровождение соответствующее. Смотрите, это очень сложный вопрос, я даже затрудняюсь ответить на него за отведенную там, минуту времени, потому что он состоит из множества факторов. Сказать, что мы чувствуем себя абсолютно безопасно, я не могу. Я думаю, что, в принципе, почти никто в Израиле сейчас не может чувствовать себя в абсолютной безопасности. И неважно, где он живет. Сказать, что, опять же, недавно была новость, что хотели убрать армию из охраны кибуцев, конкретно из нашего кибуца. Сейчас у нас находятся силы армии небольшие, да, там сколько-то милуемников, но тем не менее они сидят на воротах, они охраняют по периметру. Какие-то силы армии есть, плюс и база, которая напротив, и, соответственно, все, кто находится внутри Газы. Вот был разговор про то, чтобы убрать тех солдат, которые находятся внутри кибуца. И это вызвало очень-очень-очень большое возмущение у жителей кибуца, включая меня. Потому что, ну, как сказать, мы все еще не ощущаем себя в моральном плане достаточно сильными, чтобы, ну, как сказать, чтобы не видеть солдат. Да, вот чтобы вот остаться без... Без вот этой хотя бы визуальной даже защиты. И просто еще слишком мало времени прошло. Опять же, я честно, вот я как Мария, я очень понимаю, что у нашей армии ограничены ресурсы, что люди уже чрезвычайно много времени находятся на резервистской службе, что просто как бы это в принципе... Если так прям смотреть со стороны, выглядит как трата ресурса. Но с другой стороны, я хочу сказать, иногда трата ресурса — это не трата, а вклад ресурса. И поставить вот этих нескольких солдат на ворота в кибуце, это значит вернуть жизнь в эти кибуцы.
5: Окей.
7: Возможно, это стоит того.
5: У меня к вам еще один вопрос, с которого я сегодня начал нашу передачу. Вы знаете, в закон о 7 октября вернули слово «тевах», «резня», которую убрали по распоряжению канцелярии, теперь опять вернули. Вот для вас это имеет значение, для тех людей, которые всю этот ужас пережили? Да, есть слово «резня» в законе о 7 октября, нету слова «резни», потому что это вызвало возмущение. Вот вы, вот даже я не как жить, вот вы как человек, который вот живет на юге, все это пережил, насколько вам вот важно, чтобы это было или чтобы это не было, какая разница?
7: Я придерживаюсь мнения, что символическое, оно зачастую гораздо сильнее, чем физическое, и символическое, оно сложнее уловить влияние, но оно влияет в очень многом, поэтому, да, это безусловно важно, что это вернули. Важно, что это вернули на законодательном уровне. Но самое важное, это было, самое показательное во всем этом, это было, когда убрали на законодательном уровне. Вот это вот было, да, то есть, когда вот, о, не-не-не-не, никакой резни не было, что вы, наоборот, там, война, воссоединение, восстановление, как это?
6: Возрождение.
7: Очень-очень помогает тем, кого убили в этот день. И это было важно, это был главный показатель. Сейчас вернули, я так думаю, к выборам готовятся. Но, тем не менее, это тоже важный показатель. Символическое поле важно. Поэтому, да, это важно.
5: Мария, огромное вам спасибо за участие в нашей передаче. Берегите себя.
6: Спасибо большое.
5: Ну и да, было бы здорово, если бы вот ваша комьюнити и другие восстановились, ну плюс-минус полном, так сказать, объеме, потому что очень важно иметь наши кибуцы вокруг вот Газы на севере. Это просто стратегические вещи, о которых надо постоянно говорить.
6: Ну, в общем,
5: говорить.
6: Это наша основа.
5: Ну да, в каком-то смысле. Спасибо вам большое.
6: Спасибо большое.
7: Спасибо вам большое, я с вами согласна, и да, надеюсь, что встанем и построим еще лучше.
5: Да, дай бог. Так. Ну и так, знаешь, перед тем, как переходить к культуре-мультуре, на заседании комиссии КНЕСТа по иностранным делам и обороне прошли дебаты вокруг нового законопроекта, который, ну, естественно, от Ликуда, который дает министрам право лишать отставных силовиков воинских званий и пенсий за клевету на армию или призывы к отказу от службы. Ну, на самом деле, тут интересные...
6: Выборы,
5: да. Но тут вообще интересный момент. Вот экс-офицер полиции Микки Леви, ну, был когда-то у меня, задал прямой вопрос. Почему министры с судимостями, включая Тамара Бен-Гвира, получают право решать судьбу ветеранов служб безопасности? И ты знаешь, это вот Ариэль Кальнер, ну, такой заднескамеечник. Тут и здесь интересный вопрос. Вот смотри. Человек отслужил в армии, там, 25 лет, честно отработал, может быть, получил ранение, ну и так далее. И потом ушел на пенсию, заработал честную пенсию.
6: Да.
5: А потом считают, что там очень жестко критикуют правительство, очень жестко, прям вот очень. И нам не нравится, что он говорит. Вот имеет ли государство, ну а политики государства, право забирать его пенсию из-за того, что он даже говорит страшные вещи. Даже страшные
6: нет,
5: вещи.
6: Нет суда, нет, здесь человек не виновен ни в чем.
5: Нет, смотри.
6: За что? Он заработал, он уже в отставке. Когда человек там, может быть, я не знаю, может быть, знаешь, нужен какой-то закон о том, что после окончания военной
5: надо
6: службы...
5: Надо помалкивать.
6: Нет, не помалкивать, там какой-то период не идти в политику.
5: А у них
6: да.
5: есть такой, только ну, он вот, маленький, он, по-моему, год или два.
6: Ну, может быть... Его...
5: Нет, я
6: ну,
5: про вот... слова. Нет, ты не идешь в политику. Вот смотри, ты генерал. Ты не идешь в политику.
6: Слушай, если ты как частное лицо это говоришь,
5: да.
6: пожалуйста, мне кажется, у нас свобода слова в стране.
5: Я вот с тобой абсолютно согласен, причем тут пенсия. Ну, при чем тут пенсия?
6: Тогда мы пойдем дальше, и этот не
5: заберем
6: имеет права,
5: пенсию,
6: и не этот
5: дом
6: права.
5: Заберем,
6: нет,
5: дом ну, заберем, дархон заберем. И все будем забирать, если вы откроете рот. Кстати, отличный закон. Предлагаю Ликуду, так сказать.
6: Он в России уже есть,
5: в России, да, в России, правда. Ну, а давайте мы сейчас не про Россию, не дай бог.
6: А про культуру.
5: А про культуру, да, в Израиле.
4: Детали культурные.
5: Влада.
6: Привет.
5: Влада, привет.
8: Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, Марьяна. Начну с фестиваля «Звуки моря», и он возвращается в Ашдод 13 июня. В амфитеатре Ашдода на крупнейшей площадке под открытым небом в Израиле состоится этот фестиваль. И, как обычно, там каждый год приезжают какие-то суперзвезды, суперхедлайнеры. Кроме того, что там выступают еще много коллективов.
5: А я знаю,
8: много.
5: Там Лобода будет.
8: Да ну, Марк!
5: А вот так, как я тебя?
8: Вы забираете мой хлеб!
5: А потому что хлеб есть вредно.
8: Я знаю.
6: В общем, это все исключительно из заботы.
5: Конечно.
8: Окей, да, Светлана Лобода будет хедлайнером в этом году, 13 июня она будет выступать в амфитеатре Ашдода в 21:00, приходите. Ну, кроме Светланы Лободы, там еще будет много коллективов, вы получите большое удовольствие, потанцуете, отвлечетесь от своих дел и как раз получите большое удовольствие. Следующее, стиляги-пати под настоящий рокобили золотого века рок-н-ролла 50-60-х от группы Ялабама Бэнд. Вы можете надеть все самое пестрое, начесать волосы и вперед.
5: Что?
8: Особенно вы, Марк, можете...
5: Что начесать?
8: Да. Ну, у кого-то они есть, Марк, тут я не виновата.
5: Я понял.
8: И да, и вперед на незабываемую вечеринку на крыше Escape Bar под открытым звездным небом 5 июня тоже в 9 часов вечера. Приходите и тоже получите
5: Скажите,
8: удовольствие.
5: Скажите, а лысые панки бывают или кто там, или стиляги лысые бывают?
8: Бывают, вы можете брови причесать.
5: Слава богу.
8: Да, с 21 по 24 июня ансамбль The European Three Tenors выступит в Израиле при участии симфонического оркестра камерной оперы и ансамбля сопрано Да, The Grand Opera Gala. В программе знаменитые дуэты и арии шедевров итальянской оперы и также произведения, которые стали классикой мировой киномузыки. Гости концерта услышат произведения Россини, Пуччини и многие другие. 21 июня аудиториум Хайфа, 23 июня Гихал Мирлитер будет решен Лицеон, 24 июня Бейта Хаяль Тель-Авив. Дальше напоминаю про концерт группы «Машина времени». Он состоится 19 июня в Гейхала Тарбут в Тель-Авиве. Билеты еще есть, так что успевайте купить. Спасибо. Дальше певец Эмин приезжает в Израиль.
6: О, боже, и даст мой.
5: Два это концерта. Кто?
8: Начинается.
6: Иди читай, ну, начинается. Иди слушай. После передачи.
8: Эмина Галаров. Один из богатейших. Это сын одного из самых богатейших людей Азербайджана. Ну, у него папа богатейший, а он певец.
5: А, папа
8: это как, знаете, как в семье. Он работает, я красивая. Вот примерно такая же ситуация.
5: Он певец, он богатейший певец. Я все понял, так и скажи, я же все понимаю.
8: Ну, очень красивый, между прочим.
5: Кто? Да. Папа?
8: Эмин.
6: Марк не оценит, он не может.
5: Я могу, я оценю мужскую красоту, я оценю.
6: Тогда все, на следующий четверг доложишь, оценил или нет.
5: Эмин, ага, Эмин.
8: А еще это будет два вечера музыки и любви. Так что точно надо приходить, чтобы ощутить это все. А, у него такая лиричная музыка, вот у него баллады про любовь,
6: а у него такое отношение к женщинам.
8: Окей, 14 июня решен Лицеон Гейхал Мирлитарбут, 15 июня в Хайфа, театр на
5: про этого красавчика, как она описывает,
8: так вот,
5: прям...
8: Размечталась.
5: Да,
8: размечталась. Следующий тоже красавчик, Антон Лирник со стольным стендапом приезжает в Израиль. Его концерт перенесся из-за военных действий, но сейчас уже все можно. Это все тот самый комик из дуэта имени Чехова. Я думаю, что вы, ну,
5: этого
8: многие
5: знаю.
8: Его знают.
5: Этого да. знаю.
8: Да, интеллектуальная половина, это можно так
5: знаю.
8: Сказать.
5: Все.
8: Да, да, решен Лицеон 8 июня, а ждет 9 июня, Хайфа 10 июня. Приходите
5: буду.
8: И послушайте.
5: Я тебя благодарю, и спасибо. Все тебя благодарят. А Эмин, да, как его?
6: Эмин, я тебе потом напомню.
5: А я понял, я просто хочу хотя бы посмотреть, кто это. Вы мне постоянно какие-то фамилии подбрасываете, которых я первый раз, или имена.
8: Мы расширяем ваш кругозор.
5: Спасибо. Марьяна Беленькая.
6: Марк Кричевский.
5: Дарья Достоевская.
6: Днем рождения, Даша.
5: 100%. С днем рождения, Даша. Ну, а мы прощаемся до следующего четверга. Всем пока.
6: До свидания.
4: Программа «Детали». Реклама.
9: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Решен Лицеон. Бен Сви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
3: «Максанай Кашмаль» отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в «Максанай Кашмаль» и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в «Максанай Кашмаль». Согласно условиям мероприятия.
10: Только в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центркар Азур».
11: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Реклама.
12: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
13: Война, это все продолжается постоянно.
14: Я буду ждать выборов.
15: Ракеты к нам летели, конечно.
16: Ракеты много куда летят.
17: А что аналитика у нас очень страдает.
12: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. Прямой ответ.
18: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
19: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
20: «Хит по радио».
21: На Первом радио.
22: Первое радио. Новости.
23: ВВС Цаля нанесли удар по цели в Бейруте. Подробнее через несколько секунд.
0: 13:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня днем ВВС ЦАЛЯ нанесли удар по цели в Бейруте. Судя по сообщению пресс-службы ЦАЛЯ, речь идет о точечном ударе по заранее определенной цели. Целью атаки стал Али Аль-Хисани, командир ракетного подразделения дивизии имама Хусейна, военизированной группировки, созданной и финансируемой иранским корпусом стражи исламской революции, которая активно используется иранским подразделением КУДС для операций против Израиля. Разрешено к публикации, что прокуратура подала в мировой суд Кириат Шмона обвинительное заключение против 54-летнего Йосефа Шували, главы Ешивы Тикона Медот. Ему инкриминируются многочисленные эпизоды половых контактов с учеником Ешивы в период с 2016 по 2021 годы с использованием глубокой психологической зависимости, возникшей в рамках отношений духовного авторитета и религиозного наставничества. По версии прокуратуры, потерпевший познакомился с Шували после армейской службы, присоединился к Ешиве, вернулся к религии, жил рядом с обвиняемым и другими учениками. В течение нескольких лет он выполнял для Шували различные поручения и помогал ему в личных и семейных делах, воспринимая его как духовного наставника с особым авторитетом. Прокуратура утверждает, что Шували использовал доверие, восхищение и зависимость ученика и представлял происходившее как часть духовной работы, имеющей религиозный смысл. Накануне парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня, президент США Дональд Трамп выступил в поддержку нынешнего главы правительства Никола Пашиняна, который проводит курс отдаления от России и сближения с Западом. «Он настоящий друг и настоящий лидер, который делает свою страну сильной, состоятельной и безопасной. Он разделяет мое видение мира и преуспевание для Армении и всего региона Южного Кавказа», пишет американский президент. Трамп напоминает о недавнем визите в Армению государственного секретаря США Марко Рубио, подписавшего несколько договоров, отметив, что соглашение открывают замечательным американским энергетическим компаниям доступ из Центральной Азии в США. Поэтому я выражаю полную поддержку Николу на перевыборах 7 июня. С его помощью мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на еще большие высоты. Сделаем Армению снова великой, добавляет американский президент. Отметим, что курс правительства Армении вызывает значительное недовольство в Москве. Вчера стало известно, что Армения получила от России письмо о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским Союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в Евросоюз ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского сотрудничества, заявляют российские власти. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Сар сделал репост публикации об открытии в Германии Центра просвещения о Холокосте. Новый образовательный центр, первый для Яд Вашем за пределами Израиля, будет создан на Каролиненплац в центре Мюнхена. Организаторы выбрали Мюнхен из-за его стратегического расположения и образовательной инфраструктуры, что делает город идеальной базой для просвещения, способной служить национальной платформой для аудитории по всей Германии и в соседних странах. Помимо этого, Яд Вашем предложил открыть филиал своего образовательного центра в Лейпциге, которые оснастят интерактивными учебными пространствами. Иерусалимский мемориал также расширит давнее партнерство с Северным Рейном-Вестфалией, чтобы превратить этот проект в общенациональную модель сотрудничества. Председатель Яд Вашем Дани Даян отметил, что по мере удаления от эпохи живых свидетелей исторически обоснованное образование становится важнее, чем когда-либо. По его словам, выбор Мюнхена, родина нацистской партии, имеет глубокое символическое значение и отражает важность противостояния этой истории там, где она началась. Федеральный министр образования Германии Карин Прин заявила, что цель центра – борьба с антисемитизмом в Европе, добавив, что многие молодые люди в стране до сих пор слишком мало знают о Шоа. Идея создания центра впервые возникла на встрече Дани Даяна с действующим на тот момент канцлером Олафом Шольцем в 2023 году. В дальнейшем инициативу поддержали сменивший его канцлер Фридрих Мерц, а также председатель организации «Друзья Яд Вашем» в Германии Кай Дикман и государственный министр культуры Вольфрам Ваймер. Проекту также оказали содействие премьер-министры Саксонии Михаэль Кречмар и Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст. Ожидается, что образовательный центр в Мюнхене откроется в течение 3 лет. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможно, моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме в Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве в Ашкелоне в Аждоде 25, на побережье Мертвого моря 32, в Бершеве на Голландских высотах, в Твери на побережье озера Кинерет 29, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Екатерина Вергунова.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

0: 19:08 в студии Первого радио. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Тут же нахожусь и я. Я это Екатерина Вергунова. Снова у микрофона и проведу вместе с вами эти два часа ближайшие. Разумеется, по традиции приглашаю всех и каждого в наше и только наше музыкальное свидание. Есть плейлист, я его вижу, он прекрасен. И мы будем с вами по традиции перешептываться, переписываться посредством нашего WhatsApp, номер которого и в этом часе тоже не изменился. 05-420-70-800. Готовимся к выходным. Вспоминаем, что тяпница уже на носу. Затем придет субботница, ну и мы с вами должны максимально поднять друг другу настроение. Разумеется, есть тема, она у меня всплыла сегодня с утра, с самого утра, когда мы с коллегами обсуждали, что же приготовить вкусного на эти выходные. Вдруг у нас кулинарная тема возникла. Ну и вышла эта вся тема в спор. Спор возник на теме супа. Да, обычный суп. И, разумеется, я бы хотела узнать, что у вас с этой темой происходит в ваших семьях, в ваших домах, как ваша семья сейчас относится к супу на обед, например. У вас это святая традиция, варите и едите регулярно, или вы считаете, что это полный пережиток прошлого, почти никогда не готовите, ну или готовите редко. Будем переписываться, напомню только одно правило. Мы отменяем все правила. Можно присылать сколько угодно ватсапесок, можно писать на любую тему, присылать фотографии и вообще делать, что хотите. Всем привет.
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.

композиция под названием «Ты мой человек», я считаю, должна быть посвящена всем нашим радиослушателям, всем, кто сейчас с нами на этой волне 89.1 FM. Главное, не забывайте, первое радио всегда с тобой.

0: Уверена, что все, кто нас слушает, это действительно наши люди. А вы знали, что изначально слово «суп», про которое мы сегодня тут с утра спорим, означало «кусок хлеба»? Да, многие знают, но многие подзабыли. Да-да, древние германцы так называли сухарь, который макали в подливу, чтобы он размяк, и вот тогда это вкусненько, да? Так что, когда мама говорила или бабушка «ешь суп с хлебом», она, сама того не ведая, возвращала нас к древней этимологии этого слова. Но в русский язык слово мы знаем, что привез Петр Первый, оно быстро вытеснило привычное слово «тогда похлебка». Разумеется, эти все факты вы знаете лучше, чем я. Но я задаю вопрос, а как в вашей семье сейчас относится к супу на обед? Это святая традиция у вас? Варите и регулярно это делаете? Или это полный пережиток прошлого, почти никогда не готовите? Ну или, возможно, варите редко и предпочитаете другие блюда? Пишите 054-20-70-800, посмотрим, что получится к концу эфира.
1: Dance. Первое радио. Всегда с тобой.

0: заслужено, то первым 10 дозвонившимся будет открытие дела бесплатно. Так что звоните прямо сейчас. Звездочка 2432.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
8: Реклама.
9: When you hit me with a beat, I'm back to life.
10: Первое радио.
9: When you get up on your feet, I'm so alive.
10: Всегда с тобой.

0: Прекрасная композиция «Love me, fool me». Да, все это прекрасно, когда есть что поесть. Сегодня с вами перешептываемся на тему супа, потому что здесь с коллегами завелась на эту тему с утра. И мы разделились. Есть те, кто, да, суп, это классно, это всегда, это каждый день. И есть те, которые говорят, что, ну, слушайте, ну, может быть, еще, ну, ладно, зимой, и то очень редко. Почему фраза «ешь суп, а то желудок засохнет»? Помните такую фразу? Была же она. Преследует нас и даже во взрослой жизни. Откуда взялась эта одержимость жидким и горячим? Ну, не знаю. Давайте будем рассуждать вместе, перешептываться посредством нашего WhatsApp. Напоминаю, что сегодня мы решаем, суп — это обязательный обед или пережиток прошлого. Пытаемся узнать, как в вашей семье сейчас относится к супу на обед, например. Голосуем вы за святую традицию. Считаете это пережитком или едите, но редко? Жду ваши WhatsApp-ски на номер 054-20-70-800. Вижу, что они уже прилетают, и буквально через 3 минуты и 24 секунды перейду к вашим WhatsApp-эскам. Ну а сейчас Леонид Агудин прямо рвется, приглашает нас куда-то и говорит: пойдем со мной.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Yeah.

0: Ну что ж, пообещаем Леониду Агутину, что обязательно пойдем домой, но только после того, как закончим работать. Ну а сейчас перехожу к вашим ватсап-эскам. Напомню, вопрос очень простой. Как в вашей семье сегодня относится к супу, скажем, на обед? Голосуем вы за святую традицию, считаете это пережитком или едите, но редко? Жду ваши ватсап-эски на номер 054-20-70-800 и прихожу прямо к тем, которые уже прилетели. Итак, дед Федя с нами здесь, пишет Катя Сановна. Привет. Пришло долгое, холодное израильское лето. Никаких супов. Зато жена попросила купить все на холодец. Где логика мысли моей любимой? Дед Федя просто не понимает. Ну что ж, тоже можно помочь ему, но на самом деле, почему бы нет? Слушайте, ну если иногда хочется салат оливье летом, то да, нужно его сделать и съесть. Я так и делаю. Так что, дед Федя, пусть будет холодец. Дринька с нами здесь, это здорово. Пишет всем привет. Кушаем супы не каждый день, но довольно регулярно. Минимум раз в неделю. Зимой предпочитаем горячее, особенно харчо, солянка или томатный суп. В сильную жару предпочитаем окрошку, но только на айране. Всем удачной тяпницы желает Дринька. Ну и, разумеется, от меня лично Дринке тоже прилетает хороших выходных и тяпницы, и субботницы. Пусть все будет хорошо, тепло и мирно, самое главное. Кузя тоже с нами здесь, слышите? Ну, компашка собралась, вообще вся отличная. Пишет: здравствуйте, Катя, здравствуйте всем. Суп, крем-пюре, зеленый замороженный горошек. Опустить в кипящую воду, варить около 5 минут, чтобы разморозить. Далее в блендер его добавить сливки, сливочное масло, соль, перец по вкусу. Все это переблендерить, извините. И, о чудо, как говорится, вуаля, суп-крем готов. По желанию можно добавить немного пармезана. Почему же немного, Кузя? Пармезана мало не бывает. Неважно, какой суп, гороховый, фасолевый, пармезана мало не бывает. Добавляйте побольше, будет вкусно. Кенг тоже с нами здесь, это тоже радует и пишет 5 раз в неделю. Причем это только суп или борщ. Иногда рассольник с кусочком хлеба. Кстати, это третий кусочек в последний за день. Чуть позже фрукта. Шаббат шалом желает всем, Кинг. То есть 5 раз в неделю суп. Ой-ой-ой-ой. Ой, а немного ли? Ну, вот не знаю. Вот видите, мнения делятся. Кто-то против, кто-то за. Летом действительно в нашу жару тяжеловато, мне кажется, что-то такое горячее съесть, да? Хочется, наоборот, мороженого, может быть, фруктов каких-то. Ну, полегче. Салатики там туда-сюда. Но на самом деле супы есть люди, которые вообще без них не могут. И есть просто любители. Я вам скажу честно, я обожаю их варить. Не знаю, ну, и есть тоже. Но варить я обожаю разные супы. И еще у нас здесь ватсап-эска от Виталия Криворожского. Пишет: добрый день, Екатерина Александровна. Ой, как это мило. И все слушатели Первого радио. У нас в холодильнике всегда есть, так сказать, первое. Борщ у нас готовит только жена. Ну и, конечно, другие супы она тоже готовит. А приготовление карусняка я не доверяю никому. Понятно? Виталий Криворожский не доверяет никому и желает всем хорошего дня. Отлично. Дальше. Тихий тоже с нами здесь и пишет: ужас, какое-то слово похлебка. Соглашусь, но оно было, и, извините, слово не воробей, да? Но Тихий считает, что это слово как для сторожевых псов, а вот борщ звучит сильно и вкусно. Соглашусь с Тихим, борщ всегда звучит вкусно, несмотря ни на что. Ну что ж, двигаемся дальше.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

продолжаю прилетать в ваши WhatsApp-эсочки. Ну и есть тут WhatsApp-эска напрямую адресована в компанию Indigo Finance. Это те самые эксперты по возврату налогов. Вот я сейчас и узнаю.

0: Да, Майами далеко, а холодильник может оказаться и близко, ведь пятница и субботница уже на носу. И да, мы должны что-то приготовить вкусное, приятное и порадовать наших близких в семье. Разбираем сегодня и само слово «суп», ну и важность этого блюда в наших семьях. Кстати, давайте вспомним и проверим мамины страшилки. Ну, то есть разбор с точки зрения анатомии, например, да, желудку все равно, на мой взгляд, смешивали в еду в тарелке или пережевывали сухой обед и запивали водой. В общем, это, на мой взгляд, какой-то такой гастрономический миф, что из-за сухомятку это все очень плохо и что нужно кушать жидко обязательно каждый день. И, разумеется, мне интересно знать, что вы на эту тему думаете. То есть до сих пор боитесь вот этой сухомятки, да, без борща. Ну и как ваша семья сейчас относится к супу на обед? Варианты, напомню, это у вас святая традиция, пережиток прошлого, второй вариант, или редкость на вашем столе теперь, может быть, иногда варите, и то зимой. Присылайте ваши ватсапы на номер 054-20-70-800, я перехожу к ним очень быстро. Во-первых, Виталий Криворожский в прошлом смс написал слово, которое мне было не совсем понятно. Он немножко поправился, написал капустняка. Я не знаю, но это очень похоже на щи. А, Виталий, поправьте меня снова. Я не знаю, что такое капустняка. И мне стыдно, что я до сих пор не знаю явно вкусное слово. В общем, поправляйте и пишите, что это такое. Добрый день, у меня вообще странно. Один любит борщ, не любит суп, а другой любит суп, но не любит борщ. Это я про детей. Ну, а я всеядная. До сих пор мне странно. Правда, щи и борщ, разница только в свекле. Ну, а так, суп, конечно, это хорошо. Подписал нам ранее Сергей подписывался, а это почему-то ватсапочку не подписал, но мы теперь все знаем. В общем, тоже мнения разделяются. Еще круче понимать, что в семьях мнения разделяются. Счастливчик пишет: как правило, я шучу. Но с супом не шутят, его даже не едят, им наслаждаются. Вот представьте себе солянку сборную, к примеру, а суп харчо, а я уже молчу за борщ, пишет счастливчик. Борщ — это не еда, это обращение к Всевышнему через вкусовые рецепторы. Боже, счастливчик, а так можно было красиво написать, ах.
1: Лучшая музыка, 89.1 FM.
0: Don't worry, be happy, друзья мои. Это завершение этого часа, 15 часов 56 минут в студии Первого радио. Но мы с вами остаемся здесь и переходим уже в следующий час. Программа снова Вергунова. Да, я буду вновь у микрофона. И будем продолжать с вами общаться про суп и про наши кулинарные способности.

0: happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
2: 03-94-94-88.
1: Год без забот.
3: Реклама.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
6: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
7: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
8: Минеральная вода из карловых вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
9: Только в Центр Кар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
10: Центр Кар Азур.
9: Дерех Ашива 9.
3: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Блокирование дорог из-за протеста ультраортодоксов. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция объявила об изменениях в организации движения около 16 часов из-за акций протеста ультраортодоксальных экстремистов против призыва в армию и ареста дезертиров. Ожидаются затуры на шоссе номер 4 между развязками Алуф-Саде до Эмама-Шавот в обоих направлениях. Также существует вероятность закрытия для движения улицы Жаботинский в Бнейбраке. Сегодня днем на 90-й трассе около поселка Мецукей-Драгот, расположенного на берегу Мертвого моря, столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали 8 человек. Один из пострадавших, мужчина в возрасте около 30 лет, находится в тяжелом состоянии. Пожилой мужчина в возрасте около 80 лет в состоянии средней степени тяжести. Еще 6 человек получили легкие травмы. Пострадавшие были доставлены в иерусалимские больницы Шарей Цедек и Адаса Арацофим. Для эвакуации были задействованы вертолеты и машины скорой помощи. Полиция выясняет обстоятельства этого ДТП. Бывший посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал ООН за решение включить израильские структуры в черный список стран и террористических организаций, совершающих сексуальное насилие в зонах конфликтов. ООН – прогнившая, извращенная организация, от которой не приходится ждать ничего хорошего. Вместе с тем, правительство Израиля должно прекратить провал нашей разъяснительной работы и начать борьбу с ущербом, который наносится нашей репутации в мире, написал Эрдан. Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар завтра посетит Вашингтон, где встретится с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Пакистана, отметив, что цель встречи – обзор двусторонних отношений и обмен мнениями по региональным и глобальным событиям, представляющим взаимный интерес. Кроме того, Пакистан выполняет роль посредника между Соединенными Штатами и Ираном. Европейский Союз оштрафовал китайскую платформу интернет-торговли Temu на 200 миллионов евро, так как торговая платформа допустила продажу европейским потребителям незаконных товаров, включая опасные детские игрушки и неисправные зарядные устройства. Еврокомиссия отметила, что Temu нарушила свои обязательства по защите прав потребителей, которые возложены на крупные онлайн-платформы законом о цифровых услугах Европейского Союза. В Израиле вновь понизились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 2 шекелей 83,4 агары, что на 211 тысячных процента ниже, чем сутками ранее. Курс евро понизился на 49 процента и составляет 3 шекеля 28,94 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизилась и незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме и в Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 25, на побережье Мертвого моря 32, в Бершеве и на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 29, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Евгений Забежинский.
2: Снова Вергунова.

0: 16 часов и 6 минут в студии Первого радио. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Снова Вергунова у микрофона. Зовут меня Катерина. Этот час мы проводим тоже вместе. Говорим все так же про суп, как говорили в прошлом часе. Из прошлого часа прилетело много ватсапесок. Они перелетают в этот час, поэтому я постараюсь успеть все зачитать. Есть, конечно, еще и личные ватсапески, которые тоже прилетают. Они остаются между нами, возможно, до какого-то периода. Ну и тем людям, которые очень любят в своих ватсапесках оскорблять, писать матом или еще что-то, ребят, ну, welcome, бан, это ваше все, это ваш родной дом. Итак, продолжаем этот час вместе с нашей классной музыкой, с нашими композициями, которые уже готовы, плейлист стартует. И я напомню, что всех и каждого, разумеется, приглашаю в наше и только наше музыкальное свидание. Всем привет!
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Я тоже сильно люблю, когда речь идет про суп и когда прилетают ваши нормальные ватсапесочки. Итак, из прошлого часа вопрос у нас остался тот же. Как у вас обстоят в вашей семье сегодня дела с супом? Варите каждый день, лопаете каждую неделю? Вообще у вас это все под запретом, потому что не любите? Или какой-то другой вариант? 05-420-70-800. Итак, Лыска с нами здесь пишет. Здравствуйте, Екатерина. У нас нет такого дня, чтобы не было супа. Неважно какой. И зимой, и летом обожаем жидкое. И я, и супруг. Ну вот видите, все-таки пока, ну на эту минуту, 16 часов и 15 минут в студии Первого радио, пока на эту минуту у нас перевес в сторону тех, кто, да, любит суп. Эфир зажигает хороший ведущий, классная музыка, а супчик с фрикадельками будет вечером. Человек, который не подписался, ну что ж такое? А Тихий, ну что ж такое? Да, это же Тихий. Вверху же подписался Тихий, простите, не узнала. Да, с фрикадельками это классно, кстати, это надо подумать, давно не было. Здесь с нами сержант. Нет, а кто же? А кто же? Почему человек не подписался? Ну ладно. Дмитрий, добрый день. Я считаю, что первое – это основное блюдо каждый день. Полезно для желудка. Есть много видов натурального бульона и супов. Но жаль, наши несчастные репатрианты присаживаются на хумус, чипс, салат, фалафель, шварму, пиццу и полуфабрикаты. А взять свежие продукты и приготовить слабо, тем более живя там, готовили из худших вариантов. Кстати, да, там было все что угодно. И не нужно отмахиваться, что нет времени. Я в нашем добром Израиле 30 лет, работаю по 18 часов. Но еду для семьи готовлю сам. Супы, сырный, солянка, зама из петуха. Спросите у сержанта? Конечно, борщ со сметанкой. Кстати, зама из петуха, насколько я помню, это вообще в Молдове, да, такой суп традиционный. Если я не ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Но, по-моему, зама — это как раз-таки и молдавские, и румынские национальные супы. Да, они готовятся из куриного бульона с домашней лапшой, по-моему, коренями и там со специальным таким кисленьким кваском. Могу ошибаться, но поправьте меня, пожалуйста, как человек подписался, который Дмитрий. Так, здесь Валерий Ирухамский тоже с нами здесь. Пишет: день добрый, очень люблю суп чучвара. Это вчерашний борщ с пельменями. Ого! И дети с ума от него тоже, без ума от него. Только жена не в восторге. Может, потому что ей приходится лепить те самые пельмени? Может, поэтому она не в восторге, а?
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: שקלים ביד, וגם להוריד את הדאגה הזאת מהראש, שבדקתם החזר מס, לא בדקתם החזר מס. אני הייתי עושה את זה. את היית עושה את זה?
1: אני עשיתי את זה.
0: נכון. את לא דוגמה.
1: כוכבית 24-32, זה מה שאני יכולה להגיד עכשיו לאנשים ולמאזינים שלנו, להתקשר ולבדוק, זה לא עולה כסף, בדיקה ראשונה, ואז אם מגיע, אז באינדיגו פיננסים מסבירים הכל, והכל פעמיים. כמו לילדים.
0: נכון, בדיוק ככה. אז בקיצור, בואי נעשה את זה הכי פשוט שיש. 10 מתקשרים הראשונים, שעכשיו נמצאים זכאים להחזר, גם מקבלים בפתיחת התיק במתנה, זה אומר מתנה על מתנה.
1: יאללה, בואי נעשה את זה. כוכבית 24-32, נאור, אז אולי אנחנו עוד ניפגש עוד כמה דקות, אז יש לך זמן קצת, זמן קצר ממש לשתות קפה, ואז אני אחזור.
0: לגמרי.
1: ביי, ביי.
0: יאללה, אחלה. ביי.
1: Звездочка 2432, Индиго финансовым эксперты по возврату налогов. Хочу напомнить всем и каждому, что вы, лично вы, принимая какое-либо решение, должны очень внимательно отнестись к тому, что слышите, откуда слышите и как слышите. Когда вы звоните, проверяйте, конечно же, все на свете. Но проверить нужно, поэтому прямо сейчас звоните звездочкам 2432, и пусть будет у вас счастье.
2: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9. В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showmen.co.il.
3: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9. Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Бушебекер, 35. Минеральная вода из карловых вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
2: Реклама.
8: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Помню, что у нас с вами музыкальное свидание, но прилетело столько много ватсапесок, и я очень хочу зачитать многие из них, те, которые не личные между нами, да, там перешептываемся туда-сюда, обмениваемся и фотками, и рецептами, а те, которые, да, можно зачитать в эфире. Итак, сенатор с нами здесь сегодня. Приветствую. Если уже очень хочется себя побаловать, то готовлю суп норвежских моряков. Рецепт не спрашивай, пишет сенатор. Под пытками не расскажу. Просто открывается портал в страну гурмания. Вау! Напомню, вопрос эфира. Это, да, тема супа. И хотелось бы узнать, что у вас обстоит с этим делом дома, с вашими близкими, с вами лично, возможно. Готовите постоянно. Или нет, не любите, или что? Возможно, ваш вариант какой-то. Прилетают еще букеты роз красивые. Ой. Здравствуйте, Екатерина Великая и все-все-все. Обожаем суп из морепродуктов, заправленный зеленью и фантазией. Плавленый сыр такой, понимаете? Вау, это должно быть вкусно. Ну, реально же, многим жарко летом, да, и готовим холодные супчики, но иногда хочется что-нибудь и тепленького. По-моему, суп из морепродуктов, заправленный зеленью и вот этим плавленым сырочком. Кстати, многие мои коллеги признались, что из-за того, что жарко днем, ну и вообще работаем, да, не все берут на работу супы, не очень-то разгонишься здесь. Вечером, когда уже прохлада, когда уже солнце садится за горизонт, можно себя немножечко побаловать вот таким вот супчиком. Кузя тоже прислал еще одну ватсапесочку, как в том старом анекдоте пишет про борщ. Я все понимаю, но зачем же русские варят салат? Ай, прекрасная, прекрасная аудитория, прекрасное сообщение. Счастливчик дописывает. Вот что еще вспомнил. Зеленый борщ. Во всяком случае, его так называли там, где я родился. Это тот, что со щавелем. Ой, это очень вкусно, между прочим. Поинтересовался, пишет счастливчик, где еще готовили подобную еду. И вот что накопал. Он входит в состав русской, украинской, белорусской, польской и, внимание, еврейской кухни. Счастливчик, не думаю, что вы открыли Америку для многих, потому что многие это знают. И да, кстати, я обожаю этот суп. А возможно, кто-то не знает, и вы сейчас просто сделали мою рубрику за меня, да? Теперь вы знаете больше, и я вместе с вами. Но в любом случае, спасибо большое. Еще прилетают ватсапесочки. Дядя Саша пишет так и да. Жидкое употребляем не каждый день, но часто. Сейчас доедаем грибной с перловочкой. Боровички сушеные. И приходим на свекольный или щавелевый холодничок с селедочкой. Ребят, что вы делаете, а? Я же теперь, ну как бы я же не просто так задала вопрос. Я думала, я себе здесь что-нибудь, рецепчик какой-нибудь на выходные дерну. А у меня теперь вон сколько вариантов, а? Ай-яй-яй, спасибо большое. Так, здесь еще ватсапесочка прилетела от FreeSky. Пишет, всем привет. Во-первых, есть сегодня просто отменные супы и, конечно, различные суп-пюре. Кстати, я хочу обратить внимание, отвлекусь немножко от ватсапески, что сегодня действительно в моде, очень сильно в моде суп-пюре. И я обратила внимание, что молодняк, когда приходит в какие-нибудь там рестораны, очень часто заказывает себе супы-пюре. А вот дома приготовить какой-нибудь супчик, ну, как-то слабо происходит такая ситуация. Странно. Дальше Фриская пишет. Во-вторых, у нас в семье зимой супы идут на ура, и дети тоже подсели. Классика в моде и новички. Новиночки все любят. Старший сын очень любит борщ, даже сам просит его готовить. Летом обычные супы реже, а вот суп-пюре делаем особенно на ужин. Ну вот, пожалуйста, только что сказала про ужин, да? По-моему, это чудесно. Фриская, спасибо вам огромное за ватсапесочку. Дальше незабудка тоже с нами здесь пишет. Здравствуй, Катюша, из детства всегда помню первые блюда дома. Сама очень люблю и сейчас, но в семье не все любят, поэтому варю очень редко. Так, ну, все-таки тех, кто варят супы, побольше будет, да, здесь на первом. Окей, есть еще пара ватсапесок, но у нас время-то для музыки. Следующая композиция уже здесь.
1: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Реклама.
1: Ну что ж, друзья мои, последний раз на этой неделе мы говорим с директором и владельцем компании Indigo Finance. Мы узнаем все самое интересное и важное, что нужно знать, и что касается наших денег. Итак, Наора Зулаитану Алакаф. Шалом лехашуф.
2: Шалом, шалом, айяним.
1: Беседар гамо. Бо нациг акшав топа шлоша сибот ахи ло цфуют להחזר מס, שאנשים אפילו לא מכירים. אולי זה משכנתא, תרומות, לימודים, משהו כזה. בוא נעשה את זה.
2: אז בואי אני הולך להפתיע אותך. ידעת שעל ועדת השמה, זה ילדים שעברו ועדת השמה אמורים לקבל בעצם שתי נקודות זיכוי, זה אומר 6,000 שקלים בכל שנה. כמה אנשים את מכירה שהילדים לוקחים רטלין?
1: וואי, יש כאלו, כן, אין מה לעשות, ככה זה בארץ.
2: יפה, אז אם הם מאובחנים כלקויי למידה, מגיע להם על זה 6,000 שקלים בכל שנה, והם אפילו לא יודעים, את יודעת למה? כי הם לא התקנו את המעסיק שלהם, כי הם אומרים לעצמם, מה אכפת לו מהילד שלי, זה לא עניינו.
1: אולי,
2: וזו הבעיה.
1: אולי הם, לא חושבים ככה, הם פשוט לא חושבים, כי לא יודעים. כי אנחנו, לא יודעת, עובדים ולא חושבים באמת לאן הכסף הולך. זה הולך וזהו, אנחנו רגילים לשלם ולא לקבל. זאת הבעיה שלנו, אני חושבת.
2: ומה עם אותם גרושים שמשלמים מזונות? גרוש שמשלם מזונות. אם אתה שומע אותנו עכשיו, שים לב, אתה זכאי ל-3,000 שקלים בכל שנה בחזרה.
1: וואי, זה כסף. זה כסף הרבה, זה הרבה.
2: כסף, נכון?
1: נכון.
2: את יודעת מה? מי שיש לו משכנתה, כל מי שיש לו משכנתה עכשיו שידע שבשש שנים סך ההחזרים שהוא יכול לקבל הם כמעט 3,000 שקלים, 2,700 שקלים בממוצע. זה כסף טוב?
1: זה כסף טוב, זה כסף שחוזר אלינו כאילו בהופתעה, כן? זה וואו. טוב, זה ממש טוב.
2: אז תוסיפי על זה עוד 72 קריטריונים. תוסיפי על זה עוד 72 קריטריונים, שבדרך כלל בממוצע, אדם ממוצע, משפחה ממוצעת, אוספת איזה 6-7 קריטריונים. איזה יופי, אחלה כסף, לא? בגלל זה בממוצע בישראל אנשים מקבלים החזר של 9,000 שקלים כמעט.
1: יפה.
2: אבל מי שבאמת דואג לעצמו. אז זו הפעם האחרונה שאנחנו מדברים, את מבין? את קולטת את זה?
1: כן. וואי, זה עבר מהר, זה בדיוק עובר ממש מהר, זה כמו שהשנים שלנו שעוברים מהר, שאנחנו לא יודעים מה לעשות ולא חושבים על זה.
2: על זה אנחנו לא מדברים, אנחנו צעירים כל הזמן, על זה אנחנו לא מדברים.
1: נכון, אז הגיע הזמן.
2: אבל, בדיוק, אנחנו עוד נראים טוב, אבל אני אגיד לך מה הבעיה, שהחזרי המס שלנו לא נראים טוב, כי אז אם אנחנו לא לוקחים אותם בחזרה, אנחנו לא מקבלים את מה שמגיע לנו.
1: בדיוק.
2: אני רוצה בפעם האחרונה היום לקרוא לכל הציבור שמאזין לנו עכשיו. אם אתם יש לכם הזדמנות אחרונה עכשיו לבצע בדיקה של החזרי מס, להבין סוף סוף אם מגיע לכם החזרים, אל תהיו פריירים. אינדיגו פיננסים נותנת בדיקה בחינם, אם אתם לא לוקחים את זה, אתם פשוט מבזבזים את הכסף שלכם ומשאירים אותו בקופת המדינה. אז עכשיו זה הזמן היחידי שלכם להתקשר לכוכבית 2432. בכוכבית 2432 תגידו את זה. תגידו, אנחנו שמענו שנותנים בדיקה בחינם. תביאו לנו בדיקה בחינם, תדרשו את זה. מקובל?
1: מקובל. יופי. נאור אזולאי.
2: אז שיהיה לכולם בהצלחה.
1: גם לך, אני רוצה להכיל שבת שלום קודם כל, ושיהיה שקט.
2: אמן לכולנו, בשורות טובות.
1: ושיהיה שישי שבת ממש בטוב, שיהיה הכל טוב לכולם. ואני אסביר גם למאזינים.
2: אמן, אמן.
1: פעם אחרונה אני אסביר גם ברוסית למאזינים שלנו, מה אינדיגו פיננסים עשו ומה עושים. אז תודה רבה לך על כל ההסברים, על כל שבוע, וביי, ביי.
2: באהבה, אני כאן בשבילכם תמיד.
1: Bye-bye. Друзья мои, звездочка 2432, действительно, это был последний выход на этой неделе компании Indigo Finance. Это компания, которая уже вернула очень много за последний год людям денег, и мы знаем об этом. И если хотите вы получать возврат деньги на банковский счет, звоните звездочка 2432. Компании есть как ивритоговорящие, так и русскоговорящие. В любом случае, у каждого человека свой индивидуальный пакет должен быть. Это не такой такое, что, знаете, как в магазин зашел и какой-то продукт купил, он один, как у всех, да? Нет, у нас у всех разные ситуации. У кого-то там работает, он получает больше 7 тысяч, кто-то еще больше, кто-то меньше, кто-то был в Милуим, у кого-то развод, не дай бог, случился или еще что-то, кто-то вышел в декретный отпуск, в общем, все ситуации абсолютно разные. Поэтому нужно свою ситуацию всегда проверять. Indigo Financing проверит возможность возврата налога без обязательств. Делают они это быстро, всего за 10 минут. Вы узнаете, положен ли вам возврат налога. Звоните. Звездочка 2432. Звездочка 2432.
0: Реклама. Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон Ле Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
5: На постоянную работу в Ришон Ле Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
10: Снова Вергунова.
1: Да, это я, снова Вергунова у микрофона. Зовут меня Катерина, и мы с вами двигаемся дальше по волне 89.1 FM и по программе «Снова Вергунова». Итак, прочитав ваши WhatsApp-эски, я, конечно же, для себя подчеркнула много интересного и поняла, что все-таки у нас нормальный народ варит супы, любителей супов больше. Яростно кто-то защищает борщ, кто-то признается, что не варил супы уже много лет. Напомню вопрос для тех, кто только что включил станцию нашу и вообще, может быть, первый раз у нас оказался. Вопрос очень простой. Как в вашей семье сейчас относится к супу, скажем, на обед или на ужин? Для вас это святая традиция, пережиток прошлого или едите, но редко? Да, и ваши WhatsApp-ски прилетают на номер 05420-70-800. Вы не поверите, но я все-таки дозвалась до сержанта, который прислал, как бы это так прям мягко выразиться, ужасно красивую картинку. Так можно сказать, да? Ужасно красивую картинку. Но сержант славится своим творчеством. Он действительно красиво это все фотографирует. Я не пробовала, как он готовит, но все, что я вижу у него в Инстаграме на фотографиях, это потрясающе. Это очень красиво и выглядит очень аппетитно. И пишет нам сержант, что дома очень любят немецкий картофельный суп крем с колбасками. Часто готовлю. Так, ну, во-первых, с какими колбасками, пожалуйста, сержант, нам подробности и, разумеется, как готовить эту красоту, которую я сейчас наблюдаю на своем мониторе. Пишите. Ну и в любом случае, спасибо вам за WhatsApp-эсочку. Человек, который не подписался, очень волнуется за эфиры на севере. Друзья, хочу напомнить, что у Первого радио есть бесплатная, абсолютная бесплатная аппликация. Вы можете слушать где угодно. Там, где есть прямой доступ к интернету, пожалуйста, будь то в лесу. Мы, кстати, грибы собирали и слушали Первое радио. Это так клево. Такого никогда не было, да? Ну и напомню, что просто во время обстрелов, во время войны, да, нам разрешали вещать. Сейчас мы пробуем это все изменить, чтобы было качество хорошее, лучшее. Так что работаем над этим.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

0: вроде бы пролистала все WhatsApp-эсочки, обнаружила, что потеряла, ну, так припасла на потом и забыла прочитать сообщение от Рюдзаки. Спасибо большое, что прислали мне фотографию вот этого всего аппетитно-обедного, сытно-ужиновского. Иначе бы тоже вылетело это все. Пишет: «Добрый день, а мы делаем домашнюю пиццу. Не заказываем, ибо приходится экономить». Времена нынче такие. Ну, слушайте, времена временами, действительно, можно же себе сделать что-то вкусное. Посмотрите на сержанта, как он красиво это всегда все оформляет и делает красоту. Кстати, он дописывает, что в его картофельном немецком суп-креме вот этом с колбасками могут быть любые копченые колбаски. Боже, это, наверное, так вкусно. Ну что ж, подводя мини-итоги, не могу заканчивать эту тему, ее можно даже передать Ане Розиной дальше, да, хотя она всегда с вами эту тему поднимает, но, видимо, кулинарная тема это прям заходит в любой день, особенно в четверг, когда вспоминаешь, что завтра пятница и субботница, и мы должны в хорошем настроении выйти в эти выходные, разумеется, что-то приготовить вкусное, ведь вы потом в воскресенье мне об этом расскажете. И да, суп как основное блюдо, между прочим, во многих странах является обязательным. Ну, например, знаете такой суп, как том-ям? Что-нибудь говорит? Рамен, фо-бо. Да? В Азии суп — это не скромное первое, а огромная бадья с лапшой, мясом, яйцом, которым можно наесться, мне кажется, на весь день. И вот у них это прям, ну, законно, то есть святая традиция. Так что если у вас есть идеи на эти выходные, действуйте, ребят, пока не поздно. Сейчас только 16 часов 54 минуты, можно еще успеть купить там еще щавелек, например, я видела, уже есть в магазинчиках, или какой-нибудь другой супец приготовить. И, кстати, есть у нас и слушатели, которые пишут, что борщ даже холодный употребляют. Это, в общем-то, вкусно. Не знаю, не пробовала, борщ должен быть горячий, да еще и желательно с пирожками.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

как время наше быстро пролетает всегда. Мне кажется, даже 2 часа мало. Но такой подарок мне предоставили еще и в воскресенье, поэтому приду сюда в 3 часа. В воскресенье буду с вами 2 часа. Хочу только напомнить, что еще до 18 века в нашем русском языке слово «суп» действительно не существовало. Все подобные блюда назывались 3 терминами. Это похлебка от слова «хлебать», «щи» или «шти». Ну и уха. И раньше ухой называли вообще любой жидкий отвар, и рыбный, и мясной, и даже сладкий. Для меня это стало открытием. Все потом изменилось благодаря Петру Первому, который с европейскими поварами, модой и картошкой привез из Голландии и Франции слово «суп». Часов 16:57. Оставляю вас здесь дальше с нашими программами. Это и хит-парад, и прямой ответ с Марианной Беленькой, и до и после любви, конечно. И желаю всем хороших выходных, тихих, солнечных, и чтобы улыбка была прямо до ушей. С вами была Екатерина Вергунова. Встречаемся в воскресенье в 3 часа дня. Всем пока.

0: Реклама.
1: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
5: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
8: Лена, ну какая машина?
9: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
8: Все ясно, надо брать.
10: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
11: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
12: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии.

0: кассе «Шоумен».
1: Реклама.
2: Первое радио. Новости.
3: Трое полицейских пострадали в столкновениях с местными жителями в Восточном Иерусалиме. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 17 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В Иерусалимском арабском квартале Силуан в столкновениях с местными жителями пострадали трое полицейских. Беспорядки начались со столкновений между местными жителями. Прибывшие для наведения порядка полицейские были встречены градом камней. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что полицейскими были произведены предупредительные выстрелы в воздух. Задержаны шестеро подозреваемых в участии в беспорядках и нападении на полицейских. Бывший посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал организацию за решение включить израильские структуры в черный список стран и террористических организаций, совершающих сексуальное насилие в зонах конфликтов. ООН – прогнившая и извращенная организация, от которой не приходится ждать ничего хорошего. Вместе с тем, правительство Израиля должно прекратить провал нашей разъяснительной работы и начать борьбу с ущербом, который наносится нашей репутации в мире, написал Эрдан. Министр иностранных дел Пакистана Исхар Дар завтра посетит Вашингтон, где встретится с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Пакистана, отметив, что цель встречи – обзор двусторонних отношений и обмен мнениями по региональным и глобальным событиям, представляющим взаимный интерес. Кроме того, Пакистан, напомню, выполняет роль посредника между Соединенными Штатами и Ираном. О происшествиях в Гиат-Шмуэле. Погиб мужчина, получив смертельную травму при работе с лифтом. Вызванные на место происшествия парамедики Маген Давид Адом обнаружили пострадавшего без признаков жизни. Спасти мужчину, получившего травму головы при ударе лифтом, не удалось. На месте была констатирована его смерть. Прокуратурой в окружной суд Нацерета подано обвинительное заключение против 28-летнего Леэля Вануну из Хацор Аглилита, подозреваемого в убийстве 16-летнего Адама Салиха Суада за 100 шекелей. По версии прокуратуры, Вануну нанес Суаду несколько ударов ножом в грудь и руку. Пострадавший был доставлен в больницу ЗИФ в Цфате, где врачи констатировали его смерть. Лейлю Вануну инкриминируется предумышленное убийство, умышленное причинение тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, незаконное хранение холодного оружия и другие преступления. И к другим новостям. По результатам новых исследований сотрудники сферы здравоохранения и социального ухода регулярно сталкиваются с факторами, способными повышать риск развития рака от рентгеновского излучения до химических веществ, используемых при стерилизации и дезинфекции. По данным Европейского агентства по безопасности и охране труда, рак остается главной причиной смертей, связанных с условиями труда. Ежегодно от заболеваний, вызванных воздействием опасных веществ на рабочем месте, умирают около 100 тысяч человек. Ну а теперь о погоде. На большей части территории страны сегодня температура воздуха незначительно ниже среднесезонной. Наблюдается переменная облачность. Возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме и Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве 25, в Бершеве 29 и в Эйлате 34 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: самые горячие хиты.
1: Хит по радио.
2: Лучшие хиты планеты.
3: Ну что, всем привет. На календаре 28 мая. И как обычно в это время, в этот четверговый вечер, будем мы с вами вместе. Это Милан Левитин, и это хит по радио. Ну что ж, как обычно, много-много новиночек сегодня я вам принес. Ну, это как всегда. Ну а что отличает сегодняшний эфир от всех остальных? Это то, что сегодня мы должны подвести итоги майского голосования. То есть для нас последний четверг месяца всегда особенный. Мы с вами наконец-то узнаем, кто станет лучшим в этом месяце, и потом, заходя через какое-то время на сайт первого 891fm.co.al, мы будем знать, зайдя, естественно, в архив, кто же был лучше в мае 2026 года. Ну, конечно же, не обойдем внимания различные мы чарты мировые. Мы посмотрим, что там у нас творится в iTunes, в Spotify. Конечно же, заглянем в его топейшество Billboard, Official Charts, главные европейские чарты. Все это в течение последующих двух часов, которые проведем вместе. Едем домой и слушаем только лучшую музыку. Ну и начнем, как обычно, с рубрики «На репите». Сегодня у нас, ох, вот эта песня. Это и «Дедушкин Сидюк», с одной стороны, и абсолютный топ своего времени. Ну и у меня на репите эта песня периодически играет. И эта песня «Freestyler» от Bomb Funk MC. Номер один просто в куче европейских стран. Это один из самых узнаваемых электроник хип-хоп начала 2000-х годов. Да, это, кто не знал, на самом деле, что Bomb Funk MC — это финская группа, и я лично был вообще удивлен. Хотя, на самом деле, я для себя в одно время открыл, что все группы 90-х, которые я очень любил, они все европейские, на самом деле никакого отношения к новому свету не имеют. Но о чем песня? На самом деле, текст там не супер глубокий, там просто про свободу, самовыражение, про энергию улиц и диджей-культуры. Ну, это сам вот этот фристайлер, человек, который живет вот в своем ритме, он, ну, в свободном стиле, так скажем, прибывает. Ну, а потом клип, если кому интересно, посмотрите, как этот парень выглядит сейчас. Это действительно, сразу можно почувствовать, насколько ты постарел. Там вот этот главный герой в клипе, дородастый парень такой, очень-очень симпатичный. Сейчас это такой лысеющий гражданин. Ну, а куда деваться? На самом деле, песня 99-го года. Я знаю много людей этого же года рождения. Это уже взрослые люди. Ну что ж, давайте будем начинать. На репите Bomb Funk MC, Freestyler. Это хит по радио. Поехали. Поехали.

0: Новая музыка, новое настроение на Первом радио.
1: Начинаем, как обычно, с новинок. И сегодня я принес вам несколько композиций на русском языке, на украинском и на английском языке. В общем, новинок сегодня будет предостаточно. Ну и вы знаете меня, человека, бомбящего на искусственный интеллект. И, безусловно, я выбираю исполнителей, которые, ну, так или иначе, я уже где-то видел и слышал эти фамилии. Мераб Амзуеви себя зарекомендовал, и в том числе в хит-параде играл не один раз. И мне кажется, его тембр голоса достойный того, чтобы быть узнаваемым. Лично я узнаю, и надеюсь, что когда я приношу эти песни вам, вы тоже начинаете узнавать. Грузинский певец с очень-очень драматичным баритоном. И песни его такие, знаете, всегда навзрыд. И... ну, я не знаю, но это такой вот, такие медляки, которые хочется слушать, грустить под них, танцевать, любить. Поэтому лично мне полюбился Мераб, и, надеюсь, вам тоже. Ну, а если вдруг не слышали, это новинка специально для вас. Песня называется «Раз и навсегда».

0: хит по радио. Лучшие хиты планеты.
1: Переходим к результатам нашего майского голосования. Это все вы, между прочим, делаете. Этот классификатор без вас был бы бесполезен. Я его лично не составляю, потому что мне уже, да, задавали вопросы. А не сам ли ты хиты-то расставляешь? Нет, я бы расставил совершенно по-другому. У меня совершенно иной вкус. Но я подчиняюсь вашему волеизъявлению и с удовольствием каждый четверг рассказываю, как все прошло. И вот на 10 месте сегодня вновь определен Тедди Свимс и его Bad Dreams. Вообще, Тедди Свимс за последние годы, он просто прославился невероятным абсолютно образом. И, ну как, образ-то на самом деле вполне себе вероятный. Просто такая вот история успеха действительно классная. Тедди Свимс из никому неизвестного такого толстого добряка стал большой, огромной звездой и, так скажем, и внушительных размеров. Ну, вообще, во всяком случае, это для голоса классно. Если вдруг думаете, это какая-то у меня боди-негатив, ни в коем случае. Я считаю, что мужчина добрым вполне себе должен быть и может быть. И именно из-за этого голос у него получается такой, ну, воодушевляющий, что ли. Ну что, давайте слушать Тедди Свимс и его Bad Dreams.
2: Десятое место. 10-е.

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен.co.il.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
4: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются.

0: каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Реклама.
4: Хит по радио. Лучшие хиты планеты.
5: Давно-давно мы не слышали кого-нибудь, кто так нам полюбился в нулевые годы. Ну, в смысле, новинки мы от них не слышим. Ну, точнее, слышим просто редко. Сейчас засилие яичной музыки, сейчас годы совершенно иных исполнителей. Это и кей-поп, мы знаем, ну и новая сцена. Сабрина Карпентер, Тейлор Свифт. Ну, хочется иногда послушать тех самых, кого ты еще в юном возрасте украдкой так смотрел в телевизоре и думал, ага, вот это девушка. Ну, конечно, я говорю о Шакире, которая, знаете, мне почему-то кажется, появляется специально перед чемпионатом мира по футболу. Ну, понятное дело, музыка латино всегда перед чемпионатом мира, ну и на самом чемпионате мира, потому что так уж принято, футбол почему-то сразу под латино. Ну, а Аргентина является действующим чемпионом мира, они тоже, безусловно, уважают эту музыку, тем более уважают Шакиру. Ну, и в целом, для того, чтобы смотреть футбол, нужно улыбаться, ну и танцевать. Ну, и между таймами, конечно же. Давайте слушать новинку от Шакиры и Барна Бой. Песня называется «Дай, дай». Как обычно, танцы до упаду и поменьше смысла. Ну, не для этого латино пишется.
3: Новая музыка. Новое настроение.

0: девятой строчке мы с вами переходим. Я уже говорил, что Шакиру, конечно, послушать классно, но новое время диктует новых исполнителей, ну или сами новые исполнители диктуют нам это время. Вот, например, Сабрина Карпентер, которую я постоянно упоминаю, этот год проводит, знаете, на дособирании, так скажем, тех самых камней, которые она разбросала еще в 2024 году. Но я думаю, что и с лихвой, на самом деле, хватает на жизнь, и переживать за нее не стоит, что в 2026 году она пока что не радует нас новыми композициями. Зато уверяю вас, концерты, ну и в целом монетизация от роялти, от тех песен, которые просто стали, ну, безусловными хитами в 2024 году, и мы с вами это подтверждали, и множество премий это подтверждало. Сабрина Карпентер действительно на пике своей славы, и что можно сказать? Но в нашем хит-парадио, к сожалению, вот ее вот эта песня Tears постепенно уходит из десятки, это значит, что нужно новую песню, потому что уже две композиции, или, по-моему, три композиции до этого были у нас в чарте, теперь вот Tears еле-еле держится на девятом месте.
1: Девятое место. Девятое.

Ну что ж, переходим к чартам. О них я тоже хотел бы вам рассказать. Вот, например, YouTube мировой. На самом деле, всегда вот я захожу и некоторым образом, ну, не то чтобы расстраиваюсь, потому что я все-таки понимаю, что латинская музыка или индийская музыка всегда будет в фаворе общего YouTube. Ну, почему это происходит? Да потому что их просто больше. То есть не нужно думать, что это просто какие-то мировые тренды. Их просто больше представителей там Индии или латинской. Причем, да, латинцы-то слушают примерно одно и то же. А индийцев просто очень много самих. Ну вот можно войти в вкладочку «Английские», то есть песни на английском языке. И тут мы видим, что на первом месте, обойдя видео Майкла Джексона «Beat It» и «Billie Jean», расположились «Golden» от «Hendrix». То есть можно с уверенностью сказать, что даже в мае 2026 года лучшим видео на YouTube является песня «Golden». За сегодняшний день, точнее, за вчерашний, 2 674 428 просмотров у этой композиции. То есть я хочу сказать, что не у всех песен есть такая цифра за все существование, а у «Hendrix» только за вчерашний день. Поехали.

0: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты.
1: К 8-му месту мы постепенно подошли, и тут у нас Камрад с песней «Be Mine». На самом деле, много рассказать о Камраде не могу. Этот парень прославился лишь этой композицией. У нас просто ошеломительный успех, безусловно, имел, и на первых строчках тоже присутствовал. Но вот сейчас постепенно идет к концу таблицы, и, вы знаете, мне кажется, что Камрад, ну, судя по всему, это из тех исполнителей, которые, ну, прославятся одним хорошим хитом и будет добирать, так сказать, альбомы, EP какими-нибудь менее позитивными, так скажем, композициями, ну, в смысле, позитивные в плане успеха, а так, конечно же, веселая музыка у Камрада присутствует, и можно вообще включить целый плейлист, наслаждаться дорогой, вообще я люблю, если это дневная дорога, ездить именно под такую музыку. 8-е место. Камрад, Be Mine.
0: 8-е место.
2: 8-е.

0: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты. Реклама.
1: Пельмени?
2: Да.
1: Вареники?
2: О, да.
1: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
5: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
9: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Шоумен. Реклама. Хит по радио. Лучшие хиты планеты.
10: Ну что ж, давайте, я вам обещал по чартам пройтись, так, безусловно, это и сделаю. Ну, на самом деле, мы в первую очередь всегда обращаем внимание на главные чарты, и это, например, Billboard. Для тех, кто не в курсе, Billboard — это главный чарт вообще в мире, ну, так принято, они себя так позиционируют, ну, а люди, эксперты, все решили, что, ну, пусть так оно и будет. Billboard — главный чарт в мире. Но на самом деле, очень многие артисты, которых мы с вами знаем, все, вот они проходили через Billboard, и даже в какое-то время и Майкл Джексон был в Billboard, ну, а сейчас просто эра Дрейка. Только лишь Choosing Texas от Эллы Лэнгли, которая была лидером предыдущей недели, на 5-м месте расположилась, и все остальные места в 10-ке занимает Дрейк. На самом деле его песня есть и дальше, и 11-е, 12-е, 13-е место, но вот вся 10-ка сейчас композициях именно этого исполнителя, и Дженис СТФУ, песня, которую мы слышали как новинку на прошлой неделе, занимает абсолютное первое место. На что похоже? Я вам скажу, на что похоже. Тейлор Свифт, когда выпускала свой альбом, именно так же и попала в Billboard сразу же на все позиции. Непонятно, но я на самом деле, как вам сказать, не знаю, хорошо это или плохо, когда весь альбом попадает, но мы с Билбордом-то спорить не будем, если они считают, что весь альбом гениальный, ну пусть так оно и будет. Слушаем Дрейка.

переходим к следующей новинке. На самом деле, именно с этого исполнителя и началась вот лично моя, и, скажем, эпоха. И вот так вот я пафосно скажу о своем присутствии в программе «Хит по радио». С этой такой новинки от Яктак начиналось тогда, и сегодня я с удовольствием приношу вам в эфир песню от этого исполнителя. Яктак, у него тоже прекрасный абсолютно тембр. Песня называется «Добранич», то есть «Спокойной ночи». Это такая вот песня, которую нужно слушать перед сном, прекрасно засыпать и вообще в целом наслаждаться хорошей украинской музыкой, которая сейчас очень и очень много. Я с удовольствием приношу вам в эфир. Яктак, «Добранич».

0: Да, периодически меня спрашивают, как именно некоторые композиции попадают в топ, почему некоторые песни в нем всплывают достаточно старые. Вот, например, в iTunes уже которую неделю, я думаю, уже, ну, не неделю, но дней много, присутствует песня Chemical Brothers, Go, она называется. Я вам скажу, просто вышел фильм Apex, и там присутствует эта композиция в качестве саундтрека, и поэтому люди, которые так или иначе смотрели фильм, а таких очень много зрителей у этого фильма, предостаточно, когда, особенно когда Netflix такую рекламу дал, почему бы нет, лично я пока не смотрел, но у меня в виш-листе, в шорт-листе есть этот фильм, с удовольствием посмотрю, когда выдастся время, знаете, время такой ресурс, пойди найди еще. В Австралии эта песня на первом месте, можно предположить, что фильм именно там, один из самых популярных сейчас. В Великобритании второе место, в Соединенных Штатах третье, в Германии седьмое. Все это дает огромное количество очков для iTunes сегодняшнего. Это помогает обойти сегодня, кстати говоря, плюс одна позиция, значит, все-таки сместили Chemical Brothers The Second Voice Let Me Be. И в мае мы однозначно отдаем победу в этой рубрике The Chemical Brothers Go!
1: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Большой город. Бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я... буду твоей пятницей.
4: Пятницей, конечно.
5: Как? Уже пятница?
2: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
5: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
2: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
6: Савино утро.
2: Реклама.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
8: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон Ле Цион, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
10: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
11: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
12: Аболонь. Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
14: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
2: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: США и Иран достигли договоренности, и слово за Трампом. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Переговорные группы США и Ирана достигли договоренности, однако для их утверждения требуется окончательное одобрение главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на компетентные источники. По словам одного из американских чиновников, президент передал посредникам, что ему необходимо несколько дней для размышления, прежде чем он примет окончательное решение. Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац провел совещание по оценке ситуации с начальником генерального штаба ЦАЛя, генерал-лейтенантом Иялем Замиром и другими руководителями системы безопасности. ЦАЛь продолжит действовать по мере необходимости для устранения угроз в отношении государства Израиль на всех театрах военных действий, заявил глава оборонного ведомства. Бывший посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал организацию за решение включить израильские структуры в черный список стран и террористических организаций, совершающих сексуальное насилие в зонах конфликтов. ООН – прогнившая и извращенная организация, от которой не приходится ждать ничего хорошего. Вместе с тем, правительство Израиля должно прекратить провал нашей разъяснительной работы и начать работу с ущербом, направить работу на борьбу с ущербом, который наносится нашей репутации в мире, написал Эрдан. Представители ультрарелигиозной общины проводят акции протеста против задержания религиозных уклонистов и закона о призыве в армию. Харидим блокирует движение в районе Бней-Брака и на 4-м шоссе на участке между Азуром и Раананой. Также сообщается, что ультраортодоксальные демонстранты блокируют перекресток Бар-Илан в Иерусалиме. Эти действия протестующих вызывают значительные затруднения движения транспорта, образовались заторы. К другим новостям. Прокуратура Тель-Авива предъявила обвинение 38-летнему Наору Дувани из Хулона, который почти год продавал людям несуществующие билеты на спортивные матчи, концерты и даже авиабилеты для эвакуации в Израиль во время войны. По данным обвинения, жертвами мошенничества стали 75 человек, а общий ущерб превысил 150 тысяч шекелей, сообщает портал Вала. Следствие утверждает, что Дуани использовал сеть фальшивых личностей через Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram. Он представлялся различными людьми и под различными именами и предлогами, чтобы убедить перевести ему деньги. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода. В Иерусалиме 15 градусов ночью и 24 днем. В Тель-Авиве 19-26, в Хайфе 17-23, в Бершеве 16-30 и в Эйлате 22 градуса ночью и 34 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
17: Хит по радио. Лучшие хиты планеты.
18: Начнем очередной час хит-парадио. Это Милан Левитин. Для тех, кто вдруг впервые слышит мой голос, очень зря. Да, слушайте каждый четверг, и два часа будем проводить вместе с лучшими хитами, с новинками, с песнями из различных чартов, песнями, за которые голосовали вы, заходя на сайт первого 891fm.co.al. Голосуйте в пока что в единственном главной номинации «Лучшая песня этой недели». Ну а сегодня последний четверг месяца, 28 мая, значит, что мы подводим итоги «Лучшую песню мая». Узнаем совсем скоро, в конце этого часа. Для тех, кто пропустил вдруг предыдущий час, было очень-очень много классных новиночек, но в этом часе я приберег для вас и еще новинки. Ну все, ну в общем, все очень и очень просто. Хит по радио – это для тех, кто любит новую, хорошую музыку и вообще в целом лучшую музыку. Во всяком случае, хит по радио так себя позиционирует. Давайте начнем этот час с новинки. Оливия Родриго, между прочим, была в хит по радио, и, наверное, это был 2023 год. Песня была «Vampire», я вот как сейчас все помню, вот тогда она очень сильно заблистала на вот этом мировом олимпе музыкальном. Ну а потом потом вот от Оливии прям таких хитов, как Vampire, ну, лично я не слышал. И все ждал, когда же эта звездочка засияет вновь. Ну, а тогда, между прочим, песня Vampire даже в нашем хит-радио была на первом месте в какое-то время. Поэтому не сказать, что это просто какая-то проходная артистка. Нельзя. Оливия Родриго действительно очень и очень заслуживает вашего внимания. И вот сегодня новинка от нее. Между прочим, по-моему, третье место пока в Spotify, но очень и очень плохой результат в iTunes, где-то там во второй десятке, на 20 каком-то месте. Новинка, хоть и 6 дней всего лишь в этом списке, но уже достаточно далеко от лидеров. При таком имени это так себе. Давайте начинать. Оливия Родриго и песня The Cure прямо сейчас. Начинаем.

Переходим мы с вами к Spotify Daily Chart. Главный чарт Spotify, приложение для тех, кто пользуется именно этим зелененьким приложением. Вы тоже, значит, участвуете, он считывает, кого сколько слушали за этот день прошедший. А точнее, тут на самом деле все на день... На день раньше. Вот это мы говорим дневной, но это на самом деле показываются результаты 26 мая. Но обновляются они не сразу, зато достаточно объективно. Будем считать, что это как будто бы на сегодняшний день именно так. На 10 месте Katy Perry, The One That Got Away. А почему мы эту песню не слышали? Видимо, потому что в топе она не была. Интересно, почему. Зато Summer, Back to Friends, 435 дней уже в этом чарте пребывает и все еще остается в десятке. Ну как? В десятку врывается плюс 2 позиции с 11 места. Сюда на эту 9-ю строчку попадает Malcolm Todd чуть выше. Earrings песня называется. Далее Michael Jackson Beat It. Но мы понимаем, почему Michael Jackson. Для тех, кто не смотрел фильм Biopic про Майкла Джексона, срочно, срочно включайте. И тогда вы поймете, почему вновь песни Майкла вот просто на репит поставлены у многих. Ну, во-первых, у кого-то это ностальгия. А я узнал, что, оказывается, есть ребята, зумеры, которые открыли для себя Майкла Джексона. Классно. Дрейк тоже здесь есть, но не так, как в Billboard. Всего лишь 6 место. Доминик Файк, Baby Doll на 5-м. BTS, Swim на 4-м месте. Оливия Родриго, как я уже сказал, здесь 5 дней находится. И 3-е место. Билли Джин, Майкл Джексон на 2-м. Ну, а на 1-е место вырывается внезапно песня 2012 года Джастина Бибера Beauty and the Beat вместе с Ники Минаж. Ну, что я могу сказать? Хайп так бывает. Приходит дважды.

0: Не буду очередной раз говорить о том, что Бруно Марс меня некоторым образом расстроил тем, что альбом, ну, как говорится, мои ожидания, моя проблема, наверное, потому что я лично, когда слышу о Бруно Марсе, я все-таки надеюсь услышать хит такой, что у меня падал бы в обморок. Но, во всяком случае, раньше именно такие хиты он и писал. Да, I Just Might, песня, заглавная песня его нового альбома, неплохая и в целом запоминающаяся. Я только говорю название и уже примерно, да, представляю, как она звучит. Но все-таки от Бруно Марса я ожидал намного, намного больше. Ну и как бы пошел я со своими ожиданиями, правда? Да, вы определяетесь на этой неделе и в этом месяце Бруно Марса с песней I Just Might на 6-м месте. Ну и так оно и будет. Давайте слушать Bruno Mars, I Just Might.
1: 6-е место.
2: 6-е.

0: по радио. Лучшие хиты планеты.
1: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляции.
7: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
8: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
7: Конкретней.
8: Я это... Все время скучаю, понимаете?
7: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
8: Я все время скучаю по пятнице.
7: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь, это излечимо, я вам предлагаю вот что.
9: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
7: Леночка, есть еще пациенты?
10: На сегодня нет.
11: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
8: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
9: Вечер.ком. Реклама.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
13: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
14: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
15: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц.
16: Дешевле только под дождем.
15: Запись на сайте Ситивош COIL.
17: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
18: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
19: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
20: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
21: Реклама.
22: Осталось
0: остались у меня еще новиночки для вас. Я, как обычно, приношу много, чтобы был про запас. Ну и в целом, если что-то не успеваю поставить на этой неделе, обязательно поставлю на будущий. Сохраняю все композиции, которые не поставил. Но Антон Токарев — это песня, которая называется «Пытай меня», найдена мною сегодня и прям вот с пылу жаром принесена вам. Антон Токарев, если мне не изменяет память, прославился в шоу «Голос» и, наверное, одним из самых главных его хитов, не его же песня, это песня товарища Есенина и группы «Хай-фай», «Седьмой лепесток», но спетый при этом в абсолютно потрясающей надрывной манере вместе с гитарными рифами. Я лично, когда хожу в караоке, открою вам небольшой секрет, обожаю петь эту песню.

0: Подходим мы к верхней половинке нашего чарта. Ну, хотя уже время-то осталось-то сколько, но надо успеть все. На пятом месте у нас Somber. Вот мы знаем, что Back to Friends все еще его композиция ходит по чартам и в целом находится в хорошем положении. Но это был первый трек от Somber, с которым он прославился. А вот песня 12 to 12 уже продолжение его вот этой линии. И если первую песню Back to Friends мы просто не успели как следует послушать в хит-парадио, так получилось, что обошел. Ну, я тоже не гений, знаете ли, все песни видеть вокруг. Поэтому если какие-то песни проходят стороной, уж не обессудьте, как новинки, во всех случаях я пытаюсь показать вот всех исполнителей, особенно тех, кто блистает на мировой арене. Ну вот, песня 12 to 12 держится в середине таблицы нашей уже достаточно долго и, по сути, является одной из ваших любимых песен, и это радует. Пятое место. Somber, 12 to 12.
1: Пятое место. Пятое.

0: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты.
1: Продолжаю для вас мониторить главные чарты планеты и перемещаемся в Лондон. Люблю эту шутку, что я недавно был в Лондоне, да. Лишний раз похвастаться это можно. На самом деле, был я в Лондоне, но ничем там люди не отличаются. Просто official chart как-то зарекомендовал себя как главное издание европейской музыки, европейского шоу-бизнеса. Ну и понятное дело, во-первых, английский язык, международный язык, и все любят песни на английском. Вот так бы вы любили песни на французском языке, как и люблю их я. Так что давайте тоже не забывайте про французский язык. Ну ладно, вам-то что? Вам главное слушать. Здесь на пятом месте Дракула Тейм Импала. Все ниже и ниже, со второго места на пятое. Майкл Джексон, Билли Джин тоже теряет позицию. Ну я понял почему. Потому что на третьем и втором месте здесь тоже Дрейк. Не, конечно, не как в Билборд. Весь чарт забит. Но National Treasures на третьем месте новинка. И Дженнис СТФУ, песня, которую мы уже слушали от Дрейка, на втором месте. Ну а на первом месте песня, которую отсюда, ну, пока еще никто не может сбить. Лучшая песня в мае по версии Official Charts — это Сэм Фендер и Оливия Дин, Rain Me In.

0: Ну что ж, все новинки сыграны, все главные чарты просмотрены, все, я для вас уже обзор на все я уже для вас сделал, поэтому остались только наши песни. Четвертое место — Леди Гага и Dead Dance, песня, которую вы определили как лучшую песню 2025 года. И вообще, в целом, Леди Гага продолжает феерить. Недавно вот вышел фильм «Дьявол носит Прада 2». Ну, лично для меня такой проходной фильм, как и первый. Но фанатов достаточно много. И там даже Леди Гага присутствует лично. Но, во всяком случае, я по телевизору был включен этот фильм, и я, проходя мимо, увидел. Так, это явно Леди Гага. Ну, песню ее как новинку мы уже слушали. Это, поэтому переслушивайте. Но на самом деле, несмотря на то, что Леди Гага, несмотря на то, что фильм абсолютно хит сейчас, песня, которая стала саундтреком к этому фильму, не стала каким-то главным хитом, не знаю, даже одного дня. Ну, так она посвятилась в разных чартах. На самом деле, песня, ну, ничего себе выдающегося. Ну, зато Dead Dance до сих пор ходит во многих чартах, в том числе и в хит-парадио. На четвертом месте у нас, между прочим, слушаем.
1: Четвертое место.

0: Реклама. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
0: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70% и еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Максаны Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаны Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаны Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
10: Хит по радио. Лучшие хиты планеты.
11: Осталась у меня еще одна новинка. Соврал я вам, но все потому, что времени не так много, на самом деле, показать. Но вот сегодня захотел я добавить еще одну композицию. Это Макс Барских, «Людина для мэра». Опять же, я прошу прощения за свой отвратительный украинский акцент, но если бы это было по-польски, я бы прочитал правильно. По-французски бы правильно прочитал, по-английски, ну, сносно бы. Вот по-украински плохо читаю, так что не ругайтесь на меня, хотя мне иногда прилетает в личные сообщения, да все нормально, продолжай, никто не в обиде. Да, но я всегда извиняюсь, а вот за Макса Барских извиняться не буду, потрясающе хорошая песня, Макс открыл для себя вот новый этот путь, новое дыхание и продолжает радовать своих фанатов. Поехали!

0: Все, вот мы подходим к главному. Это тройка хит-парадио. Остались только лучшие песни, и их ровно три. Ровно этот пьедестал, который прямо сейчас, не без всяких отлагательств, залетает в эфир. Песня Ordinary от Алекса Уоррена на третьем месте сегодня. Эта песня вообще заслуживает любой похвалы, потому что полтора года, и песня просто не увядает в различных чартах до сих пор. Она и эта песня, как я уже говорил, вполне себе рискует стать платиновой, рискует стать классикой этого времени, что через какое-то время мы будем слушать эту песню и представлять конкретно вот 24-й, 25-й, 26-й год. Это абсолютно точно, потому что Алекс Уоррен открыл абсолютно новую страницу в исполнительском мастерстве, знаете ли. Ну, а у нас на третьем месте до сих пор эта песня. Я несказанно рад. Это одна из тех песен, которые я бы точно в хит-парадио оставил навсегда. Ordinary от Алекса Уоррена.
1: Третье место. Третье место.

0: Второе место. Да, Рая никак все не доберется до высшей строчки. И в этот майский вечер тоже останется без вот этой золотой медали и не окажется никогда в, именно в майском чарте, ну, потому что это предрешено, зато может в июньском, например, поэтому все зависит от вас, нужно просто заходить голосовать, сайт первого, и так, знаете, 891fm.seoul.al, заходите и голосуйте, ну, все очень, на самом деле, просто. Рая спрашивает или утверждает, где мой муж, говорит, ну, как, она не то, что утверждает, она утверждающе вопрошает, ну, а в конце, мне очень нравится, песня, что она со счастливым концом, и там в конце дама объявляет, что твой муж уже на подходе. И это мне всегда очень нравится, я все время что-то представляю. Ну, не, мне не надо, чтобы у меня был муж, но я искренне радуюсь за Рая. Второе место. Where's my husband, Рая?
1: Второе место.

0: Ну все, пора за...
1: Реклама.
2: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
3: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
4: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
5: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
6: «Центркар Азур».
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: В DAX начинается обновление коллекций. Филиалы DAX в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
9: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
10: «Оболонь». Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
7: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
13: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии.

0: Ты в кассе шоумен.
1: Реклама. Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
2: Валерий Зимитович, пусть мир и праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
1: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
2: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

0: Первое радио. Новости.
1: Переговорные группы США и Ирана согласовали меморандум о взаимопонимании. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. США и Иран, возможно, приблизились к дипломатическому соглашению. По информации Axios, представители Вашингтона и Тегерана согласовали меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней. Документ, по информации двух высокопоставленных американских чиновников, должен продлить режим прекращения огня и запустить переговоры по иранской ядерной программе. Согласно опубликованным данным, руководство Ирана одобрило сделку, тогда как президент США Дональд Трамп пока окончательно ее не утвердил. Американские представители проинформировали Трампа о деталях финального варианта соглашения. По словам одного из американских чиновников, президент попросил несколько дней на размышление. Жители поселка Шлуми, расположенного в приграничной с Ливаном полосе, сообщают о звуках сильного взрыва, после которого они видели запуск трех ракет-перехватчиков. Обломки одной из ракет-перехватчиков упали во дворе одного из домов и на поселковую дорогу. Сигналы тревоги в поселке активированы не были. Исраиля сообщили, что на этой неделе произошел инцидент, в ходе которого были замечены боевики Хизбаллы, пытавшиеся навредить плотине Караун, крупнейшему водохранилищу Ливана и ключевому объекту энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры страны. Боевики были атакованы с воздуха. Глава пресс-службы ЦАЛЯ на арабском языке майор Элла Вауия обратилась к жителям Ливана, заявив, что Хизбалла пыталась нанести ущерб стратегическому национальному объекту, повреждение которого грозило тяжелыми последствиями для экономики страны. ЦАЛЬ предупредил, что не допустит попыток вывести из строя плотину и будет жестко пресекать подобные действия. Ответственность за защиту национальной инфраструктуры от использования в террористических целях несет ливанское государство. К другим новостям. На севере иудейской пустыни во время похода по руслу ручья Дарга 17-летний подросток получил травмы рук и не мог самостоятельно выбраться из ущелья. В операции по эвакуации пострадавшего принимали участие добровольцы спасательного подразделения «Мегилот», сотрудники пожарной службы и бойцы подразделения 669 ВВС Израиля. Юноше была оказана первая помощь на месте, после чего на вертолете ЦАЛ он был доставлен в больницу. Травма, полученная незадачливым туристом, оценивается медиками как легкая. Министерство транспорта сегодня предупредило о возможных сбоях в работе общественного транспорта в связи с мусульманским праздником Идаль-Адха. Вплоть до субботы ожидается снижение частоты движения автобусов и изменения в расписании. Общественный транспорт, где уже ощущается существенная нехватка водителей, столкнулся с дополнительной проблемой. Многие мусульманские водители ушли в отпуск на время праздника. Это особенно заметно в центре страны и в Иерусалиме, где на ряде маршрутов значительная часть персонала мусульмане. Известная британская актриса, обладательница «Оскара» Хелен Миррен подверглась нападкам на улице в Лондоне из-за поддержки Израиля. Видео этого инцидента попало в соцсети. Он произошел недалеко от Тауэр Хилл. 80-летняя актриса, сыгравшая в 2023 году Голду Мэйр, шла по улице со своим мужем, режиссером Тейлором Хэкфордом, когда к ним подошел агрессивно настроенный пропалестинский активист и нецензурно обругал актрису за ее поддержку Израиля. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода. В Иерусалиме 15 градусов ночью, 24 днем. В Тель-Авиве 19-26. В Хайфе 17-23. В Бершеве 16-30. И в Эйлате 22 градуса ночью и 34 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00. А далее в эфире прямой ответ с Марьяной Беленькой.
2: Когда искажаются понятия. Когда слова меняют смысл. Когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. твердая позиция. Прямой ответ.
3: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марьяна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Сегодня у нас в гостях востоковед Руслан Сулейманов, автор одноименного телеграм-канала, и нам много есть что обсудить о происходящем в нашем регионе. Здравствуй, Руслан.
4: Привет, Марина.
3: Собственно, как я уже сказала, обсудить есть много что, но я хотела бы начать с Ирана. Мы с тобой общались 2 месяца назад, как раз как только ты вернулся из этой страны. Но ситуация с тех пор, с одной стороны, изменилась. Нет таких активных боевых действий. Но, опять же, ни мира, ни войны. Каждый день может все возобновиться сначала. В то же время в Иране, похоже, жизнь налаживается. И вот буквально вчера или позавчера сообщили о возвращении интернета. И в этой связи хотел спросить, успела ли ты уже связаться с кем-то из своих друзей и знакомых в Иране?
4: Да, успел связаться, и вообще связь со знакомыми, можно сказать, не прерывалась на протяжении всей войны, начиная где-то с третьей или четвертой недели, когда появилась возможность пользоваться VPN. Все-таки нашли какие-то лазейки. Ну, не все, конечно. Преимущественно это молодежь. И какая-то связь была. Но тоже VPN урознь. И связываться было непросто. Телефонной связи, тем более, вообще никакой не было. Но сейчас интернет действительно восстановили. И те, с кем не было связи несколько месяцев, тоже дали о себе знать. Это многие считают следствием давления правительства, тех чиновников, которые выступали за разблокировку интернета. И можно было наблюдать, скажем, в иранских газетах, особенно в реформистской прессе, какие были ожесточенные дебаты, какие были громкие призывы, прям первые полосы многих иранских газет на протяжении недель выходили с призывами восстановить интернет. Но все равно нет уверенности в том, что это навсегда, интернет в любой момент могут также и заблокировать. Некоторые мои знакомые считают, что это не больше, не меньше подарок к Курбан-байрам.
3: Ну да, праздник сейчас в мусульманских странах, если кто-то не знает. А что еще пишут? Вот, как жизнь, что у них происходит в быту, в экономике, какие настроения? Вот интересно буквально все на самом деле.
4: Вообще в переписке иранцы немногословны, стараются не распространяться, они очень осторожны в этом плане, их можно понять. Но в целом, с того, что я вижу, есть по-прежнему огромный запрос на какие-то перемены, есть ожидание перемен, и многие мне говорят о том, что эти перемены неизбежны, независимо от того, в какой ситуации будет конфликт с Соединенными Штатами, с Израилем. Поскольку у многих, я думаю, что у большинства жителей Ирана еще свежи воспоминания о жестоком подавлении протестов в январе нынешнего года. И дело в том, что власти никак не отреагировали, не предложили никакой новый социальный договор, социальный контракт, так как это произошло после протестов Махсе Амини 22 года, когда, например, полицию нравов убрали с улиц иранских городов, и женщины теперь могут свободно ходить без хиджаба. Примерно каждая третья женщина в Иране, по моим наблюдениям, уже не покрывает голову, и никто не может ей что-то возразить. Это, безусловно, победа тех протестов. После недавних протестов никаких изменений не произошло. Власти не предложили ничего нового, но и на это, конечно, еще накладывается необходимость просто восстанавливать страну после войны. И здесь в любом случае необходимы какие-то реформы, какие-то изменения в экономике. В лучшем случае, конечно, либерализация, ослабление государственного контроля. Но пока мы этих изменений не наблюдаем, и чем дольше будет накапливаться вот этот запрос на перемены, тем выше вероятность возобновления протестов. И телефоны мне об этом не говорят, но когда я был в Иране, многие иранцы, особенно такие наиболее протестно настроенные, молодежь, как правило, говорили, что они после окончания войны будут готовы вновь выходить на улицы и требовать от власти перемен. Здесь важно понять, что не обязательно те, кто выходит на улицы, требуют смены режима. Там очень пестрый состав, очень такая длинная шкала настроений от перемен экономических реформ до полной смены режима. Но поскольку альтернативы режиму не наблюдается, США и Израиль не предложили какой-то новый Иран. Оппозиция в изгнании тоже, очевидно, не способна прийти и взять власть в свои руки. Поэтому, как я могу наблюдать, многие из тех, кто совсем недавно были энтузиастами смены режима, сейчас готовы хотя бы просто на какие-то изменения, на какие-то реформы.
3: Ну да, это, с одной стороны, очень печально, печально за иранцев, что все их потуги оказываются в туне, и ничем это не завершается. И хотя, может быть, знаешь, вот с учетом того, что ты говоришь, может быть, прав Дональд Трамп, когда не торопится снимать блокаду с Ирана, надеясь как раз, возможно, на то, что ситуация в Иране экономически ухудшится, и это еще больше подтолкнет людей выйти на улицу, и тогда у него будет, может быть, вернется легитимизация атаковать режим.
4: Можно, наверное, и на это надеяться, да, но опять же, если у него нет четкого понимания того, каким он видит Иран, кого он видит во главе нового Ирана, это все может точно так же завершиться довольно кроваво. То есть протесты будут жестоко подавлены вновь. И нельзя сказать, что теперь, после всего, что произошло, иранцы в массе своей так уж надеются на Дональда Трампа, потому что, напомним, в январе он обещал, что помощь уже в пути, но никакой помощи не последовало. Безоружных людей просто массово расстреливали, никто к ним не пришел на помощь. Ни Дональд Трамп, ни наследник Шаха Пехлеви. И, собственно, в ходе 40-дневной войны Трамп угрожал не только режиму, всем иранцам, грозился загнать их в каменный век, стереть иранскую цивилизацию с лица земли. Это очень многих иранцев, даже самых протестно настроенных, отвернуло от Трампа. Опять же, если он предложит какой-то конкретный план, не будет играть какие-то загадки, говорить загадками. Потому что, я напомню, 1 марта он сказал, что у него есть 3 кандидатуры на управление Ираном. Но до сих пор он этих кандидатов так и не назвал. Может, их и не было. Может, это был масштаба Хамини.
3: Или как пресловутый...
4: Я думаю, что у Трампа в целом комплексная проблема с отсутствием какой-то стратегии. Он сам, очевидно, не понимает, чего он хочет. Первоначальный план по смене режима не сработал. Сейчас, как я могу наблюдать, он использует, да, вот эту тактику оказания максимального давления, собственно, то, что мы всегда наблюдали. Надавить на иранцев, склонить их к каким-то компромиссам, к каким-то уступкам. И так может продолжаться очень долго. Но не факт, что это приведет к какому-то успеху.
3: Да, называлось, если верить СМИ, опять же, и Махмуд Ахмадинежад как в качестве кандидатуры, но как-то очень все сомнительно. А как раз про переговоры. С твоей точки зрения, какова сейчас позиция руководства Ирана? Можем ли мы говорить о единой позиции? Вот Дональд Трамп сказал, что он не торопится, он затягивает переговоры, ему некуда спешить. А есть ли куда спешить переговоры руководства Ирана? То есть им что-то нужно конкретно или их устраивает тоже такая ситуация?
4: Они, в общем, тоже не торопятся, и они считают, что время на их стороне. Иран уже десятилетиями живет в условиях блокады, в условиях санкций, и вся экономика построена на том, чтобы преодолевать эти санкции, поэтому у Ирана есть какие-то обходные пути, и сейчас, например, в ходе 40-дневной войны были открыты не менее 7 новых КПП с Пакистаном, очевидно, не просто так, активизировались поставки через Каспийское море, обсуждаются варианты новых маршрутов через Центральную Азию, то есть для Ирана ситуация блокады не нова, хотя такой морской блокады действительно никогда не было в новейшей истории Ирана. Но, тем не менее, позиции иранских руководителей неизменны, никаких уступок. Уступки приравниваются к капитуляции, а с точки зрения иранских властей, это Трамп капитулировал, и поэтому должен только на условиях Ирана идти на какую-то сделку. Сейчас, как я могу наблюдать, в лучшем случае мы можем ожидать какую-то договоренность о правилах игры, о красных линиях в том же Армузском проливе. Но это точно не будет новая ядерная сделка. Это точно не будет какое-то всеобъемлющее соглашение, которое принесет вечный мир на Ближний Восток. Нет, речь идет о каких-то очень конкретных локальных параметрах. Это будет, если вообще будет какая-то локальная сделка, куда иранцы хотят привязать вопрос активов в иностранных банках. Собственно, так было в сентябре 2023 года, когда еще администрация Байдена смогла договориться с иранцами об обмене заключенными и о разморозке иранских активов. Тогда 12 миллиардов долларов были переведены из южнокорейских банков в катарские. Иран до сих пор их, кстати, не получил. И вот что-то такое локальное сейчас, в принципе, достижимо. Но при этом те требования, которые выдвигает Трамп и по высокообогащенному урану, и по полной разблокировке Армузского пролива, это то, что абсолютно неприемлемо. Хотя к разговору о единой или не единой позиции есть представители, очевидно, в иранском руководстве, представители иранского руководства, которые обсуждают какие-то уступки, какие-то компромиссы. И поэтому мы видим время от времени какие-то утечки о том, что Иран готов на то, чтобы, например, на 20 лет заморозить ядерную программу или вывести высоко обогащенный уран в Китай. Периодически появляется такая информация, очевидно, это обсуждается. Но последнее слово остается за консерваторами, за корпусом стражи исламской революции, точнее, за его наиболее ястребиным крылом, которое оказалось у власти в результате гибели Али Хаменеи и других высокопоставленных чиновников, которые на их фоне были еще довольно сдержанными. Сейчас этих ястребов ничто не сдерживает, они сторонники вообще продолжения войны. Они считают, что продолжение войны нанесет еще больший урон Соединенным Штатам. Поэтому в целом они непреклонны, и несмотря на различия взглядов, несмотря на расхождение в оценке того, как вести переговоры с американцами, мы не видим раскола, его сейчас не может быть в иранском руководстве, потому что речь идет так или иначе о выживании выживание режима, выживание всего Ирана, как преподносит иранская пропаганда. Поэтому никакого раскола, в общем, не наблюдается.
3: Мы уходим на небольшую рекламную паузу и скоро к вам вернем.
2: Прямой ответ. Реклама.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
8: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il. В DAX начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
9: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама. Прямой ответ.
3: Мы продолжаем наш разговор с востоковедом Русланом Сулеймановым.
10: Ну что ж, да, здесь все непросто. Тут я вынуждена сказать нашим зрителям, что мы записываем передачу, мы записываем ее в четверг с утра, выйдет она в эфир в четверг вечером, а учитывая, как у нас все меняется вокруг Ирана каждые буквально 5 минут, особенно когда просыпается Дональд Трамп, просыпается Америка, могут быть какие-то новые заявления, новые подвижки, все что угодно, поэтому не обессудьте, если мы где-то отстали от новостей, но, думаю, тенденция сохраняется, потому что, по крайней мере, вот вчера, на сегодня утро никаких особых сближений между позициями Ирана и США не наблюдается. Я хотела с тобой поговорить про очень такие интересные высказывания Дональда Трампа на грани сумасшествия, как многое у него, про то, что вот про его идею подключить к соглашениям Авраама, к соглашениям о нормализации отношений с Израилем, арабские страны плюс Пакистан, плюс Турцию, при том, что, и вот как говорят, что когда он это озвучил на телеконференции с мусульманскими лидерами, там возникла такая пауза, молчание, они не знали просто, что ему сказать, а потом постепенно стали вежливо отказываться. Но вот вчера Дональд Трамп опять повторил, что если не будет подключения этих стран к соглашениям Авраама, то и не будет сделки с Ираном. То есть мы все можем расходиться, что... потому что вряд ли эти соглашения будут подписаны, по крайней мере, в ближайшей перспективе, при ближайших условиях, потому что все завязано на палестино-израильский конфликт.
4: Да, это свойство Дональда Трампа делать такие эксцентричные заявления, громкие заявления, использовать максимальное давление, это его излюбленная тактика, угрозы, давление. И, наверное, в бизнес-делах это приносило ему успех, но с Ближним Востоком так не работает. И я думаю, что его стремление заключить какую-то большую сделку, установить какой-то новый порядок на Ближнем Востоке, включив Авраамово соглашение, новые арабские страны, Турцию, Пакистан, это желание превзойти Обаму, превзойти эту сделку, которая была достигнута в 2015 году, ядерную сделку. Очевидно, что просто с Ираном не получится сейчас достичь новой ядерной сделки. Та сделка обсуждалась более 10 лет. Огромное количество экспертов из той и с другой стороны собирались, обсуждали, прописывали до мелочей, обсуждали чуть ли не каждую центрифугу в Иране. Сейчас этого, очевидно, не происходит и не будет.

0: работает. А у тех же арабских монархий залива много вопросов к Трампу в связи с недавней войной. Вопросов, связанных с тем, что США вообще ничего не сделали для того, чтобы обезопасить эти страны, несмотря на то, что именно Вашингтон является гарантом их безопасности. Собственно, американцы ничего не сделали, чтобы и свои военные базы обезопасить. Поэтому они не могут просто так взять и поддаться давлению Трампа. Им нужны хотя бы какие-то гарантии, гарантии безопасности, гарантии того, что военные действия с участием Израиля, с участием Ирана, неважно, они не возобновятся на их территории, что иранские дроны, ракеты или не только иранские больше не будут никогда прилетать на их территорию. Трамп, очевидно, не может дать им такой гарантии. Ему нужно просто провести какую-то большую торжественную церемонию, вот так, как он сделал, например, в Шарм-эш-Шейхе. Объявил вечный мир, сказал, что все, наконец, наступил величайший день за несколько тысяч лет, и все, и удалился. А что там происходит в секторе Газа, как там устанавливать мир, как договариваться с Хамас, что делать вообще с палестинскими радикалами, его это, в общем, уже мало интересует. Ну и из недавних примеров Ливан объявил перемирие, продлил перемирие, что там происходит на земле, как Израилю дальше сосуществовать с Хизбаллой у себя под боком. Ему это, в общем, как-то все равно. Главное произвести какой-то эффект. Вот то же самое он пытается сделать сейчас на Ближнем Востоке в целом с Ираном, с расширением урановых соглашений, но мы видим, что пока это труднодостижимая для него задача, и вряд ли ему здесь вообще удастся чего-то серьезного достичь.
1: Кстати, из последних новостей, раз мы уже упомянули Газу и конференцию в Шарм-эль-Шейхе, то что Фонд Совета мира, как пишут Financial Times, а до этого Reuters писал, пуст или почти пуст, в общем-то, практически никто не перевел денег, а те переводы, которые были, а то и Марокко, они были, в общем-то, очень маленькими и не напрямую фонд, а там отдельные счеты, очень непрозрачные. Так что все очень мутно с Советом мира и очень мутно с Газы, что, в общем-то, опасно для Израиля. Единственное, что хорошо для Израиля, это развязанные руки практически так или иначе в Газе и, в общем-то, в Ливане, потому что Израиль так продолжает, несмотря на официальное прекращение огня, военные операции. Извини за такие вставки для наших зрителей, потому что не все смотрят из Израиля, не все следят за новостями. А хотел спросить твое мнение по поводу как раз соглашения Авраама на этой войне. Они проявились, очень многие отметили особые отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, и очень многие, в общем-то, отмечают отличную позицию Абу-Даби от других монархий Персидского залива.
0: Да, но с одной оговоркой, это все происходило не публично. Формально Эмираты так и не признают своих тесных связей с Израилем, не признают факт визита Нетаньяху, визита инкогнито. То есть они не хотят это афишировать. Даже если это и происходит на самом деле, очевидно, что эмиратцы, в общем, всегда были передовиками в этом процессе нормализации отношений с Израилем и больше, чем кто бы то ни было из арабских стран, извлекли выгоды из сотрудничества с Израилем. Но, тем не менее, они не могут себе позволить вот так публично признать, что у них тесные отношения с еврейским государством, потому что у Эмиратов есть в том числе и отношения с Ираном. Эмиратцы, можно сказать, один из главных помощников для Исламской Республики в обходе санкций. Очень многие товары так называемого теневого импорта поступают в Иран именно через Эмираты. То есть, несмотря на то, что военные действия, несмотря на то, что Иран обстреливает,

0: территорию Эмиратов, с торговлей там все нормально. Экономические отношения там никто не прекращал. Это как один из факторов. Ну и другой фактор, конечно, реакция на мусульманского мира. Никто в мусульманском мире сейчас не может себе позволить публично признать факт каких-то тесных связей с Израилем. Хотя бы потому, что, опять же, еще не улеглись воспоминания по поводу того, что происходило в Газе. И мусульманский мир в целом, что, в общем, и всегда было, но теперь особенно это обостренно, настроен антиизраильски. И публичное признание каких-то контактов с Израилем чревато, возможно, даже протестами, выступлениями, бойкотами, требованиями применить какие-то санкции в отношении того, кто сейчас якшается с еврейским государством на фоне того, что вот, мусульмане по всему миру сталкиваются с такими довольно воинственными действиями, скажем, осторожно, со стороны Израиля, имеем в виду не только Иран, Сирия, Ливан, Катар, по которому тоже прилетало от Израиля. Это все очень резко настроило весь мусульманский мир против Израиля. И поэтому я, честно говоря, пока вот не вижу какой-то перспективы, скажем, союза, чего-то большего между Израилем и Эмиратом, кроме того, что происходит за закрытыми дверями.
1: Раз упомянули Ливан, хочется говорить про него, тем более, что это связано с Ираном. Но вот в каком контексте как раз упомянул, что негативно относится к тем, кто яшкается с Израилем. Ливанское правительство вынуждено под давлением Вашингтона вести переговоры с Израилем. Было несколько раундов переговоров в Вашингтоне. Завтра, в пятницу, начинается раунд переговоры между военными делегациями Израиля и Ливана в Пентагоне. При этом Хизбалла выступает категорически против, и генсек Хизбаллы Наим Касом на этой неделе, на уходящей неделе, фактически призывал к перевороту, к свержению правительства, если оно продолжит вот, двигаться в сторону переговоров с Израилем. Насколько вообще реально взрыв, внутренний взрыв, гражданская война, переворот в Ливане, как тебе кажется?
0: Я, честно говоря, не вижу пока предпосылок для внутреннего взрыва, какого-то переворота. Хизбалла, в общем, не изменяет себе. Хизбалла и прежде оказывала давление на правительство с той лишь разницей, что раньше у нее были какие-то возможности, скажем, просто блокировать Бейрут и парализовать всю политическую жизнь, как это было, например, в мае 2008 года. Сегодня Хизбалла не может себе это позволить. Хизбалла в большей степени ведет войну с правительством на уровне риторики, на уровне выступлений того же генсека. Но помимо этого, конечно, в Ливане очень изменились настроения за последние недели, последние месяцы боевых действий, когда не менее 2000 человек были убиты, когда порядка миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами. Это усилило просто ненависть и недовольство ко всему, что происходит вокруг. Люди очень озлоблены. И озлоблены в том числе на правительство, на власти, которые не смогли их защитить. Есть много вопросов к Хизбалле, и мне сложно судить, какая часть общества осуждает Хизбаллу за то, что она вновь тянула всю страну в военный конфликт с Израилем. Но, безусловно, есть те, кто поддерживает Хизбаллу и считает Хизбаллу единственной боеспособной силой внутри Ливана, которая способна дать отпор Израилю, защитить ливанскую территорию. И Хизбалла, конечно, по максимуму пытается использовать вот эту риторику ревнительницы благ всех ливанцев, не только шиитов. Хизбалла позиционирует себя как национальное движение, которое борется за суверенитет, за интересы всего Ливана. И, собственно, вот эта риторика продолжается, но, опять же, учитывая и усталость ливанцев от бесконечных конфликтов, войн и распри, я не думаю, что как-то народ в массе своей пойдет за Хизбаллой, скажем, свергать правительство.
1: Зная твою любовь к теме хуситов и Йемена, я тебя не могу не спросить, в ливанских СМИ писали несколько, даже, наверное, недель назад, о том, что некоторые представители, боевики Ансар-Алла, хуситского движения, воюют в рядах Хизбаллы, многие погибли, есть свидетельства их могилы в Ливане похоронены. Пишут ли об этом что-то йеменцы? Зачем вообще это нужно Ансар-Алла? И почему мы ничего о ней не слышим? Они как-то в этой войне практически не выступили. Пару обстрелов Израиля, попыток. И на этом, в общем-то, все в отличие от Хизбаллы.
0: Тесное сотрудничество Ансар-Аллы с Хизбаллой – это, в общем, не новость. Известно, что вся военная машина, структура Ансар-Аллы, она, в общем, даже выстраивалась по лекалам Хизбаллы. И инструкторы, специалисты из Ливана, они уже давно находятся в Йемене, и в том числе благодаря им, не только Ирану, Ансар-Алла стала такой, какой она стала. Ну и, соответственно, есть обратная ситуация, когда хуситы отправляют кого-то в Ливан на защиту своих братьев, как они это называют. Что касается в целом Ансар-Аллы, хуситов, то, конечно, она была очень потрепана за последние пару лет в результате американских, британских, израильских атак, в результате тех 52 дней обстрелов, которые в прошлом году организовал Трамп. И я тоже напомню к разговору о его пристрастии к чему-то громкому, яркому, но разговор о результате – это что-то другое. 6 мая прошлого года он объявил о капитуляции хуситов. Безусловно, им был нанесен какой-то серьезный урон, но уже через 1.5-2 месяца они возобновили свои атаки, свои диверсии в Красном море. И даже при том, что они очень пострадали, и у них нет возможности организовывать те диверсии, которые они осуществляли, скажем, в конце 23-го года, достаточно какой-то одной атаки, одного удара в Красном море, чтобы блокировать все судоходство. Но пока что они действительно, не то чтобы безучастны, формально они вступили в войну спустя месяц, 28 марта. Но считается, что Иран приберег их про запас, то есть они могут понадобиться Ирану в какой-то очень критической ситуации, когда, например, в Тегеране поймут, что Армузского пролива недостаточно, что с Армузским проливом они не справляются. Тогда нужно будет перекрывать и Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море. Но пока, судя по всему, такой необходимости нет. И иранские власти, наверное, излишне самоуверены, но тем не менее они считают, что они пока справляются и без хуситов.
1: Мы уходим на небольшую рекламную паузу и скоро к вам вернем.
2: Прямой ответ. Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
3: В
5: DAX начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
6: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
7: Реклама.
8: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
9: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
10: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
11: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
12: 03-94-94-88-8.
13: Год без забот.
14: Прямой ответ.
15: Мы продолжаем наш разговор с востоковедом Русланом Сулеймановым.
1: Ну что ж, пусть справляются без хуситов, как говорится. Никто, в общем-то, не грустит по ним, по крайней мере, в Израиле. Еще одна страна, которая, как ни странно, в последнее время говорят очень мало, хотя там происходит очень много всего, но понятно, что на фоне войны, переговоров, вернее, вокруг Ирана и происходящего в Ливане, а также Газе, немножко сейчас не до Сирии, но там очень много интересных процессов. Суды над Асадом на этой неделе обнаружили химический запас химоружия, который остался, опять же, от Асада. Ну и самое главное, внутренние процессы. Не так уж просто, как я понимаю, идет тот самый процесс примирения, построения нового государства. Что, на твой взгляд, самое важное, самое интересное, что происходит в Сирии?
0: В целом идет такая очень сложная, скрупулезная, рутинная работа по восстановлению страны. Ашара за год, уже полтора года у власти, удалось действительно сделать очень много. И, наверное, самое главное – это то, что в Сирию потекли какие-то деньги, что с Сирии сняли самые серьезные, самые болезненные санкции, которые действовали еще с 79 года. А теперь страна пытается как-то быть вовлеченным в международные дела. Периодически в Сирию приезжают какие-то иностранные, европейские, американские и многие другие делегации. Но быстрого результата, конечно, здесь не будет. Потребуются годы, чтобы восстановить страну, восстановить экономику, банковский сектор. Пока что ситуация по-прежнему очень плачевная. По-прежнему большинство населения, порядка 90%, остро нуждаются в гуманитарной помощи. Та помощь, которая поступает из-за рубежа, ее недостаточно. Кроме того, остро стоит вопрос, очевидно, для европейцев главным образом, возвращение сирийских мигрантов, и они это ставят в качестве предусловия для оказания помощи. Но Ашара отказывает. Например, судя по последним новостям, он отказал в Германии в приеме тысяч, если не десятков тысяч сирийских беженцев, потому что Сирия просто не готова принимать, а куда их принимать, а где их размещать, куда будут возвращаться эти люди. Ну и на это еще накладывается, конечно, тот факт, что идет такой передел собственности. Группировка Хаэт Тахрир аш-Шам и ее союзники, которые оказались у власти, это не только Ахмед аш-Шара, это огромное количество полевых командиров, рядовых боевиков, которые тоже претендуют на свой кусок пирога и часто демонстрируют, мягко скажем, нелояльность своему боссу. То, что мы наблюдали в прошлом году, резня алавитов, столкновение с друзами, И это все по-прежнему очень взрывоопасная тема. Не будем забывать и о курдах. В начале этого года при участии американцев удалось добиться интеграции сирийских демократических сил в общесирийскую армию, и вроде там восстанавливается порядок, но это все равно очень опасный процесс, там любой момент тоже может рвануть, там могут быть организованы какие-то партизанские отряды, это тоже никто не исключает. И помимо этого, конечно, в Сирии остается угроза со стороны Исламского государства. Время от времени там происходят какие-то вылазки, нападения на представителей новых сирийских властей. Исламское государство считает Ашара предателем, человеком, который отступил от истинного пути джихада, как они это называют. И исламское государство, судя по всему, пытается распространить свое влияние по всей сирийской территории, не только на востоке, где оно в основном концентрируется, где находятся так называемые спящие ячейки, потому что все чаще и чаще мы слышим об инцидентах на западе Сирии, на Средиземноморском побережье, в районе Латакии, в частности, были инциденты в последнее время. И поэтому безопасность по-прежнему остается одним из таких ключевых вопросов, одной из ключевых проблем для Сирии. Так что это очень долгая и очень полезная работа.
1: Если мы так идем вокруг Ирана, говорим про все страны региона, то нельзя, наверное, не упомянуть Ирак, где тоже происходят очень интересные процессы. Вашингтон надавил на иракский парламент, на иракских политиков. В итоге было приведено к присяге правительство. Правда, оно еще не полностью приведено. Там еще остались вакантные должности, куда не входят представители проиранских вооруженных группировок, их политических крыльев, так сказать. И вот недавно тоже, опять же, под давлением некоторые группировки заявили, что готовы сложить оружие. Правда, они это делают перманентно, в том числе такой шиитский политик Муктада Ас-Садр очень влиятельно заявил, что распускает военное крыло своего движения, тоже уже не в первый раз. Вот как тебе кажется, удастся снизить уровень иранского влияния в Ираке, перетянет ли его в Вашингтон, арабские страны окончательно в свое лоно, или же Тегеран по-прежнему сохранит свои сильные позиции в Ираке?
0: Я думаю, что иранское влияние, оно и так снизилось за последние годы, и здесь можно упомянуть о таком факторе, как Касем Сулеймани, личность в истории, что называется, потому что ему удавалось поддерживать довольно высокий уровень лояльности шиитских вооруженных формирований внутри Ирака. Именно он был таким ключевым связующим звеном. После него уже не настолько крепки вот эти связи с Тегераном, уже не настолько сильна вот эта координация, вот это взаимодействие. И, тем не менее, у Ирана сохраняется присутствие. Тегеран тесно связан с Багдадом экономически. С вооруженными группировками по-прежнему власти Ирака ничего не могут поделать. Это неотъемлемая часть. И хотя бы потому, что они в свое время внесли огромный вклад в разгром исламского государства. И Иран это тоже, конечно, считает в том числе и своей победой. И в том числе поэтому вот эти шиитские вооруженные формирования, силы мобилизации Аль-Хашд-аш-Шааби, они получают какие-то дотации от государства. Просто так взять их, распустить не получится. И мы помним, что в течение 40 дней войны Аль-Хашд-аш-Шааби, вот эти шиитские милиции, разные проиранские формирования, были одними из немногих, кто по-настоящему участвовал в военных действиях, кто направлял свои ракеты и беспилотники на американские объекты. Поэтому по-прежнему вот эти шиитские проиранские формирования – это неотъемлемая часть, в том числе политического ландшафта внутри Ирака. И Тегеран, хоть его и влияние снизилось, он все равно фактор иракской политики, как ни крути.
1: И я скакну немного в сторону, ну, знаешь, что ты Афганистаном тоже занимаешься, поэтому не могу не спросить про новость этой недели. Россия и правительство Афганистана подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Что это значит? И здесь есть каким-то боком Тегеран?
0: Тегеран я, если честно, здесь не вижу никаким боком. Я думаю, что это чистый символизм, потому что реально Россия не может ничего предложить талибам, скажем, в экономическом плане. Главные внешнеторговые партнеры талибов – это Китай, это Пакистан, это Иран. Кстати, Россия... Хорошо, если входит в десятку крупнейших торговых партнеров, как раз, по-моему, занимает 10-е место, судя по афганским данным. Россия не направляет свои капиталы, как это делает Китай. Россия не стремится там поднимать промышленность, что-то добывать в Афганистане. Российский бизнес, в общем, как-то не устремился в Афганистан. Но учитывая, что Россия по-прежнему единственная страна, которая признала правительство, сформированное талибами, для России это понятно, что был такой чисто символический жест, за которым в реальности ничего не последовало. Никакой военной коалиции между Москвой и Кабулом мы точно не наблюдаем. Но вот опять же в рамках вот этого символизма, демонстрации того, что Кремль на стороне талибов, Кремль их поддерживает, да, вот подписываются такие соглашения, в рамках которых, в лучшем случае, я полагаю, будут какие-то консультации, будут, возможно, даже какие-то военные учения. То есть российские специалисты будут обучать чему-то талибов.
1: Да? Звучит ужасно, на самом деле. Извините.
0: Большего, честно говоря, я пока не ожидаю. Наверное, Кремль не исключал бы и может, желал бы завести себе каких-то военных, как из Северной Кореи, чтобы отправить их на украинские фронта. Но, честно говоря, я пока таких интенций со стороны талибов не наблюдаю. Как-то мне этот сценарий видится маловероятным.
1: Ну да, такой сценарий. Талибы воюют на стороне России. Это вообще какой-то за гранью сюра. Хотя и в принципе военно-техническое сотрудничество России с Талибаном звучит, по мне, достаточно сюром, если вспомнить историю. А что касается Ирана, упомянули, что Иран помогает военным сотрудничеству с Афганистаном, но России очень много новостей, сообщений о помощи из России и того же Китая, военной помощи Ирану. Насколько здесь реальные дела, чем слова?
0: Какие-то реальные дела, конечно, есть. Это очень отличается от 12-дневной войны, и это признают сами иранцы, и они отмечают, что позиция Москвы изменилась в сравнении с тем, что было в прошлом году. В ходе 12-дневной войны и после нее иранские чиновники открыто критиковали Россию за то, что она встала на сторону Израиля. Сейчас мы этого не наблюдаем, потому что какая-то поддержка, безусловно, была. Поставки вооружений тех же беспилотников или комплектующих для беспилотников через Каспийское море. Какая-то поддержка со стороны Китая ракетной программы Исламской Республики. Все это, очевидно, имело место. Но нельзя сказать, что это, опять же, какой-то военный союз, какая-то коалиция. Это такая ситуативная поддержка, и для Кремля здесь, опять же, как в случае с талибами, я думаю, это в большей степени символизм. Путину важно показать, что он не бросает иранцев, что он с ними, что он не за Израиль, не за Трампа, что он готов помогать. Но в реальности я не думаю, что это как-то коренным образом изменило или может изменить ход боевых действий. Иранцы сами очень любят хвалиться, я имею в виду иранские чиновники, и говорят, что Тегеран ведет эту войну в гордом одиночестве, что у него нет военных союзников, и ему не нужны никакие военные союзники. Если Россия и Китай помогают, это хорошо, но, в общем, можно было справиться и без их поддержки. То есть это такая помощь, скорее, вспомогательного характера.
1: Ну, тебе кажется, они действительно одни справляются, им помощь не нужна, то есть так и так хорошо. Вот мы видим новости про восстановление иранского ракетного потенциала, что он идет гораздо быстрее, чем ожидается. Откуда вот эти ресурсы?
0: Понятно, что в этом есть бравада. Понятно, что иранцы, очевидно, и сами осознают, что они не способны дать серьезный отпор, нанести какой-то серьезный урон США и Израилю, но поэтому и их военная доктрина строится не на том, чтобы одолеть противника на поле боя, а на том, чтобы максимально расширить театр военных действий, нанести максимальный урон не только своим врагам, но и их союзникам. И то, что произошло вокруг Ормузского пролива, я думаю, что стало удивлением для самих иранцев, которые не ожидали, что это приведет к таким тяжелым последствиям для всей глобальной экономики. Ормузский пролив оказался в чем-то даже эффективнее ядерной программы, потому что чисто формально цель ядерной программы – это сдерживание. Ормузский пролив показал свою эффективность именно как инструмент сдерживания. И вот, опять же, за отсутствием военных возможностей одолеть противника на поле боя, разгромить американскую армию, вот за неимением этих возможностей Тегеран прибегает к таким методам, и пока с точки зрения Тегерана это довольно, довольно эффективно. И тот факт, что действительно, судя по всему, сохраняется и ракетный потенциал, и потенциал в виде беспилотников, которые очень удобны в использовании, потому что они просто дешевые. Готовишь один беспилотник стоимостью 30-40 тысяч долларов, направляешь на Эмираты и Саудовскую Аравию, которые вынуждены задействовать свои дорогостоящие системы, когда для того, чтобы сбить один беспилотник, нужно потратить несколько миллионов долларов. То есть цены несопоставимы. А именно поэтому, кстати, арабские монархи обратились за помощью к Украине, у которой, очевидно, сегодня самый большой опыт во всем мире по противодействию беспилотникам. В общем, в рамках этой доктрины, да, расширения театра военных действий, нанесения максимального урона вообще всем, кому только возможно, иранцы считают, что они уже добились очень большого успеха.
1: Что ж, посмотрим, насколько они смогут этот успех развить или не развить. Мы продолжаем следить за тем, что происходит на переговорах вокруг США и Ираном, ну и за тем, что происходит в регионе. Спасибо большое, Руслан, за такой обзор событий в регионе, анализ. И спасибо нашим слушателям и зрителям, что были с нами этот час. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать наши другие передачи. И спасибо еще раз, Руслан, и до свидания.
0: Спасибо, всего доброго.
1: До свидания.
7: Прямой ответ. Реклама.
12: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
13: Оболонь. Без него не начнут.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
7: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
17: Только в Центркар.
18: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
17: Центркар Азур.
18: Дерех Ашива 9.
19: 35% скидка.
20: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
21: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
22: Реклама.
23: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
24: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
25: В DAX начинается обновление коллекций. Филиалы DAX в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармиэле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
22: Реклама. Реклама.
26: Первое радио. Новости.
27: Переговорные группы США и Ирана согласовали меморандум о взаимопонимании. За последние две недели ликвидированы наиболее значимые боевые командиры Хизбаллы. Произошли столкновения между водителями, застрявшими в пробках, и ультраортодоксальными демонстрантами. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. США и Иран, возможно, приблизились к дипломатическому соглашению. По информации Axios, представители Вашингтона и Тегерана согласовали меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней. Документ, по информации двух высокопоставленных чиновников, должен продлить режим прекращения огня и запустить переговоры по иранской ядерной программе. Согласно опубликованным данным, руководство Ирана одобрило сделку, тогда как президент США Дональд Трамп пока окончательно его не утвердил. ЦАЛЬ сообщил, что за последние две недели были ликвидированы наиболее значимые полевые командиры Хизбаллы, ответственные за ведение боевых действий и планирование терактов против ЦАЛИ и Израиля. ЦАЛЬ называет семь ключевых фигур, ликвидация которых была подтверждена разведданными. Это командир подразделения района Аль-Хиям. Он был ликвидирован в результате удара по штабу Хизбаллы в Аль-Хияме. Помощник заместителя командира подразделения Бадр. Офицер разведки в секторе Шакиф. Глава инженерного подразделения в секторе Яхмар в провинции Набатия. Заместитель главы инженерного подразделения в Яхмаре. Командир сектора Джебшит в провинции Набатия, ответственный за инженерные работы в секторе Джуя. С начала операции «Рычание льва» были ликвидированы 2500 боевиков Хизбаллы, более 800 из них после вступления в силу режима прекращения огня. К другим новостям. Между водителями, застрявшими в пробках, и ультраортодоксальными демонстрантами, блокирующими дорогу возле Рошайна, произошли столкновения. Тем временем из полиции сообщают, что на перекресток Барлан в Иерусалиме, где агрессивно настроенные ультраортодоксы протестуют против призывов ЦАЛЬ и ареста дезертиров, был направлен водомет для разгона толпы. По информации портала Вайнет по делу об убийстве Руслана и Ольги Приходько, тела которых были обнаружены 22 мая в автомобиле в районе Шфилам, задержан израильский араб. Он подозревается в двойном убийстве на почве национальной ненависти. По данным издания, брат задержанного несколько лет назад был причастен к автомобильному теракту, в центре страны, в котором погиб один человек. Радиостанция «Канбет» сообщила, что задержанный является жителем Лода. Министерство транспорта сегодня предупредило о возможных сбоях в работе общественного транспорта в связи с мусульманским праздником Ид-аль-Адха. Вплоть до субботы ожидается снижение частоты движения автобусов и изменения в расписании. Общественный транспорт, где уже ощущается существенная нехватка водителей, столкнулся с дополнительной проблемой. Многие мусульманские водители ушли в отпуск на время праздника. Это особенно заметно в центре страны и Иерусалиме, где на ряде маршрутов значительная часть персонала мусульмане. Известная британская актриса, обладательница «Оскара» Хелен Миррен подверглась нападкам на улице в Лондоне из-за поддержки Израиля. Видео этого инцидента попало в соцсети. Он произошел недалеко от Tower Hill. 80-летняя актриса, сыгравшая в 2023 году Голду Мейер, шла по улице со своим мужем, режиссером Тейлором Хэкфордом, когда к ним подошел агрессивно настроенный пропалестинский активист и нецензурно обругал актрису за ее поддержку Израиля. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода. В Иерусалиме 15 градусов ночью и 24 днем. В Тель-Авиве 19-26, в Хайфе 17-23, в Бершеве 16-30 и в Эйлате 22 градуса ночью и 34 в дневные часы. Мы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире «До и после любви». Оставайтесь на Первом.
2: Каждый четверг программа «До и после любви». И никаких компромиссов.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «До и после любви». В студии сегодня Владлена Прешель и Инесса Лефи у нас в Париже. Мы тихонечко ей завидуем, но не сильно. Белой завистью, как обычно. Сегодня гостья программы Ирина Вишер. Очень опытная дама, девушка, которая знает о любовных отношениях уж точно побольше нас с вами. Ну, побольше меня, я думаю, точно. И сегодня она будет делиться своим опытом. И я обещаю вам, что вам точно понравится. Ира, привет.
4: Привет-привет. Всем добрый вечер и начало хороших выходных.
3: Да, сегодня у нас будет такой опасный и острый эфир, потому что обычно, как принято обсуждать, что все мужчины, ну или что-то такое, да, какие они ужасные, какие они абьюзеры, как они все неправильно делают, и какие девушки все время вот терпят вот это все. Но, давайте честно, женщины тоже иногда делают такое, что даже психологи начинают плакать в подушку после сеанса. И думать, ну неужели так вообще можно было, неужели так возможно? Сегодня мы разбираем женские ошибки в отношениях. Почему мужчины отдаляются, почему исчезают, почему сначала все так хорошо, ты идеальная, ты моя родная, там подарки, цветы и так далее, а через месяц он говорит, мне нужно личное пространство, мне нужно вот перерыв или что-то такое. А дорогие мужчины и женщины тоже, пишите нам, пожалуйста, на номер 054-2070-800, это номер WhatsApp студии Первого радио. Давайте еще раз. 054-2070-800. Пишите, пожалуйста, ваше мнение, какие есть женские ошибки в отношениях. Я просто почему сказала мужчины, потому что нам так уже завелось, да, что чаще пишут мужчины. И очень интересно их мнение на этот счет, потому что мы уже с Ирой в кулуарах обсудили, что женщины считают ошибками одно, а мужчины ошибками считают совершенно другое. И вот не зря есть книга, да, «Женщины с Венеры, мужчины с Марса» или что-то такое, да, что у нас мнение вообще разное на этот счет. Ира, давай дам тебе слово, забрала и не отдаю. Что ты можешь сказать насчет женских ошибок в отношениях?
4: Так, ну, на мой взгляд, самая главная женская ошибка, ключевая, это думать, что эти отношения последние.
3: Ну да, да.
4: Времена меняются, и время показывает, что люди в разный период своей жизни проводят это время с разными людьми. Соответственно, эти отношения могут и делиться на этапы как жизненные, юность,
3: зрелость какая-нибудь.
4: Да, да, да.
3: Да.
4: С кем-то рожают детей, с кем-то... С кем-то строят отношения уже после брака. И ошибки, которые мы допускаем в юности, не всегда являются ошибками в последующем.
3: Ну да, то есть на разных этапах жизни, этапах разные, ну, не то что ошибки, разные отношения к каким-то действиям. Но, тем не менее, мы сегодня должны все равно какие-то ред-флаги, мое любимое слово, ред-флаги, ошибки как-то по пунктам обсудить, потому что нужна конкретика, понимаешь? Нашим радиослушателям, да и мне тоже, да и всем вообще, нужна конкретика. Вот это у нас ошибка, это не ошибка. Вот, например, давай начнем с того, что некоторые считают, особенно мужчины, что ревность и контроль — это большая женская ошибка. Да?
4: Я считаю, что вообще это очень удобно наделять партнера ошибками такими, которые можешь соблюдать, ну, можешь выполнять ты.
3: Так.
4: Очень часто люди видят в других людях то, что присуще, собственно, им.
3: Угу.
4: То есть если мужчина ревнивый, то есть ему совершенно нетерпима вот эта вот ревность от девушки. То есть это сразу мои границы нарушают.
3: А женщина не может пережать, передавить с ревностью? То есть, например, уже когда это перерастает в какую-то паранойю постоянную, там считать подписчиков, считать лайки, на кого посмотрел, вот это все. Даже если адекватный мужчина, он же может от этого
4: стоп, ну
3: устать.
4: Подожди, но здесь же эта история не про ревность и не про контроль, это про доверие. То есть изначально это люди, когда перестали друг другу доверять.
3: Угу.
4: И когда это случается, когда надо отфильтровать этот момент, его поймать. Когда девушка же не начинает ревновать или контролировать беспочвенно, как правило,
3: да, 100%.
4: Сначала какие-то идут первые моменты.
3: Первопричина какая-то есть. Ну хорошо, есть первопричина, и есть уже поводы для ревности. И что делать в такой ситуации женщине?
4: Психологи скажут переключиться на себя и заняться собой. Ну, как можно заняться собой,
3: вот эти
4: если изначально ты занимаешься вот мужчиной своим?
3: Ну, это даже не то, что ты занимаешься мужчиной. Просто, наверное, неприятно, если тебя обманывают, если его видят с какими-то женщинами, например. Ну, это же неприятно, зачем ты продолжать такие отношения? То есть нужно понимать, ты одна или ты одна из... Окей. Ну, давайте зачтем это за ошибку. Дорогие радиослушатели, вы можете написать, ошибка это или нет, когда есть лишняя такая излишняя ревность, излишнее давление на мужчину. И это ошибка или это больше, может быть, про... Ну, некоторым приятно, когда их ревнуют. Вот мне, например, приятно, но когда не слишком, а просто вот раз, и я чувствую, значит, меня любят. Так что кому-то это, может быть, даже нравится.
4: Но на каком этапе это происходит? Когда вы только встречаетесь или когда вы живете уже вместе? То есть, а что, если ты получала массу внимания, а потом оно резко, это внимание прекратилось? То есть ты не понимаешь, почему это происходит. И вряд ли это из-за того, что ты завтрак больше приготовила, любви больше подарила. То есть это...
3: Нет, ну не в завтраках точно дело. А еще мы сошлись во мнении, Сыре, что, скажем, слишком быстро переходить от одного этапа отношений к другому, это тоже считается ошибкой. Вот что ты скажешь?
4: Так, да, мы с тобой до эфира немножечко поговорили, и я рассказала о том, что я как оптимист решила посмотреть на свое прошлое и понять, вот где я там делала ошибки. Но я как оптимист, который верит все время в лучшее будущее, понимаю, что ошибок не было, это все путь, который я прошла к лучшему.
3: Хорошая философия.
4: Да, я спросила у своей знакомой, психолога, практикующего, спросила, где там ошибки, о которых ей рассказывали, может быть, знакомые, может, пациенты, может, она что-то считает. Она говорит, ошибок нет, это разные взгляды на ситуацию.
3: Ну, это такое все обтекаемое, мы тут за конкретику.
4: Да.
3: Вот прям...
4: Дальше я пошла к супругу и спрашиваю, так, вот какие женские ошибки могут быть предприняты женщинами, вот, которые ты считаешь ошибками? И он сразу, не заикаясь, нашел две ошибки.
3: Так, вот это уже интереснее, понимаешь?
4: Там сразу
3: конкретика
4: пошла. Ошибки были найдены,
3: виновные
4: назначены.
3: Так.
4: И первое, это когда девушка переходит к следующему этапу отношений раньше, чем ее партнер был к этому этапу готов.
3: А как понять, готов он или нет вообще?
4: Ну, вообще он скажет тебе.
3: То есть ждать до конца жизни, пока он будет там готов. А если я уже не готов?
4: А это ты уже выбираешь. То есть он не готов. То есть если он не предлагает тебе съехаться вместе, то это откровенно видишь, что нет, он не готов. Угу. Если он говорит, я не хочу детей, не надо это трактовать, что ему некогда их завести. Не хочет. Ну, тут да, уже то есть... надо выбирать, подходит тебе или не подходит, и какое количество времени ты можешь уделить на данный период этих отношений. Может быть, кстати говоря, и очень хорошими быть прекрасными короткие отношения, mm-hmm. яркими и впечатляющими, но короткими.
3: Ну, кстати, яркие обычно короткие, мне кажется.
4: Отношения. И тоже очень неплохо. В них очень много путешествий, впечатлений, mm-hmm. эмоций. Тоже очень хорошо.
3: Ну да, то есть давить вот этими разговорами, а что между нами... Слишком рано, особенно если. Да, в общем, ну, а надо ли вообще нет, разговаривать, нет. что между нами?
4: Обязательно надо. Надо? Ну, конечно,
3: думаю,
4: человек еще любит пострадать. Ну так-то. Есть люди, у которых не надо, чтобы все было хорошо. Им нравится эта драма в отношениях, им нужно выяснять. Любит, не любит, плюнет, поцелует. В конце концов, у нас существует очень много гадалок, старой и так далее. Вот почему мы разбираем в этих вот. У других специалистов немножечко страдаем, и нам это нравится. Не всем, конечно, но
3: ну да, то есть
4: такое большое количество
3: драма
4: людей.
3: Драма-квин. Пошла. Хорошо. Если он отвечает мало, тоже есть такое, я просто собирала мнение, контрольный срез. Если мужчина пишет мало, женщина начинает как бы дотягивать этот контакт. То есть она начинает где-то побольше напишет, где-то еще вопросы задаст. Он не спрашивает уже ничего, все, то есть он заканчивает общение. А она еще как бы дотягивает.
4: Подожди, я еще не все сказала, называется.
3: Ну или да, или что-то спросит, как бы не хочет заканчивать. Он чувствует давление. Так, дорогие мужчины, правда это или нет? Вы чувствуете давление или нет? Когда женщина старается дотянуть контакты, когда вы пишете коротко и мало, а ваша женщина пишет слишком много. То есть на вопрос «как дела?» она пишет целую поэму.
4: Но это же работает в обе стороны.
3: Так.
4: Точно так же и мужчины периодически хотят перейти на следующий этап раньше того, когда это готово к этому девушку. И пишет
3: ну,
4: точно так же много.
3: Ошибки,
4: это все
3: да.
4: разное. Мы... Это универсальная ошибка.
3: Ну да. Так, становится слишком доступной. Тоже тут такое. Ну, например, когда он там постоянно занят и говорит, а вот сегодня пойдем. И она отменяет все свои планы, она ждет его звонка, подстраивается под там каждое, может быть, сегодня, может быть, завтра. И когда
4: вот
3: это
4: мне кажется, прям ты очень вспомнила. Каждая девушка вспомнит себя в такой роли, когда ей назначили свидание, она уже сидит в короне на чемодане, а ее не забирают. К сожалению, этот печальный опыт есть, кажется, у всех.
3: На самом деле, вот мы обсуждаем, да, ошибки, они действительно есть, но если есть притяжение взаимное между людьми, и если есть взаимная любовь и уважение, я думаю, что таких ошибок в принципе не будет, потому что женщина будет чувствовать стабильность. Когда женщина чувствует стабильность, не будет такого, что она дотягивает какое-то общение, не будет такого, что она там когда перестраивается, унижается, потому что это взаимно.
4: Все верно. Ты спросишь каждого мужчину, и он тебе скажет какие-то вот вещи, которые там, которые ему кажутся ошибками. И я тут же вспоминаю противоречие тому, что он говорит.
3: Вот да, для каждого мужчины свои ошибки, и для каждой женщины, в принципе, тоже. Единственное, каждое отношение уникальное, и когда мы попадаем в них, тут уже что-то считается ошибкой, а что-то считается не ошибкой. Поэтому нужно понимать еще.
4: Знаешь, я больше всего люблю стихийные отношения.
3: Это как?
4: Стихийные — это когда ты не понимаешь, почему, вопреки всему, что надо делать или не надо, вы нравитесь друг другу, вы соединяетесь и просто не хотите разъезжаться, расходиться, и хочется писать, и хочется слышать,
3: вот,
4: и хочется...
3: Вот.
4: Это, конечно, очень классно, и пока рецепта нет универсального, как так сделать, формулу никто не написал. Там и химия, и жизненные ситуации, и совпадение интересов, очень много... Фактор,
3: да,
4: конечно.
3: Потому что когда это начинается какой-то прагматизм, это обычно уже во взрослых отношениях, когда там за 50 мужчине, там и куда уже такая.
4: За 50 я еще не знаю, там еще
3: да?
4: не было.
3: Нет, мужчин, ну неважно. Когда уже есть определенный опыт. Мне кажется, вот первые отношения строить легче всего.
4: Конечно, но ожиданий никаких нет.
3: Да, и опыт вот этого негативного. что вот она хочет от меня только того-то, а он от меня хочет только того-то. И вот это начинается, вот это все вот нанизывается. И в итоге, вместо того, чтобы наслаждаться.
4: Ну, я бы не назвала опыт, я не люблю называть опыт каким-то плохим опытом. Потому что, строя, допустим, свои вторые отношения после первых, психологи, правда, советуют не узнавать, что там было, а я считаю, что это вот прямой ключ понять, что тебя ждет в будущем. Mm-hmm. Как правило, привычки, пожелания не меняются у людей. В новых отношениях ты можешь взглянуть на отношения к прошлой жене, к прошлой семье,
3: да, это очень важно.
4: К детям, и как-то спланировать то, как оно может быть в ближайшем будущем с тобой.
3: Так, у нас по плану реклама. Спасибо за ваше сообщение. Я все вижу. Алексей, обязательно мы прочитаем, и остальные тоже. После рекламы мы вернемся и будем дальше обсуждать, как не надо делать, когда вы хотите состоять в очень крепких и приятных отношениях.
22: Реклама.
5: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
6: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
10: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
22: Реклама.
11: Let me hear you.

0: Я люблю тебя.
1: Я тебя ненавижу.
2: До и после любви.
3: Ну вот такая у нас экспрессивная заставка сейчас была, такая экспрессивная девушка, которая бьет посуду, если ей что-то не нравится, да? И сегодня мы говорим как раз о женских ошибках в отношениях. И вот интересно, а быть настолько эмоциональной и бить посуду при каждом удобном случае, при каждом конфликте, это норма или это ошибка?
4: Я считаю, что это ошибка, надо быть поспокойнее. У нас столько методик уже для этого. Медитации, йога, пилатес. Все, хватит. Хватит бить посуду.
3: А как же острота ощущений?
4: Ее можно бить, если ты не очень хочешь готовить, чтобы просто не надо было дальше складывать.
3: 100%.
4: Но это манипуляция. Манипуляция — это хорошо.
3: Кстати, да, у меня есть знакомый. Он говорит, ну, то есть... Как? У меня очень много подкастов про обеспеченных мужчин. Я не знаю, правильно это или неправильно их слушать. Но вот что есть, то есть. Что сейчас, что у людей актуально, да, то и слушаем. И такие мужчины говорят, что когда... То есть они очень много борются за пределами семьи. То есть они за пределами семьи должны зарабатывать деньги, должны судиться с кем-то постоянно, если это бизнесмен. Так. У них постоянно какие-то то суды, то споры, то еще что-нибудь. То есть ему хватает этих эмоций обычно вне отношений. А когда он приходит домой, ему хочется, чтобы это был островок стабильности хотя
4: абсолютно
3: бы какой-то.
4: Согласна.
3: А когда еще женщина ему устраивает вот это все битье посуды и еще мозг, как говорят они, делает мне мозг, да, то тогда он вообще не чувствует стабильности нигде, ни во внешнем мире, ни во внутреннем. И зачем это делать?
4: Вопрос про делает мозг.
3: Да.
4: Тут выясняется, что те же самые стабильные, успешные мужчины, если им совершенно не... выносить мозг, говорить тихо, не бить посуду, то любое твое противоречие в дальнейшем будет воспринято все равно как скандал.
3: Да?
4: Конечно. Если ты все время реагировала ровно на все, и только в один момент за там последние полгода ты сказала: мне кажется, ты не прав. Это будет для него скандалом, просто выходящая за рамки ситуации.
3: Ну, иногда перчинки добавить, опять же.
4: Перчинки, мне кажется, они сами добавляют неплохо.
3: О, да, они любят это вот все. Так, теннис-коуч нам пишет: привет, Ира и Владлена. Я думаю, что главная ошибка женщины на начальных отношениях действительно, как вы и сказали, это готовность переходить очень рано на новый уровень отношений. Это отталкивает. Я помню один случай в своей жизни, когда мне очень понравилась одна девушка, и при первой же встрече я спросил ее: может быть, встретимся? И она задала мне такой вопрос: а что есть где? И меня сразу это оттолкнуло. Я помню, что у нас ничего тогда не получилось. А то, что касается женщин, которые уже давно в отношениях с кем-нибудь, то, думаю, главная ошибка — это когда женщина перестает за собой следить. Ой, как интересно, сейчас обсудим. Мужчина сразу начинает смотреть по сторонам, и это является разладом в их отношениях. Теннис-коуч.
4: Я считаю, что если женщина за собой следит, мужчина за ней следит тоже.
3: Да, 100%.
4: А если она перестает следить, то действительно следить за ней перестают оба.
3: Да, это еще раз к тому, что женщина теряет свой мир и свою жизнь. То есть она растворяется настолько в мужчине, что она уже не смотрит по сторонам, ей уже неинтересно куда-то выходить, чтобы, ну, не то что чтобы понравиться, но все мы любим нет-нет, да и пофлиртовать с кем-то, все равно почувствовать себя девочкой, почувствовать, что мы кому-то нравимся. А тут, получается, она полностью растворилась в этих отношениях, и ей уже неинтересно, как бы внешний мир ей неинтересен. А мужчине-то надо кого-то красивого рядом видеть, наверное.
4: Ой, мне кажется, это про гармонию в отношениях.
3: Возможно.
4: То есть если мужчина восхищается своей женщиной, а прежде всего он восхищается женщиной не только потому, что она такая, потому что он, как правило, уважает свой выбор. То есть он каждый раз восхищается, какую классную девчонку он себе нашел. И тогда и у девушки не нужно подтверждение извне, но все время хочется быть яркой для своего мужчины. То есть если вот это вот сочетание идет вместе, то это обречено на успех, на мой взгляд.
3: Так, ну да, но все равно на себя мы, как сказать,
4: а потом...
3: поприличнее. Ну, в общем, себя мы не забываем. И...
4: Так кто забывает обычно? Те, кто не находит время среди детей, готовки, обслуживания и так далее.
3: Ну, мы приходим к тому, что не бывает отношений только женских. Это все взаимодействие.

0: взаимодействие. Это все с двух сторон. Если мужчина может освободить ее от каких-то там бытовых дел, у нее начинается, у нее освобождается время на себя. И она начинает жить своей жизнью.
1: Мы
0: и...
1: еще начали разговор про успешных мужчин, правильно?
0: Да. А это вообще другое.
1: Обычно, кстати, успешный мужчина, он что? Правильно, он везде прав. И тут, когда начинаются отношения, а если они еще и не первые отношения, то во вторых отношениях он еще более прав, чем в первых. В первых, когда он не был прав, эти отношения быстро порешались. Не исключено, что им же. Вот, а во-вторых, отношениях он ищет девушку, которая будет делать еще его еще правее, чем обычно. А тут надо тогда играть по чужим правилам.
0: Это что делать? Значит?
1: Что делать? Это игра в поддавки.
0: В каких ситуациях?
1: Во всех.
0: То есть наступать на свое, на самолюбие, получается? Переступать через себя ради того, чтобы ему угодить?
1: Не, надо все равно давать здоровую оценку. Там никто во вред себе прям в прямом смысле физическом не надо действовать. Но если это не идет в сильный ущерб твоим интересам, то есть я сомневаюсь, что какая-либо девушка может встречаться с успешным мужчиной и просто закрыть свой успешный бизнес. Вот он у нее был, она такая: вот смотри, я тебя люблю, не могу.
0: Больше, но некоторые больше, настаивают.
1: Больше не занимаются. Как правило, люди не отказываются, не отказываются от того, чего любят, и не отказываются от того, что у них хорошо получается. Не отказываются как от мужчины своего, так и не отказываются от успешного бизнеса. Успешный бизнес, он регулируется финансами. Мужчина никогда не попросит девушку закрыть успешный бизнес. Поэтому если она отказывается от каких-то своих интересов, обычно это от рисования или танцев.
0: Ну, не соглашусь. Многие, ну, по крайней мере, но в странах СНГ.
1: Я утрирую, конечно же.
0: Да, часто такое бывает, что мужчина как бы увольняет женщину с работы. Это там офис, не офис, не знаю, неважно, чтобы она не была на виду, для того, чтобы сказать: вот ты моя, ты никуда не ходи, вот ты будешь моей. То есть для того, чтобы ограничить ее контакты с внешним миром, если особенно эта работа какая-то там масс-медиа или что-то такое.
1: Ну, мне кажется, все правильно, красивую девушку так и надо. Я, кстати, будь я мужчина, я бы именно так и сделала.
0: Ну а как же добровольный выбор?
1: Его нет, вообще жизнь нечестная.
0: Да?
1: Конечно.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, то, что можно в каком-то союзе с успешным мужчиной, нельзя девушке. И как бы некоторые регулируют этот вопрос очень четко, показав свою позицию.
0: Ну, а некоторым потом надоедает, и они выходят из этих отношений в партнерство и вот живут 50 на 50.
1: Ой, сейчас, кстати, новый вид партнерства. Какой? Это бостонский брак.
0: Это что такое?
1: Это девушки, которые устали от влиятельных мужчин.
0: Так.
1: Или тут два варианта: как от влиятельных мужчин, так и невлиятельных ни на что мужчин. Они устают и выходят в жить вместе с такой же девушкой, у которой также ребенок. Они заключают бостонский брак, где вместе на пару снимают квартиру, делят бытовые обязанности, финансовые обязанности. И живут как супруги, но только не супруги.
0: То есть сейчас это
1: прям, да, набирает прям обороты. Мне все часто попадаются какие-то приложения.
0: Приложения
1: по поисках партнерши в бостонском браке.
0: Ну, как-то моя подруга...
1: То есть теперь стареть не страшно. Когда говорят, что ты останешься одна с 40 кошками, уже не страшно. Быть может, у вас будет 80 этих кошек.
0: Да, вы знаете, я могу сказать, что в Израиле, в принципе, стареть не страшно, потому что очень много разных кружков, очень много разных каких-то привилегий, каких-то развлечений для пожилых людей. Это так здорово.
1: Ладно, я в начале эфира сказала о том, что эти отношения могут быть не последними, и надо помнить... Только недавно мне попадалась новость о том, как 84-летняя женщина, попав в дом пенсионеров, встретила свою любовь. Там произошел конфликт между дедушками, которые положили взгляд на эту девушку.
0: 84-летнюю?
1: Да-да-да.
0: Так.
1: Они решили поспорить и провести свой поединок в шахматы. Не договорились, в итоге бабушка выбрала проигравшего, они закрылись в комнате и сказали, что пока не придет девушка их расписать, там, они никуда не выйдут.
0: На самом деле Израиль уникальная страна, потому что вот я недавно приехала из России, Ира, ты тоже, насколько я понимаю, и там как бы такое постоянное давление на женщину. После 30 у тебя биологические часики тикают, ты уже никого не найдешь, да кому ты нужна? Ты, да, вот у тебя есть ребенок, это как они говорят, прицеп? Что это вообще?
1: Ой, это прям...
0: Что за издевательство?
1: Это страх.
0: Да, это страх, и постоянно вот это нагнетание женщин, что ты никого не найдешь, ты умрешь одна с пяти кошками.
1: Но то, что ты в 30 лет, ты уже старая.
0: Да, да.
1: А ты смотришь вокруг, и действительно одна другой краше, девчонки.
0: Да.
1: Косметология там выходит абсолютно на новый уровень. И ты не можешь понять, они действительно одна другой лучше, они саморазвиваются, они классные, они молодые, энергичные и перспективные.
0: А мужчины еще носом воротят и говорят, а вот твои часики-то тикают, ты на свой живот посмотри, вот там у тебя тикает, они часики мои.
1: Но классно в Израиле, тут ты приезжаешь, ты понимаешь, что каждая девушка личность, каждая девушка королева.
0: Даже нет конкурса красоты поэтому. И да, и что касается Израиля, здесь нет, у любви
1: здесь
0: нет возраста.
1: Здесь в конкурсах красоты некоторые мужчины могут участвовать.
0: Это в Тель-Авиве, особенно на набережной. Да, у любви нет возраста, то есть получается, что ты в любом возрасте можешь найти себе мужчину и при этом не чувствовать себя какой-то... То есть нет страха такого, что я не выживу одна. Да нет!
1: Да, но, видимо, сохраняется этот страх сделать какую-то ошибку в отношениях. И
0: у,
1: что
0: у
1: это?
0: Наших
1: и
0: девочек, что? У израильтянок вообще такого страха нет, по-моему.
1: Видимо, да, это как наша культурная особенность. Поэтому ценим наших русских девочек, которые все еще боятся что-то сделать не так, хотят угодить своему мужчине, понравиться, быть яркой, впечатляющей и поддерживающей.
0: Ну, я надеюсь, что мужчины, которые нас слушают, ценят своих девушек русскоговорящих. Я думаю, что у многих русскоговорящих, раз мы...
1: Слушай, а мне даже интересно, напишут ли нам такие мужчины, которые скажут, вот у меня есть две фанатки. Что бы я ни делал, что бы я ни говорил, писал бы мало, не отвечал, а она мне пишет и звонит. Вот есть фанатки такие?
0: Ну, давайте спросим, да, 054-2070-800. Ну, у нас есть стихотворение от Алексея Котлера. Я не могу его не прочитать, естественно, потому что это всегда талантливо, это всегда экспромт, и это всегда очень-очень интересно. Добрый вечер, девушки. Актуально и экспромтом прилетел под вечер Лёха. Молотокидатель Зива мировой рекорд побила. Ведь на молоте летел личный тренер Игнорелла. Предыстория проста. Зива тренера спасла от настырных гоп-джигитов, боже, и до дома проводила. Утром, выпив капучино, как порядочный мужчина, предложил руку и сердце Зиве. Да, она невеста, свадьба классная, семья, Зива двойню родила. Ну а через год тройняшек, многодетного папаши почему-то вслед простыл, в телеграме засветился с гондураской бобслеисткой. На санях в рекламе виски встретила его сюрпризом, да еще на стадионе сразу муженьку промолвив. Я имею вам сказать, что желаю покатать вас на фирменном снаряде. Можешь оставаться в санях. Зива молот раскрутила, Игнорелла вмиг взмолился. Все, я понял, дорогая, я ж ушел ради рекламы, а теперь с тобой вдвоем вместе с детками пойдем в классный парк аттракционов. У любви свои законы. Ну, это к тому, что всякое бывает. Бывает, погуляет и вернется к своей Зиве обратно.
1: Я так понимаю, что здесь и про ревность, и про доверие, и про игнор отсюда, Игнорелла. И потом восторжествование справедливости.
0: Часто эти игнореллы сначала игнорируют, а потом помыкаются, как говорится, да, туда-сюда, а никого лучше-то не находят.
1: Всё
0: и
1: правильно.
0: Обратно возвращаются, а потом уже не надо, как говорится.
1: А вот кому-то не надо, а кому-то надо.
0: А кому-то еще
1: кому-то
0: и
1: надо, и слава богу.
0: Так, ну что, у нас еще время рекламы, и после этого мы вернемся к вам, дорогие радиослушатели, не переключайтесь.
2: Реклама. Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле. В DAX начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.

0: Я люблю тебя.
1: Я тебя ненавижу!
2: До и после любви.
3: И еще раз добрый вечер для тех, вернее, тем, кто только что подключился к нам. Сегодня программа «До и после любви». Гости программы является Ирина Вишер, очень опытная дама, которая уже много всего интересного рассказала и расскажет еще. Хотя у нас остается не так много времени, но тем не менее мы обсудим еще много всего интересного. Мы сегодня говорим о том, какие ошибки совершают женщины в отношениях и что пугает и отпугивает мужчин. Так что, дорогие мужчины, если вам есть чем поделиться, мы все-таки еще ждем от вас сообщений на 054-2070-800, это телефон WhatsApp Первого радио. А также среди таких популярных ошибок мы нашли манипуляции. То есть, когда женщина что-то начинает делать ненатурально, специально обижаться, манипулировать паузами, игнором, делать вид, что все равно, когда на самом деле больно, какую-то холодность включать. Приводит ли это к желаемому эффекту, я не знаю, но, по-моему, мужчины это все щелкают, как орешки. По-моему, они гораздо умнее, ну, в плане манипуляции, они умеют получше нас это делать.
4: Да, самая простая манипуляция – это ожидать, что мужчина сам догадается.
3: Да. О-о-о, да, он никогда сам не догадается.
4: Но тут медаль с двух сторон. Ну, это две стороны медали. Потому что, с одной стороны, она манипулирует, ждет, что он сам догадается, сама же при этом расстраивается, что ей цветы не дарят, допустим.
3: А он не понимает.
4: А он вообще не понимает. А он думает, она и не знает, что хочет. Но тут ты начинаешь вести себя по-другому. Говоришь, я хочу то-то, то-то и то-то. И как выясняется, это тоже не нравится. Говорит, она хочет все и сразу, и слишком много от меня вообще требует. И где эта грань?
3: Непонятно.
4: Непонятно. Я, кстати, ее не нащупала.
3: Ну, особенно вот эта пассивная агрессия, я даже не про подарки говорю, а когда вот, ну, не знаю, ну, тоже, да, вот есть, обиделась непонятно на что. И многие мужчины, знаешь, как делают? Они обижаются на то, что ты обиделась.
4: Ой, это... Да.
3: Потому что они не понимают, как на это все реагируют. Они такие, ну, раз она обиделась, я тоже обижусь на всякий случай.
4: Это так ужасно. Будет уж наверняка. Это игнор, холод в общении. Мне кажется, это самая тяжелая форма наказания.
3: Да, и ходят оба обиженные, оба друг друга игнорируют. И что тут, с этим делать?
4: Что тут делать?
3: Я считаю, разговаривать.
4: Я считаю, мириться первой.
3: Да, мириться, вот.
4: Я считаю, что надо мириться первой.
3: Как мириться? Расскажи,
4: пожалуйста. Как мириться? Через ласку, разговор, через любовь.
3: Ну, то есть женщина, сила женщины в ее, ну, скажем, слабости, да, в том, что она...
4: Я мирюсь всегда первая.
3: Да, в том, что она может подойти, где-то нежненько обнять, где-то вот через такой мягкий тон общения. Не то, что командир такой...
4: Тут, наверное, кто кого хочет видеть рядом с собой.
3: Так.
4: Я конкретно предпочитаю выбирать сильного мужчину, так. И я не хочу его никаким образом ослаблять.
3: И ломать, да?
4: И ломать не хочу. То есть если он обижается на мою обиду, моя цель — донести до него, что я чувствую. А это через обиду не получится. Через его... через манипуляцию, чтобы извинялся он, это тоже никак не пойдет. Поэтому мне проще подойти и сказать: «Милый, ну прости меня, пожалуйста». Он говорит: «За что?» Я говорю: «Сама не знаю, но прости».
3: Да, здорово, что ты все переводишь в юмор. Я думаю, что можно на заметку взять для многих женщин, что если вы переводите отношения в юмор, с вами гораздо проще.
4: Очень приятно, что ты это заметила, но это на самом деле так и есть.
3: Потому что драма, конечно, она нравится, но обычно она нравится женщинам только, да, и тем, которые ее разводят. Потому что мужчинам это лишняя драма, я не знаю, нужна ли. Потому что, ну, опять же, я уже говорила, что и так много драмы за пределами. Зачем это разводить внутри?
4: Вот еще одна ошибка, о которой я подумала.
3: Так.
4: Это когда женщина начинает пытаться заменить мужчине мать.
3: Угу.
4: И вот она со своей любовью бежит с... завтраком на завтрак, с обедом там в дорогу, с одеждой или нянчиться с ним как с ребенком. Вот как мужчина на это реагирует? Как ты думаешь?
3: Это в зависимости от травмированности мужчины. Если у него есть травма, то Эдипов комплекс, то, возможно, ему и нравится. Но это будет Силочка-корзиночка. Это не будет сильный мужчина рядом с вами. Это будет вот этот вот, которому соплю надо подтирать постоянно. Если вас это устраивает, окей.
4: Но мне кажется, это ошибка.
3: Ирина нам пишет: «Добрый вечер, девушки. Владлена, в Израиле конкурс красоты проводится с 1950 года и называется «Мисс Израиль». В 2025 году был отменен из-за войны». Ирина, нет, это точно. Я с вами соглашусь, потому что я этот вопрос изучала еще, когда переехала в Израиль. Он не проводится уже довольно давно, если я не ошибаюсь, 2023 года, потому что женщины начали бастовать, женщины начали протестовать и говорить, что мы все и так королевы, и не надо нам устраивать соревнования красоты. Мы каждая уникальна. Особенно Нета Барзилай очень в этом принимала участие большое и очень много высказывалась. Вы видели Нету, и вы понимаете, о чем я говорю. И женщины против конкурсов красоты в Израиле из-за того, что мы не лошади, которых выбирают для скачек, да, а мы каждая королева и каждая уникальна. Ирина, я в этом вопросе разбираюсь, поэтому могу сказать вам точно и четко, что конкурс красоты «Мисс Израиль» не проводится уже, ну, года три как точно, и это причина не война. Дальше Александр нам пишет: «Добрый вечер, Инесса и Владлена, но сегодня у нас Ирина и Владлена, тоже на «и». Я считаю, что ошибка женщин — это отказ от отношений с молодыми, потому что сегодня равноправные отношения, а в постели роль мамочки — это как тренд, и это неудивительно, ведь обычно мужчины в поисках второй половины, которая будет хоть немного на мать похожа. Одновременно я нахожу это нечто очень классным и привлекательным, а с другой стороны, у некоторых за этим стоит очень грустная история, связанная с потерей еще в детстве». То есть здесь говорится о том, что мужчина ищет маму в отношениях. Я думаю, что если я правильно поняла Александра, мужчина ищет некоторые черты, которые были у мамы или которые есть у мамы в отношениях, но не поведение мамы, которое за тобой, стирает трусики.
4: Наверное, больше про образ семьи, который мы выстраиваем на основе уже полученного нами ранее опыта. В детстве,
3: ну да, да, это модель поведения.
4: Да, ты видишь модель поведения вашей семьи и хочешь ее воссоздавать, если она была, ну, как бы достаточно здоровой.
3: Ну да, особенно если мама была такой хранительницей домашнего очага, хранила традиции, вот это вот по шабатам собирались и собираются, и вот это все. Конечно, хочется, чтобы жена была такой же, а не то, что это вот свистопляска какая-то пошла по барам, и все, и ее нет. Да, поэтому. Но мы тут говорим немножко про другую историю, про гиперопеку.
4: Если была свистопляска от мамы, как правило, хочется уют.
3: Да-да-да, у всех мамы разные, и у всех свои истории. Ты что-то хотела добавить? Или нет? Нет. Окей, да. Мы, опять же, говорили про ту историю, что гиперопека, гиперзабота, она убивает... Наверное, она убивает сексуальное влечение в отношениях, потому что свою маму ты не хочешь. И когда, когда девушка за тобой ходит с этими контейнерами еды и спрашивает, что ты сегодня ел, а ты сегодня покушал, а ты сегодня сходил в туалет, то, наверное, это окей, это тепло и забота, но в постели это не окей. И ты, мне кажется, просто психологически у тебя все меняется, и ты не хочешь такую женщину и ищешь кого-то, кто будет привлекать как партнер, а не как твоя мама. Ну, я думаю, что это так. Дальше. Еще среди таких ошибок у нас остается как раз на парочку. Это делать из мужчины проект. Спасать, лечить, вдохновлять, доращивать до отношений, что вот он сейчас не готов, но я все сделаю для того, чтобы он был готов. Что думаешь?
4: Я думаю, что те девушки, которые хотят кого-то спасти, им прежде всего себя надо спасать. Они уже не спасенные.
3: Да, еще среди ошибок терпеть что-то, что не подходит, чтобы не спугнуть.
4: Вот, что не подходит. Наверное, ключевая ошибка — это выбирать то, что тебе не подходит в сексе, думая, что потом где-то это пройдет и где-то наладятся ваши отношения. А изначально в этот момент надо выбирать как раз себя.
3: Ну, или не только это в сексуальной сфере, возможно, и в других сферах. Там, например, не дарит подарки, да? Но ты молчишь, чтобы не спугнуть его своей, скажем, меркантильностью. Потому что сейчас очень модно говорить, женщины меркантильные, вот это начинается.
4: Но когда мы говорим про подарки, мы же говорим про языки любви.
3: Да, да, у всех они разные.
4: Да, что у всех они разные. И когда девушка говорит, что ей важны подарки, вполне возможно, что ей нужны подарки в виде, там, не знаю, киндер-сюрприза, но каждый день.
3: Ну да, да. Чтобы просто показать. показать свое внимание.
4: Да, она так понимает любовь, что человек вовлечен в нее. А кому-то надо, чтобы ее обняли, поцеловали. А кому-то надо, чтобы ты еще раз сказали: я тебя люблю и не могу без тебя
3: никогда. Вот еще такой важный вопрос, но это уже не для сегодняшнего эфира, а вообще, в принципе, думаю, что для следующего возможно. Если у женщины язык любви — подарки, а у мужчины, скажем, какой-то другой, я не знаю, какие там еще языки, прикосновения, не знаю, окей. Как просить подарки? Потому что, в принципе, это неприятно, когда ты должна просить цветы. Ну, для тебя это очевидно, что если мужчина тебя любит, он тебе дарит цветы. А для него это не очевидно, потому что его не приучили в детстве.
4: Вот тут вопросики, как донести до друг друга.
3: И надо ли ему говорить, что я люблю цветы? И не унижает ли это тебя?
4: А я считаю, что надо выбирать того человека, который тебе подходит.
3: Ну, а если все подходит, но цветы не дарит, вот.
4: Причем у нас же другая ситуация. Мы можем сказать: подари мне цветы, а потом еще расстроиться, что он подарил только потому, что ты сказала, что подарил. Нам же надо, чтобы еще сам захотел.
3: Ну, вот как-то же вот некоторые дрессируют. Ну, на самом деле, ну, не знаю, опять же, в СНГ принято. Из семьи это идет, что папа маме всегда дарит цветы. Из детства уже мальчикам говорят: вот там в садике даже вот принеси цветочки, вот там на праздник, на 8 марта мальчики дарят девочкам цветочки. То есть как-то это принято. У нас в Израиле, мне кажется, это меньше такой культуры.
4: Не, наоборот, это же наоборот принято в Израиле каждый пятницу, да, каждый шаббат.
3: Ну, это не цветы. То.
4: Как не то? Ну, тоже хорошо.
3: Ну, тоже хорошо. Ну, хочется, чтобы вот по чистой любви, понимаешь, и в понедельник, и во вторник, и в среду. А, так, дальше. У нас есть еще вот немножко времени, буквально 3 минутки. Соревноваться с другими женщинами. Это тоже считается ошибкой. Смотреть, кого он лайкнул, и сравнивать себя с этими женщинами. Кто красивее, кто некрасивее. Это моментально снижает самооценку той, кто сравнивает себя с кем-то, внутреннюю опору. И ты начинаешь постоянно быть в этом соревновании. И, ну, с этим сложно жить.
4: Ну, это касается не только мужчин, а Инстаграма в целом.
3: Да,
4: когда
3: Инстаграм
4: ты начинаешь сравнивать и отношения на картинках, и внешний вид, и мужчин, и женщин. Детей пока только, по-моему, не сильно сравнивают.
3: Да, тоже сравнивают. Да. Ой, ты разговаривает уже там в 9 месяцев, она там... Ну,
4: да,
3: короче,
4: да, вспомнила.
3: Много разных таких ситуаций бывает. Да, и, наверное, самый важный вывод — это...
4: А теперь то, давай представим себе эту девушку, которая не выносит мозг, не сравнивает себя.
3: Так.
4: Она не мама, она не навязчива, она не переходит границы. Кто эта девушка?
3: Лучший друг.
4: Говорит, она никто. Я ее не помню.
3: Нет, ты знаешь, я думаю, что эта девушка — это друг. С которой можно поговорить. То есть важна в отношениях коммуникация, важно говорить.
4: И тут мы нашли еще одну ошибку.
3: Какую?
4: Когда ты друг, ты уже не являешься объектом вожделения, желания и любимой женщины, ты просто друг.
3: А секс по дружбе?
4: Плохая идея.
3: Ну, вообще, да. Ну, то есть тут очень-очень тонкая грань, и не бывает, наверное, каких-то универсальных советов, как и везде, потому что все мы разные, и слава небесам, что мы все разные, потому что если бы мы были все одинаковые, мир бы сошел с ума, вот 100%, потому что прекрасно, что нам нужно разное, кому-то нужна забота, кому-то нужны подарки, кому-то нужно то, и... Я думаю, что нам надо найти просто правильного человека. Но не вторую половинку вот эту, а 2 целых человека
4: должно
3: быть.
4: Вообще, если бы инструкция к любви, к отношениям была бы, она была бы уже давно написана.
3: Нет, важно иметь инструкцию к каждому человеку. Я об этом говорила уже. Если у тебя к себе есть инструкция, ты ее можешь как-то вот...
4: Кстати, да, если ты уже знаешь, какой подход к тебе нужен, ты уже можешь его объяснить.
3: Мне надо 2 часа с утра, чтобы меня никто не трогал. Вот, например, вот это.
4: А меня надо, чтобы трогал. 2 часа с утра.
3: Или да, да. Так, нам пишет еще радиослушатель, это последнее сообщение, которое мы сегодня прочитаем, от художника. Извините, но вопрос подарков и особенно цветов. Есть женщины, которые не любят цветы, и если ты вдруг принес на первых свиданиях, то это конец. Будьте самими собой, правда, а не проверка, есть слова, и девушки не знают, как просить. Да, согласна, что некоторые девушки не любят цветы, и все это индивидуально.
4: Может быть, нам кто-нибудь расскажет, как просить? Напишите, вот кому не жалко, напишите, как просить.
3: Да, но это мы уже оставим для следующего эфира.
4: Потом сравним.
3: Потому что у нас уже не остается времени, и мы вынуждены с вами прощаться. Спасибо вам большое за то, что были с нами. Спасибо вам за то, что вы нам сегодня писали, и за то, что делились вашим мнением. Для нас это очень ценно. Ира, спасибо тебе большое за то, что была тоже с нами, за то, что пришла.
4: Спасибо большое.
3: Это была Ирина Вишер, Владлена Прешель. Ну что, хорошего вам вечера. Пока-пока.
2: Каждый четверг в 20:00 программа «До и после любви».
0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.

рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют. Все сказано уже давно, все это реплики главных героев в глупом, несмешном кино.

Поднимайся, не целуясь. Я не верю в эти честные глаза. Понимаешь, мы все рискуем. Нам так нельзя, нам так нельзя. А если уже поздно?

умоляю, не торгуйся. Все и так нам было брошено к ногам. Застинанием

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком»

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».

Чек, зажигалка, вылетают искры из-под кремня. Мешает бетанта, бетономешалка. Молодой повесок тупо прожигает время. Ему ни капли не жалко, времени море. Времени столько, что утром он ест круассан с парижанкой. А ночью с литовкой отплясывает польку. Это тот самый парень, в тот самый год, когда что он не напялит, ему все идет. И что не вытворяет, ему все сойдет с рук. И вдруг он видит искру. Выйди из клуба, кинет презрительный взгляд. Выстрел амура, ты не спряталась, он не виноват. Температура по Фаренгейту 451. Из пламени искры летят, и ты лети. В этом костре сейчас его письма горят.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: 89.1 FM. Первое радио.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На Первом радио.

0: хорошая.
1: Первое радио.
0: Первое радио. Я слушаю.
2: Первое радио.
0: Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно.
1: Первое радио.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Hey, yo, Jason. Say something to her. Holler at her.
6: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
7: You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of...

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

I've noticed you around. I find you very attractive. Would you...

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

свете.

беспечным ветром.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.